как зубчатое молотило. Септуагинта опять оказалась в полном пренебрежении, однако 70 толковников имели веское основание для своей интерпретации, что харуца – это золото, сопоставленное с грязью или с глиной. И заметим себе, что переводчики книги Иова на греческий язык знали все писание. В данном случае они могли опираться на книгу пророка Захарии, потому что в книге пророка Захарии в одном стихе употребляются два ключевых термина – харуц – золото и грязь, глина – тит. Итак, харуц – золото и грязь – тит. Захария 9.3 говорится о центре мировой торговли. Это город Тир, который, цитирую, «накопил золото, как грязи уличной». Накопил золото харуц, как грязи тит уличный. И вот здесь, конечно, очень важно, что золото Тира – это не золото приисков, сокровищ, сакральных предметов или личных украшений. Тир – это символ. Тир – это центр морской, мировой торговли. Золото Тира – это деньги, движущиеся, обращающиеся, собирающиеся в одном месте. Золото Тира – это концентрация всемирных богатств, такая, что золото стало как грязи. Вот откуда в переводе 70 могло появиться выражение «золото море», даже «все золото море». То есть это не то золото, которое в море, а это золото морской мировой торговли. И далее термин «тит» у пророка Захарии – это именно грязь уличная, но не без намека на нечто большее. Этот вот термин «тит» может также обозначать глину для кирпичей или, что особенно важно, для гончарных изделий. Вот глина для гончарных изделий – это тоже «тит». В последнем значении этот термин может содержать намек на состав человеческой плоти, которой есть прах, осмоченный водой прах, становится брением, глиной. Вот именно брение мы находим в переводе 70. Все золото море под ним, как брение несказанное. Вот это усиление несказанное соответствует как грязи уличной из Захарии, так и золоту моря, то есть колоссальному количеству золота мировой торговли. В исходном тексте из пророка Захарии переводчики могли уловить мысль о том, что собирание обращающихся денег вокруг одного центра, символический тир, повреждает человека даже на уровне плоти. То есть, когда происходит собирание всех денег вокруг одного центра, это тир, то повреждается человек. И уже вред от этой концентрации великой уже будет и не только для души его, но и для плоти вред будет. И вот эту мысль 70 толковников и выразили в своем переводе этого трудного стиха из книги Иова. Понимание контекста выдержано в Септуагинте безупречно. Левиафан – дух богоборчества, вражды и наживы. Его нельзя победить ни средствами войны, ни средствами экономики. Вот полезно это иметь в виду. Вот Левиафана нельзя победить средствами экономики. С другой стороны, и бояться того, что все обращающееся в торговле золото соберется в одних руках, не нужно. Бояться этого не нужно. В сфере экономики он непобедим, но и бояться его не нужно. Нужно это изначально знать, что такова его природа, что деньги будут вращаться вокруг него. Вот к этой древнейшей и авторитетнейшей интерпретации древнееврейских письмен современные переводчики не прибегают. Никто. Это может быть следствием и узкого, некритичного отношения к библейским текстам, но может быть для этого и другое основание. Дело в том, что отвержение Септуагинты как библейского текста возникло вместе с христианством. Вместе с христианством Септуагинта стала врагом. И об этом у нас будет отдельный разговор. Следующая мысль в описании дьявола. Левиафан в преисподней. Как он? Кто он и как он там? Стих 23. Он кипятит бездну, как медный котел, почитает море за мироварницу. Мироварница в еврейском тексте назван сосуд, в котором кипятятся различные мази. Он был такой сосуд. Ну, заметим, чтобы вскипятить котел, нужно расположить огонь под ним. Сказано, он кипятит бездну, как

0: котел. Чтобы вскипятить котел, огонь должен быть под котлом. Следовательно, сатана располагается ниже моря и ниже бездны. Вот когда мне это говорят, что я все еще должен думать, что это крокодил, есть огонь ниже бездны, и сатана его раздувает так, что кипятит бездну, как медный сосуд. Что может быть ниже бездны? В Шеоле есть некоторое место, Авадон, который, строго говоря, не есть место, но даже называется нечто безместное. Авадон – это движение прочь от Бога, бесконечное, за невозможностью достичь небытия. Авадон – это движение от Бога бесконечное. То есть это не место какое-то конкретно. Авадон ниже всякой низости. Вот непонятное по-гречески «авадон» передавалось следующим образом. Во-первых, какими собственные? Авадон – это в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава, 11 стих. Так и назван. Авадон. Греческими буквами написано. Поскольку авадон происходит от глагола «губить», со значением «губить», оно переводилось как «погибель», «аполия». Это в книге Иова и в притчах. Как имя «аполион» или «губящий». Это в Откровении Иоанна Богослова. Там же. Описательно, как «ангел бездны». Это тоже у Иоанна Богослова в Откровении. Как «тартар». Поскольку по-гречески нижняя часть преисподнего мира – это Тартарос. Или как Тартар бездны, вот что мы сейчас и встретим. Таким образом, сатана, ангел бездны, Авадон, владеет Авадоном. Он и кипятит бездну. И возвращаемся к тексту. Он почитает море за мироварницу, а Тартар бездны за пленника. Он почел бездну местом для гуляния. Почел бездну местом для гуляния, или по-славянски в прохождении. Всякая бездна и низость для сатаны проходима. Поэтому таким значительным и пророческим был переход народа через Черное море, образ бездны, о чем вспоминает Исаия. Я процитирую с 51 главы, к Богу обращается. «Не ты ли еси, опустошающий море, многую воду бездны? Не ты ли положил глубины моря в путь прохода людям изъятым и избавленным?» В книге Иова Господь говорит о духовном существе, которое ниже всякой преисподней и отнизу, над ней господствует. Это Авадон, Аполион, губитель, ангел бездны. Соответствующие стихи в древнееврейском тексте – это картина. Пенится и кипит море, пучина при движении какого-то чудовища. Он кипятит, как котел, это буквально перевод. Он кипятит, как котел пучину, море полагает, как для мази сосуд. За собой он освещает стезю, почитает бездну за седину. Картина выразительная, но речь идет о каком-то чудовище, которое быстро движется и вспенивает море. Не то, что в Септуагинте. Главный вопрос, который возникает по ходу чтения у нас, мы к нему все время возвращаемся. Какой войной одолеть того, кто имеет дух вражды? Окончание речи Господа о сатане, содержит два вывода. 25 стих, 41 глава. Сейчас будем внимательны. Мы переходим в сферу, где мы уже делаем выводы. Должны их уже твердо усваивать. Первый вывод. Нет ничего на земле подобного ему, сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Нет ничего на земле подобного ему. Единый, кто не имеет подобного себе, это сам Господь. Вот Исаия так говорит, перевод с еврейского. «Кому вы уподобите меня, и кому я равен, говорит святый». Вот сатана сотворен в чине небесном, и на небе есть подобный ему. От ангелов Божьих вечно быть ему поражаемым в слове, то есть поругаемым, посрамляемым. Левиафану надлежит быть поругаемым от ангелов, точно так же, как Бехемоту. Это одно и то же существо. И вывод, который следует из этого стиха книги Иова, важнейший: «Сатана не спал на землю, чтобы уравняться с Богом-творцом, не иметь подобного себе на земле». Нет ничего на земле подобного ему, то есть он достиг своего. На земле, говорит Господь, нет подобного ему. Сатана не спал на землю, чтобы быть бесподобным. Место пребывания сатаны – земля, как оппозиция небу. Что на небе есть подобное ему, вот на земле нет ничего на земле подобного ему. Иной смысл в масоретском тексте. Вместо слов ключевых «нет ничего на земле подобного ему» сказано «нет во прахе похожего на него». Из праха был создан Адам. То есть сатана в еврейском тексте сопоставлен не с ангелами Божьими, но с сынами Адама. Господь говорит Септуагинте, что главное желание сатаны – быть бесподобным, не иметь подобного себе. В масоретском тексте иное. Нет во прахе, видите как, похожего на него. Похожий, похожесть, мошел, того же корня машал, притча. То есть в масоретском тексте содержится мысль, что Левиафан Бехемот для людей несказуемый в притчах. А притча – это речь уподобления. Однако именно такую притчу о дьяволе Бехемоте и Левиафане сказал Господь Иову. Сказано: «Сотворен Бехемот и Левиафан, поругаемым быть от ангелов Божьих». В масоретском тексте ангельское происхождение дьявола вообще не прочитывается. Также и в этом стихе ангелы Божьи не упомянуты. Что же упомянуто? Значит, еще раз, греческий текст: «Сотворенного поругаемым быть от ангелов моих». Еврейский текст: «Он создан без боязни». Опять перед нами что это? Гимн. Может быть. То есть никто Левиафану не страшен. И чтобы понять, насколько по масоретскому тексту Левиафан величественен, необходимо знать, что еврейское слово «хат» – боязнь – редчайшее. Оно употребляется во всем Писании только еще один раз. То есть всего два раза. Здесь еще один раз и в очень значительном контексте. После потопа Господь говорит Ною: «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваших взыщу от руки всякого зверя». То, что Бог наказывает неразумную тварь, как это представить? «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваши взыщу от руки всякого зверя». А за что наказывать неразумную тварь? Как будто она ответственна. Вообще наказывает Бог животных или нет? Слова Божьи, сказанные Ною, становятся осмысленной речью, если перейти на язык символов. Когда Бог говорит с Ноем, Он говорит о возобновлении жизни до конца истории. И поскольку речь о конце, мы встречаемся с символами последних времен человечества. Знание этих символов нужно искать в последней книге Библии, то есть в Откровении Иоанна Богослова, говорится о двух зверях. Один зверь восходит из моря, это сам дьявол. Другой зверь восходит от земли, антихрист. Второй зверь служит первому. Оружие первого зверя – удивление перед ним. Поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю?» Чувствуете? Та же мысль. Кто подобен зверю? Бесподобие его. Потому что нет на земле подобного ему. Вот бесподобие его будет поражать людей и заставить поклоняться зверю. Оружие второго зверя – страх. Потому что он творит знамения и убивает всякого, кто не поклонится образу зверя. Вот это капитальная мысль, которая тем более становится важной, чем ближе человечество к концу своей истории. Поклоняться образу зверя будут девящиеся бесподобию зверя морского, также от страха зверя земного. На то Бог и говорил Ною с сыновьями: «Вашу кровь, сыны Божьи, я взыщу и от первого зверя, и от второго зверя, и от тех, кто принял образ зверя, от руки всякого зверя взыщу. Страх от вас и боязнь от вас, сыны Божьи, будет на всяком звере. А вас будут прельщать, чтобы вы боялись. Так вот, вы должны знать, что они вас боятся». Вот как нужно чувствовать к концу времен. Не то, что не поддаваться страху, а знать, что боятся нас, сынов Божьих, а мы бояться не должны. И что же мы находим в книге Иова, где единственный раз рассказана притча, единственный раз во всем Священном Писании, рассказана притча о дьяволе. Септуагинта сообщает о Левиафане, что нет ничего на земле подобного ему. Это предупреждение не дивиться бесподобию зверя. А масоретский текст сообщает о Левиафане. Этот зверь создан без боязни. И опять перед нами, судя по всему, скорее всего это так, это гимн Левиафану. На него не распространяются слова Господа, сказанные сынам Божьим после потопа. Боязнь от вас будет на всяком звере. И второй вывод из речи Господа о сатане – это 26 стих. Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах. Сатана видит высокое все, следовательно, он сохранил ангельский ум весь. Царь над всеми, кто в водах. Свобода разумного существа такова. Можно непосредственно видеть все высокое и бесконечно падать вниз. Вот что нам сейчас поведал Господь в этих словах. Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах. Можно видеть все высокое, непосредственно созерцать и бесконечно падать вниз. Вот этот образ длящегося, неизменного в вечности падения – вода. То, что тяготеет вниз и проникает вниз при любой возможности. Сатана есть царь над низостью всякой в слове, деле и помышлении. Вместо слов «а царь сам, царь над всеми, кто в водах», в масоретском тексте сказано «он царь над всеми сынами гордости» – «бене шахац». Значение существительного «шахац» не вполне ясно. Это сыны гордости или сыны кичливых, как поняли по-гречески в другом месте, когда переводили, потому что только один раз упоминается еще шахац. И мы сейчас этот случай припомним. Иов говорил, что есть путь премудрости. И по этому пути премудрости Иов говорил, что есть путь премудрости, и по этому пути премудрости не ходили ни дьявол, лев, ни слуги его, сыны гордых. Стезя премудрости. Это 28 глава книги Иова. «Стезя премудрости, не познала ее птица, и не узрела ее око коршуна, и не ходили по ней сыны гордости, и не прошел по ней лев». Итак, сатана все высокое видит, а сам царь над всеми, кто бесконечно падает, это вариант септуагинты, или над всеми сынами гордости, которые не имеют премудрости, это вариант масоретского текста. И вот важный вывод. Гордый человек не глупец. Он о Боге знает. Он высокое видит. А сам проливается, как вода. Такова свобода разумного существа. Можно непосредственно видеть все высокое и бесконечно падать вниз. Так, сатану нельзя одолеть никакой силой и никаким. Да не пытаются люди совместным, общечеловеческим усилием. Но сатана неуязвим и от небесного того, что он видит. И Дух Божий да не проникнет в него. Но если сатана видит все небесное, а на земле нет подобного ему, то кто его одолеет? Вот он христологический вопрос. Если сатана видит все высокое, а на земле нет подобного ему, кто его победит? Те, кто видит все высокое, а сами привержены всякой низости, сыны гордости, и сам царь, их дьявол, не знают, что есть путь мудрости. Они кинутся на гору высокообрывистую, они порадуются на Голгофе, ибо сатана не знал, кого он ввел в свое царство смерти. Тот, кто сойдет с небес на землю, как сын человеческий, будет невидим для гордого ума, который все высокое видит. Это Бог на кресте. Вот Бог на кресте будет невидим для гордого ангельского падшего духа. В церкви поется, послушайте, это глаз 4, канон воскресный. «Принял тебя всего устами ад безумный, на кресте бо пригвожденно тебя видев, копьем прободенно, бездыханно. Живого Бога, полагая тебя простым человеком, уразумел же, имеется в виду, кто был Христос, уразумел же, искусивый, крепость твоего божества. Вот такого смирения Бог на кресте, умный дух, падший, постичь не мог, пока ад не взорвался от присутствия божества, и Христос не воскрес. Козни сатанинских избегнет только смиренный, кто знает истинный смысл, что такое смирение Христово. Если сатана видит все высокое, значит, он присутствовал при том, как Господь говорил с Иовом. Как Господь говорил с Иовом, сатана стоял рядом. В этом основание особой загадочности, трудной, крайне трудной для понимания символичности речей Господа к Иову. Как сатана не опознал, что распятый был Бог, так он, надо думать, не понял речей Господа к Иову. Вот дьявол, ангельский ум, не понял. Вот понял ли человек? Господь учил Иова страху Божьему, что в Боге есть страшное. Он учил мудрости и смирению. Господь требовал от Иова ответа. Что скажет Иов? Если Иов понял, что говорил Господь, то человек посрамил дьявола. Вот вопрос. Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? С этим вопросом мы входим в последнюю часть книги Иова, которую можно назвать, по аналогии с греческой трагедией, «эксод», «исход». В этой части мы можем ожидать, что будут окончательно расставлены все смысловые акценты. Иов должен отвечать. Но главное, мы должны будем ответить на вопрос, подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 16. Продолжение следует.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Здравствуйте! Итак, в студии День ТВ я Андрей Фефелов, и рядом со мной историк Арсен Мартиросян. Будем говорить о исторических событиях давнего, уже прошлого, но прошлое, которое тянется в нашу современность. Недавно страна отметила 22 июня, День скорби, День памяти, и надо сказать, что в нации этот день он утвердился, он является частью нашей национальной истории, нашего национального сознания. Но в историографии по этому поводу очень много разных мнений. Существует определенный политический аспект данной проблемы, темы начала войны, первых месяцев войны. И этот политический аспект был проявлен, так сказать, очень остро и так ярко на 20-м съезде КПСС, когда Хрущев выступал с разоблачением культа личности Сталина. Он как поставил вину Сталину вот эти поражения начала войны. Потом в период так называемой перестройки эта тема очень так поднималась, там, журналом «Огонек», вот этой вот демократической общественностью, по сути дела, поражение Советского Союза, РКК в начале Великой Отечественной войны является оружием вот этой вот самой либеральной прослойки, группы оружия против вот истории, против истории страны, против, собственно, России. И это несомненно. А с другой стороны, вот, Арсен, вы историк, который перепахали огромное количество материала. И, с одной стороны, хочется спросить вот об этом политическом аспекте. Но это вроде вопрос не к историку, это вопрос просто гражданину, который вот наблюдает за историей страны вот в эту политическую подзорную трубу. А с другой стороны, очень хочется понять, что же происходило на самом деле, уже вопрос такой профессиональный, исторический. Итак, вот два аспекта, политический и исторический.
2: Прежде всего, добрый вечер и спасибо, что пригласили меня в вашу студию. День 22 июня, конечно, чрезвычайно трагический, навсегда, так сказать, в истории нашей страны останется. Ну, а что касается политического аспекта, я должен сказать так, что с больной головы на здоровую попытались свалить. И на 20-м съезде, к сожалению, так сказать, культовая личность нашей истории, маршал Жуков, колоссальную лепту здесь внес. Одно его письмо от 19 мая 1956 года, совершенно секретное письмо на имя Хрущева, где он, так сказать, поливает такой отборной грязью Сталина, что диву даешь. Хрущев, кстати говоря, до такого уровня грязи не опускался.
1: Это письмо уже опубликовано?
2: Опубликовано несколько лет тому назад, официально оно в интернете есть. Первым его опубликовал полковник ФСБ Виктор Сойма. Полковник ФСБ.
1: А это письмо в архивах?
2: Было в архивах, да. Оно было засекречено долгое время. Но сейчас опубликовали, любой может ознакомиться. Книга называется «Иной Сталин». Виктор Сойма, автор, отставной полковник ФСБ, опубликовал.
1: А мотив Жукова, как полагаете?
2: Кто хочет из бывших этих военных, которые принимали войну на себя, кто из них хочет отвечать за те колоссальные потери, за тот промах, который они допустили? Ведь это же была ошибка, мягко выражаясь, это я специально так подчеркиваю, мягко выражаясь, такая ошибка, которая в миллиарды раз хуже, чем любое преступление.
1: Но все-таки тогда, в 1956 году, не шла речь уже, это был маршал Победы, он был...
2: Ну, как маршал Победы, надо отдать должность, в первую очередь, Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что именно он сделал из него маршала Победы, и вообще они все стали маршалами только благодаря тому, что они были, как говорил знаменитый Александр Зиновьев, только благодаря тому, что они были при Сталине, как в свое время Мюрат там и другие, то есть при Наполеоне были и стали маршалами. Ничего, так сказать, вопреки они Сталину не делали. Они делали именно то, что приказывал Сталин. Это раз. Но мне понятны мотивы Сталина, которые сделали из Жукова национального героя. Потому что основную тяжесть войны на себе вынес великий русский народ. Естественно, главным победителем, главной, так сказать, фигурой среди командования должен был быть русский. И не случайно на парад Победы, так сказать, принимал именно Жуков. Хотя командовал парадом Победы Рокоссовский. Тут чисто, так сказать, политическое сработало. Хотя Рокоссовского Сталин куда больше уважал и ценил, и считал его главным Суворовым Красной Армии.
1: То есть все-таки Рокоссовский был больше таким стратегом, а Жуков все-таки был человеком, который исполнял волю Сталина, да?
2: Да, и, собственно говоря, он практически всю войну так и прошел. Только на последнем этапе его допустили к командованию фронтом. А так он был представителем Ставки, представителем Верховного Главнокомандующего. В этом смысле он был хорош, потому что его жесткость, переходившая, правда, увы, и зачастую в жестокость, но она в какие-то моменты, так сказать, срабатывала и очень эффективно срабатывала. Ну, война – это дело не шуточное, там не до сантиментов. Вот. Хотя, подчеркиваю, увы, нередко он и жесток был, чрезвычайно.
1: Но все-таки, возвращаясь к самой истории, к этой дате, что же тогда произошло?
2: Значит, насколько мне удалось установить, произошло следующее. Несмотря на все предупреждения разведки, а разведка, я хочу это особо подчеркнуть, вопреки всем мифам, вопреки всей клевете, это огульный, не огульный, какой угодно, вопреки всему этому, разведка в промежуток с 11 по 21 июня 1941 года 47 раз либо относительно точно, либо абсолютно точно назвала дату и даже время начала боевых операций. То есть клеветать, что никто ничего не знал, как они все в своих мемуарах написали, особенно Жуков, это полная ерунда, это абсолютно надо отметать сходу. Они знали, прекрасно знали. И никаких, так сказать, там перебежчиков буквально за 3 часа, так сказать, там знаменитая эта история с Альфредом Лиском, она никакого значения не имеет. Это, так сказать, последний штрих ко всей этой информации. Тем более, что, к сожалению, Жуков очень здорово передернул все эти факты. Когда их проверяешь по материалам архива пограничных войск, сразу видно, что он сильно передернул. Но это другая история. Значит, все знали. 18 июня была произведена очень серьезная последняя проверка по настоянию Сталина. Был совершен облет командиром 42-й воздушной авиадивизии генерал-майором Георгием Федоровичем Захаровым. Георгий Нефедовичем, простите.
1: Границы.
2: Да, вдоль границы. Значит, четко увидели, что началось действительно реальное выдвижение войск.
1: Но это нельзя не заметить, это гигантский
2: поток. Да, гигантский поток. Причем хочу подчеркнуть, что пограничники дважды смогли установить, что началось выдвижение. Первое выдвижение началось фактически 12-13, потом внезапно было остановлено. Внезапность это, судя по всему, была обусловлена тем, что в тот момент Гитлер еще не получил из Лондона от Гесса подтверждение, что англичане, так сказать, не будут устраивать второй фронт. Вот, хотя формально-то он и так существовал. Когда получил подтверждение, значит, с 18 июня они приказали всем жителям приграничных сел уйти от границы на 20 километров. Причем это было в приказном порядке, значит, соответствующие листовки были расклеены, так сказать, в приграничную область. Пограничная разведка сумела добыть этот материал.
1: По Гессу очень хотелось бы чуть подробнее. Сейчас послушаем небольшой комментарий историка Алексея Исаева о лояльности командного состава РКК, который, собственно говоря, ну, под вопросом в силу того, что были чистки перед войной 37-38 года и так далее. Так историк Алексей Исаев.
3: После репрессий 37-38 годов лояльность армии была выведена на довольно высокий уровень, во всяком случае на тот уровень, когда можно было не опасаться удара в спину со стороны высшего комсостава. Поэтому в первые дни войны совещания носили вполне конструктивный характер, тем более на них присутствовали все те люди, которые в дальнейшем стали маршалами Победы и творцами тех достижений, которые удалось добиться и в 41-42 годах. Поэтому это, я бы сказал, легенда, не имеющая ни малейшего отношения к действительности.
1: Вот такой комментарий. Алексей Исаев сказал о том, что это легенда. Но, собственно, мы к этому вернемся. Но еще момент по ГЕСу. Все-таки, я немножко так вот прыгаю с одной стороны на другую. По сути дела, полет ГЕСа в Великобританию открыл вот эти врата ада, да?
2: Фактически, да, потому что в результате этих закулисных переговоров, материалы которых засекречены.
1: До сих пор они недоступны. Ведь уже прошло время какое-то.
2: Да, они засекречены британской стороной. И, так сказать, если мне память не изменяет, чуть ли не до середины этого века. Вот. Конечно, им...
1: Хочется признавать, что они натравили...
2: Не натравили, а фактически они что сделали? Они гарантировали Гитлеру безнаказанность однофронтового разбоя против СССР до 44 года. В открытую.
1: То есть буквально были такие...
2: Хуже того, у Черчилля хватило ума проговориться об этом непосредственно в письмах Сталину в общей форме. 8 августа он написал ему письмо, в котором прямо указал, что чем больше продлится война, тем больше мы вам сможем оказать помощь. А то, что будет, тем больше будет погибать советских людей, на это ему было наплевать. А 4 сентября 1941 года в разговоре с советским послом Иваном Майским он вообще ляпнул, что да, вот до 1944 года вы не ждите открытия второго фронта. Прямо.
1: Возвращаясь к теме, которую сейчас затронул Алексей Исаев, о командной составе РКК и о том вообще, опять же, наш разговор прыгает немножко, я это все понимаю.
2: Значит, что касается лояльности, конечно, Алексей Валерьевич Исаев очень уважаемый историк, в том числе и мной очень уважаемый, так сказать, очень сильный знаток боевых действий, знаток, так сказать, различных проблем РКК того периода. Но что касается вот непосредственно 22 июня, он, как правило, так сказать, не очень активно принимает участие в обсуждении этого вопроса, потому что там надо занимать четкую позицию. И вашим, и нашим там не получится. Так вот, лояльность внешняя, она, да, была. Лояльность была. Однако, какое количество предательств было именно в 41 году? Колоссально. Это раз. Я не могу согласиться с тем, что они были лояльны, хотя бы потому, что во время приема в честь командующих победителей в 1945 году Сталин совершенно открытым текстом во время знаменитого тоста за русский народ, если смотреть его по неправильной стенограмме, он в открытую прямо заявил генералам, что да, была реальная угроза переворота. И он прямо им сказал, что имейте в виду, это могло случиться. В эйфории такой победы напомнить генералам о том, что стояла такая угроза, Сталин отнюдь не простак был, правильно? Это два. Третье. В мае месяца 1941 года, неизвестно почему, формально, неизвестно почему, он вдруг опубликовал письмо Политбюро, которое он направил еще в августе 1934 года. Это его знаменитая критика статьи Энгельса о внешней политике царской России. Так вот, там речь-то шла о чем? Там речь шла о том, что он критикует взгляды Энгельса о том, что Россия – это, значит, последний, так сказать, оплот тирании в Европе, который надо уничтожить. И вот да здравствует революция, да здравствует нападение Германии на Россию, и, значит, вот давайте свергать. Он зачем это опубликовал? Это совершенно ясно, что он показал, во-первых, что у России нет никаких захватнических намерений там, в отношении, так сказать, Босфора, Дарданелл, в первую очередь речь шла, что у нас нет таких захватнических настроений, а самое главное, он показал, что внутренняя оппозиция, которую он чувствовал, что она есть, показал, что, братцы, ничего не получится, я вижу все. В 1934 году он показал это в узком кругу. А потом начались репрессии. Они тогда не поняли, получили репрессии. В 41-м он открыто показал, опубликовал.
1: Вопрос, опять же, немножко не по теме. А вот намерения решить вопрос с Босфором после войны у Сталина были, по вашим сведениям?
2: Нет, потому что Сталин не намеревался, так сказать, нарушать конвенцию в Монтрео 1936 года. Ни Сталин, ни вообще советское правительство. Единственное, что требовали четкого соблюдения положений этой конвенции знаменитой. Она действует, слава богу, до сих пор. Вот, и вот, в частности, американцы уже, так сказать, сейчас вот, например, не могут нарушать. Они вот 21 день вводят там корабль за кораблем, а потом сменяют. Потому что малейшее нарушение, Россия тут же встанет на дыбы. И, так сказать, ну и Турция тоже. Кстати говоря, почему, например, сжиженный газ не могут ввозить и вывозить через Босфор и Дарданеллы? Потому что Турция – главный держатель конвенции Монтрео. И они не пропустят там. Ну, действительно, колоссальный угроз. Такие газовозы пойдут.
1: Немножко сбил. Еще вопрос. Вот, собственно говоря, чистки, которые были упомянуты Андреем Исаевым, 1937-1938 годы, ну, знаменитые, так сказать, чистки в армии, как говорят, были связаны с действительно имевшим место заговором, который вырастает из Рапальского договора, где, так сказать, командные составы, высшие офицеры, германские и советские, они как-то общались и, возможно, решили кое-что для себя совершить одновременно перевороты и в Германии, и в Советском Союзе. Насколько это все имеет место быть, насколько это все мифологизировано, что под этим есть?
2: Мифологизировано, то есть мифологизирован именно масштаб этих репрессий. Никаких там 40 тысяч не было. Значит, сама подлинная цифра 36 892 человека, они официально были уволены. Из состава РКК, далеко не все репрессированы, и тем более арестованы. Что касается расстрельных, то знаменитый список Олега, к сожалению, ныне покойного историка Олега Сувенирова, это 1634 человека от маршала до рядового, причем в основном за уголовные преступления. Ну, например, повариху, так сказать, извините, голой задницей в кипящий котел посадили за то, что она не вовремя приготовила обед или там опоздала. Вот такие тоже хулиганцы. Или за пьяную драку со стрельбой в ресторане, где, так сказать, чуть ли не два взвода положили гражданских людей. Ну, такие вот, к сожалению, порядки были.
1: А я читал, в Огоньке, по-моему, 300 тысяч расстрелянных.
2: Это абсолютная ерунда. 1634 человека из командного состава. От маршала до, подчеркиваю, до рядового.
1: Я думаю, весь командный состав был едва ли 100 тысяч у нас.
2: Да, нет, такое? У нас такого командного состава не было. Вот, тем более к началу репрессий против РКК.
1: То есть еще когда армия была небольшая достаточно.
2: Вот. Значит, далеко не все, так сказать, были вообще арестованы. Огромное количество людей было потом возвращено, разобрались, слава богу, разобрались, вернулись. Ну, в частности, наиболее яркий пример – Таракосовский, хотя, к сожалению, ему не сладко пришлось в тюрьме. Надо отдать ему должное, он никогда, так сказать, чекистам не поминал, и наоборот, в своих мемуарах именно чекистскую армию, 70-ю армию знаменитую, так сказать, восхвалял. Вот. Надо отдать ему должное в его благородстве.
1: И он уже после войны никогда не высказывался, ну, после уже ухода Сталина не высказывался в антисталинском
2: духе. Нет, он все ясно сказал. Сталин для меня святой. И на следующий день был уволен замминистра обороны. Теперь, значит, что касается вот последствий этих репрессий. Заговор, к сожалению, до конца выковырчен не был. До конца не был ликвидирован. Увы.
1: Факт его существования, он уже доказан для вас, да?
2: Я считаю, что доказан, потому что, значит, окончательное решение по делу Тухачевского и вообще, так сказать, Тухачевского и компании, что называется, принималось после получения от чехословацкой военной разведки документальных данных, которые, так сказать, в литературе обычно называют папка Бениша, вот, которая, так сказать, неизвестно куда исчезла после Сталина. Вот. А в этой папочке были данные, полученные руководством Чехословацкой республики тогдашнего руководства, значит, данные от их самого ценного на тот период агента в Абвере, от тогда майора, впоследствии уже полковника Абвера, Пауля Тюмеля. В исторической литературе он хорошо известен под своим основным псевдонимом А-54, агент А-54. Все документы, все, что, так сказать, вся информация, связанная со связями наших генералов с рейхсверовскими генералами, она была получена.
1: В 60-е годы это объясняли германские провокации, да?
2: Ну, на здоровье, так сказать, объяснять можно как угодно. Но дело в том, что сам Вальтер Шелленберг свои мемуары не писал. И это абсолютно четко, так сказать, зафиксировано. Потому что он скончался за 4 года до выхода самого первого издания. И как он впоследствии правил свои мемуары из могилы, то на французском языке, то на немецком, то на английском, то в американском варианте, то в английском варианте. Это, извините, это вообще уму непостижимо. Причем в самом начале, это, на это никто ведь не обращает внимания, в самом начале примечание иностранной редакции, которую выпускал, что это не является подлинными мемуарами Шелленберга. Единственное, что он оставил...
1: Мелким шрифтом, да, написано?
2: Нет. Единственное, что он оставил, так сказать, тезисные наброски при своем, так сказать, отчете во время допроса в британской разведке. Он так и назывался, Final Report. Ну, это есть, это действительно. На базе их уже сляпали.
1: Сегодня утром общался с Андреем Ильичем Фурсовым. Он, конечно, вот рассуждал, как легко и, в общем, безапелляционно фальсифицируется история, особенно на Западе сегодня. Вот у нас есть Борис Юлин, историк. Он расскажет нам о лихорадочном вот таком процессе подготовки СССР к войне. Собственно говоря, что не успели. А почему, по его мнению, собственно говоря, вот эти вот поражения начала войны состоялись. И о героически борьбе войск НКВД именно в этот самый первый период, потому что это войска НКВД, это, собственно говоря, пограничники по современному. Я сам служил в пограничных войсках КГБ СССР тогда еще.
2: Мы с вами поэтому, коллеги.
1: Да, так что, в общем, да, мы 28 мая как-нибудь с вами встретимся отдельным чином. Итак, Борис Юлин.
3: Наша страна, начиная с 1939 года, отчаянными темпами, предельно ускоренными, готовилась к войне. Непосредственно в 1941 году эта подготовка шла уже по принципу «кровь из носу». Сталину несколько раз докладывали, вообще советскому руководству, о датах начала войны. Но война не начиналась, то есть докладывалось о том, что немцы собираются нас напасть в апреле, в мае. И эти даты были достоверные, проверены хорошо разведкой, но просто немцы сами переносили время удара. То есть, например, весной немцы не напали, потому что перенацелили удар на Балканы. И нас пытались использовать любое время, любой момент для того, чтобы подготовить лучшую страну к войне. Очередная дата нападения, 22 июня, сообщена советскому руководству именно как очередная дата. Но и неизвестно было, будет она реальной или снова не нападут. Кстати, в соответствии с этой информацией, был отдан приказ о приведении войск в боевую готовность, просто не везде этот приказ и выполнили. Поэтому заявлять, что Сталин ничего не делал, нельзя. Немцы превосходили нас по опыту, по техническому оснащению и превосходили нас вдвое по численности. Поэтому успех их на начальном этапе войны был, по сути, неизбежен. Но войска сражались мужественно, сражались упорно, и не только в Брестской крепости. Кстати, по Брестской крепости интересен такой момент. Основными защитниками Брестской крепости были части НКВД, которые любят поливать грязью. Героическая оборона была, например, более успешная. Героическая оборона, которая тоже шла с первых дней войны, например, оборона Ханка, оборона Одессы была, а контрудары наших войск. Поэтому заявление о том, что все бежали, отступали или сдавались, это, ну извините, это просто рассуждение либо идиотов, либо подлецов.
2: Я услышал, но я вернусь сначала, так сказать, к вопросу о заговоре и мифологизации. Значит, почему я вот считаю, что действительно, так сказать, сработал заговор, который был направлен на свержение сталинского руководства, вообще сталинского режима, на фоне поражения вот из той книги, о которой мы с вами уже говорили в этой же студии. Я приведу такой достаточно яркий пример, от которого, так сказать, станет не по себе. В 1936 году, в ноябре месяце, в генеральном штабе Германии проходили стратегические командно-штабные учения на картах. Тогда они, значит, умудрились взять Минск на пятый день, на картах только. Это при условии, что тогда существовал буфер, злобно антисоветской настроенной Польши. В 1939 году во Львове, когда мы уже вошли, так сказать, туда, во Львове был арестован бывший агент Абвера, одновременный агент британской разведки, бывший царский штабс-капитан, граф Сергей, Александр Сергеевич Нелидов. На допросах он показал, что да, он, потому что он присутствовал, от Абвера присутствовал на этих учениях, он показал, что да, действительно, на картах взяли. Он дал, так сказать, прекрасно владея, так сказать, картографией, он на картах пообрисовал прототип варианта Барбаросса. Uh-huh. Тогда он назывался «Восточная кампания» в 1936 году. Проходит 2 года с 1939-го. В мае 1941 года Один из агентов Красной Капеллы, знаменитый, человек, которого мне с большим трудом удалось идентифицировать по открытым источникам, хотя формально его никто не скрывал, Йон Зиг, управляющий Берлинским железнодорожным узлом, получает от Верховного командования Вермахта письменное предписание, запечатанное сургучом, письменное предписание, в котором написано: «На пятый день возглавить Минский железнодорожный узел». Это как так? Граница выдвинута на 300 километров, а ему опять же на пятый день, спустя 5 лет после тех учений, ему предписывают на пятый день возглавить. Он документально передал это. Наши вскрыли, аккуратно сфотографировали, закрыли и отдали обратно. Какая, думаете, реакция была в ГРУ и в Генштабе? Ироническое хмыканье. За это хмыканье мы потом кровью так умылись.
1: Ну, в чем механизм этого хмыкания? Вот если так...
2: Ну, не верили, вот, не верили.
1: Но это...
2: Подлецы, так сказать,
1: это есть буржуазные. Та самая халатность, да?
2: Это уже не халатность.
1: Вредительство. Я не знаю, как его можно определить?
2: Разведчик, руководство разведки, как правило, не должно, так сказать, воспринимать даже самую экзотическую информацию как нечто, так сказать, как некое сумасбродство. Надо относиться к любой информации, тем более, что было подтверждение. В это время с Нелидовым, вот как раз в 1941 году, работали самые лучшие асы советской разведки. Зоя Воскресенская, Михаил Журавлев, Василий Зарубин. Это лучшие асы, это золотой фонд советской разведки. Уже в те времена они составляли золотой фонд. Как можно было отнестись к мнению этих разведчиков, когда вот информация совпадает таким странным образом?
1: Нет, ну вот психологически это можно назвать раздолбайством, да, так грубым языком.
2: Когда у вас висит угроза нападения соседнего государства, относиться к подобной информации, тем более, что представляется документ, документально же представили, извините, это уже не раздолбайство, это преступная уже халатность, как минимум.
1: У меня был приятель, Григорий Акимович Мельник, он там сам родом из Семеречья, и он рассказывал атмосферу вот Минска, вот май и начало июня 1941 года. Он потом прошел войну всю как морпех, там, так сказать, у него такая интересная биография, он сам потом стал режиссером-документалистом. И вот он рассказывал про вот эти дни, и, конечно, была абсолютно расслабленная атмосфера. Вот меня это поразило, что даже не было, так сказать, идеи вот этой вот внутренней мобилизации, хотя мобилизационный план же существовал, да?
2: Ну, мобилизационные планы всегда существуют. Вот. Что касается такой вот радужной обстановки, ну, в этом нет тоже ничего удивительного. Государственное руководство не нагнетало истерию. Хотя, если по-честному, вот совсем недавно стало известно о знаменитом дневнике, по-моему, Юры Федорова, да, совсем, так сказать, молодой юноша, в 17 лет, буквально за месяц до войны он четкий анализ дал, как и что произойдет, и когда они нападут, и так далее. Все четко.
1: А он просто такой был интеллектуал, да?
2: Да, интеллектуал, так сказать, как говорится, вот в таких очках, так сказать. Плохо, к сожалению, погиб. Парень, видимо, был с очень уникальными аналитическими способностями. Только по газетам так составить. Анализ на уровне хорошей разведки, между прочим.
1: А я ремонт, несколько лет назад делал в квартире ремонт, и меняли окна в сталинский дом, вынули газеты рабочие. Я их потом подарил, эту газету, и там написано, ну, аналитическая статья «Вечерняя Москва». Там написано, значит, немцы взяли Судеты, значит, скоро будет война как бы в Европе. Ну, то есть, тоже такая вот...
2: Ну, да.
1: То есть, перспектива была понятна
2: то
1: тогда
2: есть,
1: уже.
2: Понятно было. Больше того, возвращаясь к вопросу, так сказать, мягко выражаясь, халатом, хотя я считаю, что это преступное отношение со стороны руководства, особенно западного округа. Ведь обманывали Сталина. Разведка у Павлова официально сообщает в Москву спецсообщение, которое так и называется, о подготовке Германии к нападению на СССР. А он официально Сталину сообщает, что никаких телодвижений нет. Дальше, хуже того, из генерального штаба и вообще из высшего командного звена, высшего, подчеркиваю, произошла очень серьезная утечка информации, стратегической информации. Немцы, к сожалению, знали об этих всех фокусах с юго-западным направлением, которые устроили Жуков и Тимошенко. И, увы, это подтвердил нам Гитлер в своем заявлении от 22 июня. Он прямо сослался на этот же документ, о котором, так сказать, то есть на документ югославского военного атташе от 17 декабря 1940 года. Как информация была утеряна, как она ушла на Запад. В то время, когда, так сказать, произошла эта утечка, с ним контактировал, с югославским военным атташе контактировал будущий маршал Мерецков. И не случайно его на второй день после войны, так сказать, его арестовали. Что-то из него, так сказать, от него что-то пытались выяснить. Ну, что да как, все до сих пор закрыто. Никогда не узнаю.
1: А это закрыто почему? Это есть где-то все-таки какая-то синограмма?
2: Наверняка ему этот вопрос задавали, потому что именно в тот период, на который указали сами немцы, а, кстати говоря, до того, как это указал Гитлер, ГРУ официально сообщило, что югославский генеральный штаб располагает информацией о наших стратегических планах.
1: Но все-таки, читая, вот наш зритель, он пишет, что и Сталин несет эту ответственность. Ему на стол были положены эти донесения, Зорге, так сказать, известная история.
2: Что касается Зорге, Зорге никогда ничего толком не сообщал, что касается, так сказать, даты нападения. У него очень часто, так сказать...
1: Это зыбкая информация.
2: Зыбкая информация. Да, в общем, он и не был нацелен на это. Это его резидентура, это вообще уникальнейший случай, когда изначально создавалась, хотя тогда такой термин не был принят, резидентура влияния.
1: Агентура влияния.
2: Да, а здесь резидентура. Потому что, когда он начал давать показания, он прямо сказал, что моя главная задача была отвести войну от СССР. А как ее отвести? Значит, ее куда-то в другое место направить. А это уже вопрос влияния. То есть его задача была главная в этом. Конечно, что касается немецкого нападения на нас, он тоже немалую лепту внес. И немало, так сказать, очень интересной информации. В частности, так сказать, о их стратегических ошибках писал. О том, что какую стратегическую ошибку допускало наше командование. О том, что немцы врежут именно левым крылом. Для нас это было правое, для них левое. Вот. Но наши-то никак не реагировали. Наоборот, его все время подозревали именно в дезинформации. Кончилось это дело тем, что Сталин затребовал материалы Зорге. Это впоследствии уже, так сказать, генералы ГРУ признали, уже будучи в отставке, признали, что Сталин в 1941 году запрашивал личное дело Зорге. Ну что, сколько можно тыкать, что он такой-сякой, так сказать, немазанный. Оказывается... А он ему доверял. Что касается Японии, он ему абсолютно доверял.
1: Арсен Иванович, вот только что Юлин сказал, что существовали такие крупные предпосылки, связанные с поражением первых месяцев, а именно не успели подготовиться.
2: Значит, что касается крупных предпосылок. Предпосылка была одна. Впоследствии, после войны, эту предпосылку маршал Тимошенко собственным языком, совместно с маршалом Жуком, собственными языками они открыто обозвали очень нелицеприятным термином. Сами, не я, а они. Я на них ссылаюсь и четко указал, откуда взял. Что они вступили в войну с безграмотным сценарием. А безграмотный сценарий появился вот как. Вместо того, чтобы четко выполнять положение единственного официально утвержденного правительством СССР плана отражения агрессии от 14 октября 1940 года, они, не меняя ничего на бумаге, переставили акценты, и все. Значит, то, что должно было стать следствием, стало главным действием.
1: А именно?
2: Значит, предусматривалось... Первый удар сдержать активной обороной и активными действиями по сковыванию сил противника в целях обеспечения условий для отмобилизования и сосредоточения основных сил. И только после этого, как второй пункт, только после этого и только при наличии благоприятных условий перейти в решительное контрнаступление. Что сделали Тимошенко и Жуков? И на чем, собственно говоря, теперь базируются все теории Ледокола, Солонина и других? Там и даже этого Мельтюхов тоже оказался замешанным в этом деле. Войска ставили готовить к отражению агрессии немедленным, встречно-лобовым контрнаступлением по факту нападения. А войска, когда сосредотачивают именно таким образом, они оказываются с точки зрения обороны крайне уязвимые. И тот, кто первый влепил, ударил, тот оказывается в дамках. приведу элементарнейший пример. Посмотрите, что они сделали. На метр обороны выставили 1/10 бойца. А у нас по уставу положено было 1 человек на метр обороны. Ну, извините, 1/10 бойца. Что
1: они растянули, да, эти?
2: Крайне низкая оперативная плотность первого оперативного эшелона. Ну, естественно, проломят. Это же комар проломит. Что сделали, значит, товарищи Тимошенко и Жуков? Как они противотанковую оборону расставили до августа месяца? Какая она была в 41-м году, пока Сталин не взял пример Рокоссовского? 3-4 ствола противотанковой артиллерии. Ну что, не знали вы, что немцы основную ставку делают на танковые механизированные войска? Что такое 3-4 ствола? Тем более, что в основном там 45-ки были. За 2-3 выстрела танковая армада, так сказать, запросто закопает эти, так сказать, 3-4 ствола. Ведь они же в первоначальном наступлении шли с плотностью от 30 до 50 танков на километр. Это 50 стволов. А против них 3-4 ствола. Ну, за один выстрел закопает живьем всех.
1: Вот у нас есть представитель этого направления, Марк Солонин. Он тоже дал нам комментарий. Он говорит о подготовке нашего военного и партийного руководства к наступательной операции с лета 40-го года. Вообще поговорим про вот эту тенденцию, я имею в виду, так сказать, оценки тех событий, но для начала послушаем комментарий Марка Солонина.
4: Советское руководство, военно-политическое, включая, конечно, товарища Сталина, включая наркома Тимошенко, начальника генштаба Жукова и прочих лиц, готовили проведение крупномасштабной стратегической наступательной операции. Операция должна была начаться от западных границ Советского Союза. Основное направление удара было по Южной Польше, то есть Краков-Катовице, вспомогательный удар на Люблин и на Варшаву. С глубиной наступления на этапе решения первой стратегической задачи, есть такой термин, примерно 250-300 километров. Эти планы разрабатывались, по крайней мере, с лета 40-го года. А в настоящий момент существуют, они сохранились, рассекречены.

переводе Семенит. Все золото, море под ним, как брение несказанное. Вот это усиление несказанное соответствует как грязи уличной из Захарии, так и золоту моря, то есть колоссальному количеству золота мировой торговли. В исходном тексте из пророка Захарии переводчики могли уловить мысль о том, что собирание обращающихся денег вокруг одного центра, символический тир, повреждает человека даже на уровне плоти. То есть, когда происходит собирание всех денег вокруг одного центра, это тир, то повреждается человек. И уже вред от этой концентрации великой уже будет и не только для души его, но и для плоти вред будет. И вот эту мысль 70 толковников и выразили в своем переводе этого трудного стиха из книги Иова. Понимание контекста выдержано в Септуагинте безупречно. Левиафан – дух богоборчества, вражды и наживы. Его нельзя победить ни средствами войны, ни средствами экономики. Вот полезно это иметь в виду. Что Левиафана нельзя победить средствами экономики. С другой стороны, и бояться того, что все обращающееся в торговле золото соберется в одних руках, не нужно. Бояться этого не нужно. В сфере экономики он непобедим, но и бояться его не нужно. Нужно это изначально знать, что такова его природа, что деньги будут вращаться вокруг него. Вот к этой древнейшей и авторитетнейшей интерпретации древнееврейских письмен современные переводчики не прибегают. Никто. Это может быть следствием и узкого, некритичного отношения к библейским текстам, но может быть... Для этого и другое основание. Дело в том, что отвержение Септуагинты как библейского текста возникло вместе с христианством. Вместе с христианством Септуагинта стала врагом. И об этом у нас будет отдельный разговор. Следующая мысль в описании дьявола. Левиафан в преисподней. Как он? Кто он и как он там? Стих 23. Он кипятит бездну, как медный котел, почитает море за мироварницу. Мироварница в еврейском тексте назван сосуд, в котором кипятятся различные мази. Он был такой сосуд. Но заметим, чтобы вскипятить котел, нужно расположить огонь под ним. Сказано, он кипятит бездну, как медный котел. Чтобы вскипятить котел, огонь должен быть под котлом. Следовательно, сатана располагается ниже моря и ниже бездны. Вот когда мне это говорят, что я все еще должен думать, что это крокодил, есть огонь ниже бездны, и сатана его раздувает, так что кипятит бездну, как медный сосуд. Что может быть ниже бездны? В Шеоле есть некоторое место, Авадон, который, строго говоря, не есть место. Но даже называется нечто безместное. Авадон – это движение прочь от Бога, бесконечное, за невозможностью достичь небытия. Авадон – это движение от Бога бесконечное. То есть, это не место какое-то конкретно. Авадон – ниже всякой низости. Вот непонятное по-гречески «авадон» передавалось следующим образом. Во-первых, как имя собственное – «авадон». Это в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава, 11 стих. Так и названо. Авадон. Греческими буквами написано. Поскольку авадон происходит от глагола «губить», со значением «губить», оно переводилось как «погибель», «аполия». Это в книге Иова и в притчах. Как имя «аполион» или «губящий». Это в Откровении Иоанна Богослова. Там же. Описательно, как «ангел бездны». Это тоже у Иоанна Богослова в Откровении. Как Тартар, поскольку по-гречески нижняя часть преисподнего мира – это Тартарос. Или как Тартар бездны, вот что мы сейчас и встретим. Таким образом, сатана, ангел бездны, Авадон, владеет Авадоном. Он и кипятит бездну. И, возвращаемся к тексту, он почитает море за мироварницу, а Тартар бездны – за пленника. Он почел бездну местом для гуляния. Почел бездну
местом для гуляния или

0: по-славянски «в прохождении». Всякая бездна и низость для сатаны проходима. Поэтому таким значительным и пророческим был переход народа через Черное море, образ бездны, о чем вспоминает Исаия. Я процитирую с 51 главы, к Богу обращается. «Не ты ли еси, опустошающий море, многую воду бездны? Не ты ли положил глубины моря в путь прохода людям изъятым и избавленным?» В книге Иова Господь говорит о духовном существе, которое ниже всякой преисподней и отнизу над ней господствует. Это Авадон, Аполион, Губитель, Ангел Бездны. Соответствующие стихи в древнееврейском тексте – это картина. Пенится и кипит море, пучина при движении какого-то чудовища. Он кипятит, как котел, это буквально перевод. Он кипятит, как котел пучину, море полагает, как для мази сосуд. За собой он освещает стезю, почитает бездну за седину. Картина выразительная, но речь идет о каком-то чудовище, которое быстро движется и вспенивает море. Не то, что в Септуагинте. Главный вопрос, который возникает по ходу чтения у нас, мы к нему все время возвращаемся. Какой войной одолеть того, кто имеет дух вражды? Окончание речи Господа о сатане, содержит два вывода. 25 стих, 41 глава. Сейчас будем внимательны. Мы переходим в сферу, где мы уже делаем выводы. Должны их уже твердо усваивать. Первый вывод. Нет ничего на земле подобного ему, сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Нет ничего на земле подобного ему. Единый, кто не имеет подобного себе, это сам Господь. Вот Исаия так говорит, перевод с еврейского. «Кому вы уподобите меня? И кому я равен, говорит святый». Вот сатана сотворен в чине небесном, и на небе есть подобный ему. От ангелов Божьих вечно быть ему поражаемым в слове, то есть поругаемым, посрамляемым. Левиафану надлежит быть поругаемым от ангелов, точно так же, как Бехемоту. Это одно и то же существо. И вывод, который следует из этого стиха книги Иова, важнейший. «Сатана не спал на землю, чтобы уравняться с Богом-творцом, не иметь подобного себе на земле». Нет ничего на земле подобного ему, то есть он достиг своего. На земле, говорит Господь, нет подобного ему. Сатана не спал на землю, чтобы быть бесподобным. Место пребывания сатаны – земля, как оппозиция небу. Что на небе есть подобное ему, вот на земле нет ничего на земле подобного ему. Иной смысл в масорецком тексте. Вместо слов ключевых «нет ничего на земле подобного ему» сказано «нет во прахе, похожего на него». Из праха был создан Адам. То есть сатана в еврейском тексте сопоставлен не с ангелами Божьими, но с сынами Адама. Господь говорит в Септуагинте, что главное желание сатаны – быть бесподобным, не иметь подобного себе. В масорецком тексте иное. Нет во прахе, видите как, похожего на него. Похожий, похожесть, мошел, того же корня, машал, притча. То есть в масорецком тексте содержится мысль, что Левиафан Бехемот для людей несказуемый в притчах. А притча – это речь уподобления. Однако именно такую притчу о дьяволе Бехемоте и Левиафане сказал Господь Иову. Сказано, сотворен Бехемот и Левиафан поругаемым быть от ангелов Божьих. В масорецком тексте ангельское происхождение дьявола вообще не прочитывается. Также и в этом стихе ангелы Божьи не упомянуты. Что же упомянуто? Значит, еще раз, греческий текст. Сотворенного поругаемым быть от ангелов моих. Еврейский текст. Он создан без боязни. Опять перед нами. Что это? Гимн. Может быть. То есть никто Левиафану не страшен. И чтобы понять, насколько по масорецкому тексту Левиафан величественен, необходимо знать, что еврейское слово «хат» – «боязнь» – редчайшее. Оно употребляется во всем Писании только еще один раз. То есть всего два раза. Вот здесь еще один раз и в очень значительном контексте. После потопа Господь говорит Ною: «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваших взыщу от руки всякого зверя». То, что Бог наказывает неразумную тварь, как это представить? «Страх от вас и боязнь от вас будет на всяком животном земли, и кровь вашу, душ ваших взыщу от руки всякого зверя». А за что наказывать неразумную тварь? Как будто она ответственна. Вообще наказывает Бог животных или нет? Слова Божьи, сказанные Ною, становятся осмысленной речью, если перейти на язык символов. Когда Бог говорит с Ноем, Он говорит о возобновлении жизни до конца истории. И поскольку речь о конце, мы встречаемся с символами последних времен человечества. Знание этих символов нужно искать в последней книге Библии, то есть в Откровении Иоанна Богослова, говорится о двух зверях. Один зверь восходит из моря, это сам дьявол. Другой зверь восходит от земли, антихрист. Второй зверь служит первому. Оружие первого зверя – удивление перед ним. Поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю?» Чувствуете? Та же мысль. «Кто подобен зверю? Бесподобие его». Потому что нет на земле подобного ему. Вот бесподобие его будет поражать людей и заставит поклоняться зверю. Оружие второго зверя – страх, потому что он творит знамения и убивает всякого, кто не поклонится образу зверя. Вот это капитальная мысль, которая тем более становится важной, чем ближе человечество к концу своей истории. Поклоняться образу зверя будут девящиеся бесподобию зверя морского, также от страха зверя земного. На то Бог и говорил Ною с сыновьями: «Вашу кровь, сыны Божьи, я взыщу и от первого зверя, и от второго зверя, и от тех, кто принял образ зверя, от руки всякого зверя взыщу. Страх от вас и боязнь от вас, сыны Божьи, будет на всяком звере. А вас будут прельщать, чтобы вы боялись. Так вот, вы должны знать, что они вас боятся». Вот как нужно чувствовать к концу времен. Не то, что не поддаваться страху, а знать, что боятся нас, сынов Божьих, а мы бояться не должны. И что же мы находим в книге Иова, где единственный раз рассказана притча, единственный раз во всем Священном Писании, рассказана притча о дьяволе? Септуагинта сообщает о Левиафане, что нет ничего на земле подобного ему. Это предупреждение не дивиться бесподобию зверя. А масоретский текст сообщает о Левиафане: этот зверь создан без боязни. И опять перед нами, судя по всему, скорее всего это так, это гимн Левиафану. На него не распространяются слова Господа, сказанные сынам Божьим после потопа: «Боязнь от вас будет на всяком звере». И второй вывод из речи Господа о сатане – это 26 стих. «Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах». Сатана видит высокое все, следовательно, он сохранил ангельский ум весь. Царь над всеми, кто в водах. Свобода разумного существа такова. Можно непосредственно видеть все высокое и бесконечно падать вниз. Вот что нам сейчас поведал Господь в этих словах. Он все высокое видит, а сам царь над всеми, кто в водах. Можно видеть все высокое, непосредственно созерцать и бесконечно падать вниз. Вот этот образ длящегося, неизменного в вечности падения – вода. То, что тяготеет вниз и проникает вниз при любой возможности. Сатана есть царь над низостью всякой в слове, деле и помышлении. Вместо слов «а царь сам, царь над всеми, кто в водах», в масоретском тексте сказано: «Он царь над всеми сынами гордости». Бене шахац. Значение существительного шахац не вполне ясно. Это сыны гордости или сыны кичливых, как поняли по-гречески в другом месте, когда переводили. Потому что только один раз упоминается еще шахац. И мы сейчас этот случай припомним. Иов говорил, что есть путь премудрости. И по этому пути премудрости... Иов говорил, что есть... путь премудрости, и по этому пути премудрости не ходили ни дьявол, лев, ни слуги его, сыны гордых. Стезя премудрости, это 28 глава книги Иова, стезя премудрости, не познала ее птица, и не узрела ее око коршуна, и не ходили по ней сыны гордости, и не прошел по ней лев. Итак, сатана все высокое видит, а сам царь над всеми, кто бесконечно падает, это вариант септуагинты, или над всеми сынами гордости, которые не имеют премудрости. Это вариант мсаретского текста. И вот важный вывод. Гордый человек не глупец. Он о Боге знает. Он высокое видит, а сам проливается, как вода. Такова свобода разумного существа. Можно непосредственно видеть все высокое, и бесконечно падать вниз. Так, сатану нельзя одолеть никакой силой и никаким. Да не пытаются люди совместным общечеловеческим усилием. Но сатана неуязвим и от небесного, того, что он видит. И Дух Божий да не проникнет в него. Но если сатана видит все небесное, а на земле нет подобного ему, то кто его одолеет? Вот он христологический вопрос. Если сатана видит все высокое, а на земле нет подобного ему, кто его победит? Те, кто видит все высокое, а сами привержены всякой низости, сыны гордости, и сам царь, их дьявол, не знают, что есть путь мудрости. Они кинутся на гору высокообрывистую, они порадуются на Голгофе, ибо сатана не знал, кого он ввел в свое царство смерти. Тот, кто сойдет с небес на землю, как сын человеческий, будет невидим для гордого ума, который все высокое видит. Это Бог на кресте. Вот Бог на кресте будет невидим для гордого ангельского падшего духа. В церкви поется, послушайте, это глаз 4, канон воскресный. «Принял тебя всего устами, ад безумный, на кресте бо пригвожденно тебя видев, копьем прободенно, бездыханно, живого Бога, полагая тебя простым человеком. Уразумел же, имеется в виду, кто был Христос, уразумел же, искусивый крепость твоего божества». Вот такого смирения Бог на кресте, умный дух, падший, постичь не мог, пока ад не взорвался от присутствия божества, и Христос не воскрес. Козни сатанинских избегнет только смиренный, кто знает истинный смысл, что такое смирение Христово. Если сатана видит все высокое, значит, он присутствовал при том, как Господь говорил с Иовом. Как Господь говорил с Иовом, сатана стоял рядом. В этом основание особой загадочности, трудной, крайне трудной для понимания символичности речей Господа к Иову. Как сатана не опознал, что распятый был Бог, так он, надо думать, не понял речей Господа к Иову. Вот дьявол, ангельский ум, не понял. Вот понял ли человек? Господь учил Иова страху Божьему, что в Боге есть страшное. Он учил мудрости и смирению. Господь требовал от Иова ответа. Что скажет Иов? Если Иов понял, что говорил Господь, то человек посрамил дьявола. Вот вопрос. Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? Подлинно ли богобоязненный человек умнее сатаны? С этим вопросом мы входим в последнюю часть книги Иова, которую можно назвать, по аналогии с греческой трагедией, «эксот» – «исход». В этой части мы можем ожидать, что будут окончательно расставлены все смысловые акценты. Иов должен отвечать. Но главное, мы должны будем ответить на вопрос, подлинно ли богобоязненный человек мне сатаны.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 16. Продолжение следует.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, наша передача посвящена Дню памяти и скорби. 22 июня, 65 лет тому назад, нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления. Народу-победителю, который выстоял и не сдался врагу, светлая, благодарная, молитвенная память.
1: Здравствуйте! Итак, в студии День ТВ я Андрей Фефелов, и рядом со мной историк Арсен Мартиросян. Будем говорить о исторических событиях давнего, уже прошлого, но прошлое, которое тянется в нашу современность. Недавно страна отметила 22 июня, день скорби, день памяти, и надо сказать, что в нации этот день он утвердился, он является частью нашей национальной истории, нашего национального сознания. Но в историографии по этому поводу очень много разных мнений. Существует определенный политический аспект данной проблемы, темы начала войны, первых месяцев войны. И этот политический аспект был проявлен, так сказать, очень остро и так ярко на 20-м съезде КПСС, когда Хрущев выступал с разоблачением культа личности Сталина. Он как поставил вину Сталину вот эти поражения начала войны. Потом в период так называемой перестройки эта тема очень так поднималась, там, журналом «Огонек», вот этой вот демократической общественностью, по сути дела, поражение Советского Союза, РКК в начале Великой Отечественной войны является оружием вот этой вот самой либеральной прослойки, группы оружия против вот истории, против истории страны, против, собственно, России. И это несомненно. А с другой стороны, вот, Арсен, вы историк, который перепахали огромное количество материала. И, с одной стороны, хочется спросить вот об этом политическом аспекте. Но это вроде вопрос не к историку, это вопрос просто гражданину, который вот наблюдает за историей страны вот в эту политическую подзорную трубу. А с другой стороны, очень хочется понять, что же происходило на самом деле, уже вопрос такой профессиональный, исторический. Итак, вот два аспекта, политический и исторический.
2: Прежде всего, добрый вечер и спасибо, что пригласили меня в вашу студию. День 22 июня, конечно, чрезвычайно трагический, навсегда, так сказать, в истории нашей страны останется. Ну, а что касается политического аспекта, я должен сказать так, что с больной головы на здоровье попытались свалить. И на 20-м съезде, к сожалению, так сказать, культовая личность нашей истории маршал Жуков колоссальную лепту здесь внес. Одно его письмо от 19 мая 1956 года, совершенно секретное письмо на имя Хрущева, где он, так сказать, поливает такой отборной грязью Сталина, что диву даешь. Хрущев, кстати говоря, до такого уровня грязи не опускался.
1: Это письмо уже опубликовано?
2: Опубликовано несколько лет тому назад. Официально оно в интернете есть. Первым его опубликовал полковник ФСБ Виктор Сойма. Полковник ФСБ.
1: А это письмо в архивах?
2: Было в архивах, да. Оно было засекречено долгое время. Но сейчас опубликовали, любой может ознакомиться. Книга называется «Иной Сталин». Виктор Сойма, автор, отставной полковник ФСБ, опубликовал.
1: А мотив Жукова, как полагаете?
2: Кто хочет из бывших этих военных, которые принимали войну на себя, кто из них хочет отвечать за те колоссальные потери, за тот промах, который они допустили? Ведь это же была ошибка, мягко выражаясь, это я специально так подчеркиваю, мягко выражаясь, такая ошибка, которая в миллиарды раз хуже, чем любое преступление.
1: Но все-таки тогда, в 1956 году, не шла речь уже, это был, или был маршал Победы, он был...
2: Ну, как маршал Победы, надо отдать должность в первую очередь Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что именно он сделал из него маршала Победы, и вообще они все стали маршалами только благодаря тому, что они были, как говорил знаменитый Александр Зиновьев, только благодаря тому, что они были при Сталине, как в свое время Мюрат там, и другие это при Наполеоне были и стали маршалами. Ничего, так сказать, вопреки они Сталину не делали. Они делали именно то, что приказывал Сталин. Это раз. Но мне понятны мотивы Сталина, которые сделал из Жукова национального героя. Потому что основную тяжесть войны на себе вынес великий русский народ. Естественно, главным победителем, главной, так сказать, фигурой среди командования должен был быть русский. И не случайно на парад Победы, так сказать, принимал именно Жуков. Хотя командовал парадом Победы Рокоссовский. Тут чисто, так сказать, политическое сработало. Хотя Рокоссовского Сталин куда больше уважал и ценил, и считал его главным Суворовым Красной Армии.
1: То есть все-таки Рокоссовский был больше таким стратегом, а Жуков все-таки был человеком, который исполнял волю Сталина, да?
2: Да, и, собственно говоря, он практически всю войну так и прошел. Только на последнем этапе его допустили к командованию фронтом. А так он был представителем Ставки, представителем Верховного Главнокомандующего. В этом смысле он был хорош, потому что его жесткость, переходившая, правда, увы, и зачастую в жестокость, но она в какие-то моменты, так сказать, срабатывала и очень эффективно срабатывала. Ну, война – это дело не шуточное, там не до сантиментов. Вот. Хотя, подчеркиваю, увы, нередко он и жесток был, чрезвычайно.
1: Но все-таки, возвращаясь к самой истории, к этой дате, что же тогда произошло?
2: Значит, насколько мне удалось установить, произошло следующее. Несмотря на все предупреждения разведки, а разведка, я хочу это особо подчеркнуть, вопреки всем мифам, вопреки всей клевете, это огульный, неогульный, какой угодно, вопреки всему этому, разведка в промежуток с 11 по 21 июня 1941 года 47 раз либо относительно точно, либо абсолютно точно назвала дату и даже время начала боевых операций. То есть клеветать, что никто ничего не знал, как они все в своих мемуарах написали, особенно Жуков, это полная ерунда, это абсолютно надо отметать сходу. Они знали, прекрасно знали. И никаких, так сказать, там перебежчиков буквально за 3 часа, так сказать, там знаменитая эта история с Альфредом Лиском, она никакого значения не имеет. Это, так сказать, последний штрих ко всей этой информации. Тем более, что, к сожалению, Жуков очень здорово передернул все эти факты. Когда их проверяешь по материалам архива пограничных войск, сразу видно, что он сильно передернул. Вот. Это другая история. Значит, все знали. 18 июня была произведена очень серьезная последняя проверка по настоянию Сталина. Был совершен облет командиром 42-й воздушной авиадивизии генерал-майором Георгием Федоровичем Захаровым. Георгий Нефедовичем, простите.
1: Вдоль границы.
2: Да, вдоль границы. Значит, четко увидели, что началось действительно реальное выдвижение войск.
1: Но это нельзя не заметить, это гигантский
2: поток. Да, гигантский поток. Причем хочу подчеркнуть, что пограничники дважды смогли установить, что началось выдвижение. Первое выдвижение началось фактически 12-13, потом внезапно было остановлено. Внезапность эта, судя по всему, была обусловлена тем, что в тот момент Гитлер еще не получил из Лондона от Гесса подтверждение, что англичане, так сказать, не будут устраивать второй фронт. Вот, хотя формально-то он и так существовал. Когда получил подтверждение, значит, с 18 июня они приказали всем жителям приграничных сел уйти от границы на 20 километров. Причем это было в приказном порядке, значит, соответствующие листовки были расклеены, так сказать, в приграничную область. Пограничная разведка сумела добыть этот материал.
1: По Гессу очень хотелось бы чуть подробнее. Сейчас послушаем небольшой комментарий историка Алексея Исаева о лояльности командного состава РКК, который, собственно говоря, ну, под вопросом в силу того, что были чистки перед войной 37-38 года и так далее. Так историк Алексей Исаев.
3: После репрессий 1937-1938 годов лояльность армии была выведена на довольно высокий уровень. Во всяком случае, на тот уровень, когда можно было не опасаться удара в спину со стороны высшего комсостава. Поэтому в первые дни войны совещания носили вполне конструктивный характер, тем более на них присутствовали все те люди, которые в дальнейшем стали маршалами Победы и творцами тех достижений, которые удалось добиться и в 1941-1942 годах. Поэтому это, я бы сказал, легенда, не имеющая ни малейшего отношения к действительности.
1: Вот такой комментарий. Алексей Исаев сказал о том, что это легенда. Но, собственно, мы к этому вернемся. Но еще момент по ГЕСу. Все-таки, я немножко так вот прыгаю с одной стороны на другую. По сути дела, полет ГЕСа в Великобританию открыл вот эти врата ада, да?
2: Фактически, да, потому что в результате этих закулисных переговоров, материалы которых засекречены.
1: До сих пор они недоступны. Ведь уже прошло время какое-то.
2: Да, они засекречены британской стороной. И, так сказать, если мне память не изменяет, чуть ли не до середины этого века. Вот. Конечно, им...
1: Хочется признавать, что они натравили...
2: Не натравили, а фактически они что сделали? Они гарантировали Гитлеру безнаказанность однофронтового разбоя против СССР до 44 года. В открытую.
1: То есть буквально были такие...
2: Хуже того, у Черчилля хватило ума проговориться об этом непосредственно в письмах Сталину в общей форме. 8 августа он написал ему письмо, в котором прямо указал, что чем больше продлится война, тем больше мы вам сможем оказать помощь. А то, что будет, тем больше будет погибать советских людей, на это ему было наплевать. А 4 сентября 1941 года в разговоре с советским послом Иваном Майским он вообще ляпнул, что да, вот до 1944 года вы не ждите открытия Второго фронта. Прямо.
1: Возвращаясь к теме, которую сейчас затронул Алексей Исаев, о командной составе РКК и о том вообще, опять же, наш разговор прыгает немножко, я это все понимаю.
2: Значит, что касается лояльности, конечно, Алексей Валерьевич Исаев очень уважаемый историк, в том числе и мной очень уважаемый, так сказать, очень сильный знаток боевых действий, знаток, так сказать, различных проблем РКК того периода. Но что касается вот непосредственно 22 июня, он, как правило, так сказать, не очень активно принимает участие в обсуждении этого вопроса, потому что там надо занимать четкую позицию. И вашим, и нашим там не получится. Так вот, лояльность внешняя, она, да, была. Лояльность была. Однако, какое количество предательств было именно в 41 году? Колоссально. Это раз. Я не могу согласиться с тем, что они были лояльны, хотя бы потому, что во время приема в честь командующих победителей в 45 году Сталин совершенно открытым текстом во время знаменитого тоста за русский народ, если смотреть его по неправильной стенограмме, он в открытую прямо заявил генералам, что да, была реальная угроза переворота. И он прямо им сказал, что имейте в виду, это могло случиться. В эйфории такой победы напомнить генералам о том, что стояла такая угроза, Сталин отнюдь не простак был, правильно? Это два. Третье. В мае месяца 1941 года, неизвестно почему, формально, неизвестно почему, он вдруг опубликовал письмо Политбюро, которое он направил еще в августе 1934 года. Это его знаменитая критика статьи Энгельса о внешней политике царской России. Так вот, там речь-то шла о чем? Там речь шла о том, что он критикует взгляды Энгельса о том, что Россия – это, значит, последний, так сказать, оплот тирании в Европе, который надо уничтожить. И вот да здравствует революция, да здравствует нападение Германии на Россию, и, значит, вот давайте свергать. Он зачем это опубликовал? Это совершенно ясно, что он показал, во-первых, что у России нет никаких захватнических намерений там, в отношении, так сказать, Босфора, Дарданелл, в первую очередь речь шла, что у нас нет таких захватнических настроений, а самое главное, он показал, что внутренняя оппозиция, которую он чувствовал, что она есть, показал, что, братцы, ничего не получится, я вижу все. В 1934 году он показал это в узком кругу. А потом начались репрессии. Они тогда не поняли, получили репрессии. В 41-м он открыто показал, опубликовал.
1: Вопрос, опять же, немножко не по теме. А вот намерения решить вопрос с Босфором после войны у Сталина были, по вашим сведениям?
2: Нет, потому что Сталин не намеревался, так сказать, нарушать конвенцию в Монтрео 1936 года. Ни Сталин, ни вообще советское правительство. Единственное, что требовали четкого соблюдения положений этой конвенции знаменитой. Она действует, слава богу, до сих пор. Вот, и вот, в частности, американцы уже, так сказать, сейчас вот, например, не могут нарушать. Они вот 21 день вводят там корабль за кораблем, а потом сменяют. Потому что малейшее нарушение, Россия тут же встанет на дыбы. И, так сказать, ну и Турция тоже. Кстати говоря, почему, например, сжиженный газ не могут ввозить и вывозить через Босфор и Дарданеллы? Потому что Турция – главный держатель конвенции Монтрео. И они не пропустят там. Ну, действительно, колоссальный угроз. Такие газовозы пойдут.
1: Немножко сбил. Еще вопрос. Вот, собственно говоря, чистки, которые были упомянуты Андреем Исаевым, 1937-1938 годы, ну, знаменитые, так сказать, чистки в армии, как говорят, были связаны с действительно имевшим место заговором, который вырастает из Рапальского договора, где, так сказать, командные составы, высшие офицеры, германские и советские, они как-то общались и, возможно, решили кое-что для себя совершить одновременно перевороты и в Германии, и в Советском Союзе. Насколько это все имеет место быть, насколько это все мифологизировано, что под этим есть?
2: Мифологизировано, то мифологизирован именно масштаб этих репрессий. Никаких там 40 тысяч не было. Значит, сама подлинная цифра 36 892 человека, они официально были уволены. Из состава РКК, далеко не все репрессированы, тем более арестованы. Что касается расстрелянных, то знаменитый список Олега, к сожалению, ныне покойного историка Олега Сувенирова, это 1634 человека от маршала до рядового, причем в основном за уголовные преступления. Ну, например, повариху, так сказать, извините, голой задницей в кипящий котел посадили за то, что она не вовремя приготовила обед или там опоздала. Вот такие тоже хулиганцы. Или за пьяную драку со стрельбой в ресторане, где, так сказать, чуть ли не два взвода положили гражданских людей. Ну, такие вот, к сожалению, порядки были.
1: А я читал, в Огоньке, по-моему, 300 тысяч расстрелянных.
2: Это абсолютная ерунда. 1634 человека из командного состава. От маршала до, подчеркиваю, до рядового.
1: Я думаю, весь командный состав был едва ли 100 тысяч у нас.
2: Да, нет, у нас такого командного состава не было. Вот, тем более к началу репрессий против РКК.
1: То есть в 30... Еще когда армия была небольшая достаточно.
2: Вот. Значит, далеко не все, так сказать, были вообще арестованы. Огромное количество людей было потом возвращено, разобрались, слава богу, разобрались, вернулись. Ну, в частности, наиболее яркий пример – Таракосовский, хотя, к сожалению, ему не сладко пришлось в тюрьме. Надо отдать ему должное, он никогда, так сказать, чекистам не поминал, и наоборот, в своих мемуарах именно чекистскую армию, 70-ю армию знаменитую, так сказать, восхвалял. Вот. Надо отдать ему должное в его благородство.
1: И он уже после войны никогда не высказывался, ну, после уже ухода Сталина не высказывался в антисталинском
2: духе. Нет, он все ясно сказал. Сталин для меня святой. И на следующий день был уволен замминистра обороны. Теперь, значит, что касается вот, последствий этих репрессий. Заговор, к сожалению, до конца выковырчен не был. До конца не был ликвидирован. Увы.
1: А это... факт его существования, он уже доказан для вас, да?
2: Я считаю, что доказан, потому что, значит, окончательное решение по делу Тухачевской, вообще, так сказать, Тухачевского и компании, что называется, принималось после получения от чехословацкой военной разведки документальных данных, которые, так сказать, в литературе обычно называют папка Бениша, вот, которая, так сказать, неизвестно куда исчезла после Сталина. Вот. А в этой папочке были данные, полученные руководством Чехословацкой республики тогдашнего руководства, значит, данные от их самого ценного на тот период агента в Абвере, от тогда майора, впоследствии уже полковника Абвера, Пауля Тюмеля. В исторической литературе он хорошо известен под своим основным псевдонимом А-54, агент А-54. Все документы, все, что, так сказать, вся информация, связанная со связями наших генералов с рейхсверовскими генералами, она была получена.
1: В 60-е годы это объясняли германские провокации, да?
2: Ну, на здоровье, так сказать, объяснять можно как угодно. Но дело в том, что сам Вальтер Шелленберг свои мемуары не писал. И это абсолютно четко, так сказать, зафиксировано, потому что он скончался за 4 года до выхода самого первого издания. И как он впоследствии правил свои мемуары из могилы, то на французском языке, то на немецком, то на английском, то в американском варианте, то в английском варианте. Это, извините, это вообще уму непостижимо. Причем в самом начале, это, на это никто ведь не обращает внимания, в самом начале примечание иностранной редакции, которую выпускал, что это не является подлинными мемуарами Шелленберга. Единственное, что он оставил...
1: Мелким шрифтом, да, написано?
2: Нет. Единственное, что он оставил, так сказать, тезисные наброски при своем, так сказать, отчете во время допроса в британской разведке. Он так и назывался, Final Report. Ну, это есть, это действительно. На базе их уже сляпали.
1: Сегодня утром общался с Андреем Ильичем Фурсовым. Он, конечно, рассуждал, как легко и, в общем, безапелляционно фальсифицируются истории, особенно на Западе сегодня. Вот у нас есть Борис Юлин, историк. Он расскажет нам о лихорадочном вот таком процессе подготовки СССР к войне. Собственно говоря, что не успели. А почему, по его мнению, собственно говоря, вот эти вот поражения начала войны состоялись. И о героически борьбе войск НКВД именно в этот самый первый период, потому что это войска НКВД, это, собственно говоря, пограничники постсовременного. Я сам служил в пограничных войсках КГБ СССР тогда еще.
2: Мы с вами поэтому, коллеги.
1: Да, так что, в общем, да, мы 28 мая как-нибудь с вами встретимся отдельным чином. Итак, Борис Юлин.
3: Наша страна, начиная с 1939 года, отчаянными темпами, предельно ускоренными, готовилась к войне. Непосредственно в 1941 году эта подготовка шла уже по принципу «кровь из носу». Сталину несколько раз докладывали вообще вот советскому руководству о датах начала войны. Но война не начиналась. То есть докладывалось о том, что немцы собираются нас напасть в апреле, в мае. И эти даты были достоверные, проверены хорошо разведкой, но просто немцы сами переносили время удара. То есть, например, весной немцы не напали, потому что перенацелили удар на Балканы. И у нас пытались использовать любое время, любой момент для того, чтобы подготовить лучшую страну к войне. Очередная дата нападения, 22 июня, сообщена советскому руководству именно как очередная дата. И неизвестно было, будет она реальной или снова не нападут. Кстати, в соответствии с этой информацией, был отдан приказ о приведении войск в боевую готовность, просто не везде этот приказ и выполнили. Поэтому заявлять, что Сталин ничего не делал, нельзя. Немцы превосходили нас по опыту, по техническому оснащению и превосходили нас вдвое по численности. Поэтому успех на начальном этапе войны был, по сути, неизбежен. Но войска сражались мужественно, сражались упорно, и не только в Брестской крепости. Кстати, по Брестской крепости интересен такой момент. Основными защитниками Брестской крепости были части НКВД, которые любят поливать грязью. Героическая оборона была, например, более успешная. Героическая оборона, которая тоже шла с первых дней войны, например, оборона Ханка, оборона Одессы была, а контрудары наших войск. Поэтому заявление о том, что все бежали, отступали или сдавались, это, ну извините, это просто рассуждение либо идиотов, либо подлецов.
2: Я услышал, но я вернусь сначала, так сказать, к вопросу о заговоре и мифологизации. Значит, почему я вот считаю, что действительно, так сказать, сработал заговор, который был направлен на свержение сталинского руководства, вообще сталинского режима, на фоне поражения вот из той книги, о которой мы с вами уже говорили в этой же студии. Я приведу такой достаточно яркий пример, от которого, так сказать, станет не по себе. В 1936 году, в ноябре месяце, в генеральном штабе Германии проходили стратегические командно-штабные учения на картах. Тогда они, значит, умудрились взять Минск на пятый день, на картах только. Это при условии, что тогда существовал буфер, злобно антисоветской настроенной Польши. В 1939 году во Львове, когда мы уже вошли, так сказать, туда, во Львове был арестован бывший агент Абвера, одновременный агент британской разведки, бывший царский штабс-капитан, граф Сергей, Александр Сергеевич Нелидов. На допросах он показал, что да, он, потому что он присутствовал, от Абвера присутствовал на этих учениях, он показал, что да, действительно, на картах взяли. Он дал, так сказать, прекрасно владея, так сказать, картографией, он на картах пообрисовал прототип варианта Барбаросса. Тогда он назывался «Восточная кампания» в 1936 году. Проходит 2 года с 1939-го. В мае 1941 года Один из агентов Красной Капеллы, знаменитый, человек, которого мне с большим трудом удалось идентифицировать по открытым источникам, хотя формально его никто не скрывал, Йон Зиг, управляющий Берлинским железнодорожным узлом, получает от Верховного командования Вермахта письменное предписание, запечатанное сургучом, письменное предписание, в котором написано: «На пятый день возглавить Минский железнодорожный узел». Это как так? Граница выдвинута на 300 километров, а ему опять же на пятый день, спустя 5 лет после тех учений, ему предписывают на пятый день возглавить. Он документально передал это. Наши вскрыли, аккуратно сфотографировали, закрыли и отдали обратно. Какая, думаете, реакция была в ГРУ и в Генштабе? Ироническое хмыканье. За это хмыканье мы потом кровью так умылись.
1: Ну, в чем механизм этого хмыкания? Вот если так.
2: Ну, не верили, не верили.
1: Но это...
2: Подлецы, так сказать,
1: буржуазные. Это есть та самая халатность, да?
2: Это уже не халатность.
1: Вредительство. Я не знаю, как его можно определить?
2: Разведчик, руководство разведки, как правило, не должно, так сказать, воспринимать даже самую экзотическую информацию как нечто, так сказать, как некое сумасбродство. Надо относиться к любой информации, тем более, что было подтверждение. В это время с Нелидовым, вот как раз в 1941 году, работали самые лучшие асы советской разведки. Зоя Воскресенская, Михаил Журавлев, Василий Зарубин. Это лучшие асы, это золотой фонд советской разведки. Уже в те времена они составляли золотой фонд. Как можно было отнестись к мнению этих разведчиков, когда вот информация совпадает таким странным образом?
1: Нет, ну вот психологически это можно назвать раздолбайством, да, так грубым языком.
2: Когда у вас висит угроза нападения соседнего государства, относиться к подобной информации, тем более, что он представляется документально же представили, извините, это уже не раздолбайство, это преступная уже халатность, как минимум.
1: У меня был приятель, Григорий Акимович Мельник, он там сам родом из Семеречья, и он рассказывал атмосферу вот Минска, вот май и начало июня 1941 года. Он потом прошел войну всю как морпех, там, так сказать, у него такая интересная биография, он сам потом стал режиссером-документалистом. И вот он рассказывал про вот эти дни, и, конечно, была абсолютно расслабленная атмосфера. Вот меня это поразило, что даже не было, так сказать, идеи вот этой вот внутренней мобилизации, хотя мобилизационный план же существовал, да?
2: Ну, мобилизационные планы всегда существуют. Вот. Что касается такой вот радужной обстановки, ну, в этом нет тоже ничего удивительного. Государственное руководство не нагнетало истерию. Хотя, если по-честному, вот совсем недавно стало известно о знаменитом дневнике, по-моему, Юры Федорова, да, совсем, так сказать, молодой юноша, в 17 лет, буквально за месяц до войны он четкий анализ дал, как и что произойдет, и когда они нападут, и так далее. Все четко.
1: А он просто такой был интеллектуал, да?
2: Да, интеллектуал, так сказать, как говорится, вот в таких очках, так сказать. Плохо, к сожалению, погиб. Парень, видимо, был с очень уникальными аналитическими способностями, только по газетам так составить. Анализ на уровне хорошей разведки, между прочим.
1: А я ремонт, несколько лет назад делал в квартире ремонт, и меняли окна, сталинский дом, вынули газеты рабочие. Я их потом подарил, эту газету, и там написано, аналитическая статья «Вечерняя Москва». Там написано, немцы взяли Судеты, скоро будет война как бы в Европе. Ну, то есть тоже такая вот...
2: Ну, да.
1: То есть перспектива была понятна
2: тогда уже. Понятно было. Больше того, возвращаясь к вопросу, мягко выражаясь, халатом, хотя я считаю, что это преступное отношение со стороны руководства, особенно западного округа, ведь обманывали Сталина. Разведка у Павлова официально сообщает в Москву спецсообщение, которое так и называется, о подготовке Германии к нападению на СССР. А он официально Сталину сообщает, что никаких телодвижений нет. Дальше, хуже того, из генерального штаба и вообще из высшего командного звена, высшего, подчеркиваю, произошла очень серьезная утечка информации, стратегической информации. Немцы, к сожалению, знали об этих всех фокусах с юго-западным направлением, которые устроили Жуков и Тимошенко. И, увы, это подтвердил нам Гитлер в своем заявлении от 22 июня. Он прямо сослался на этот же документ, о котором, так сказать, то есть на документ югославского военного атташе от 17 декабря 1940 года. Как информация была утеряна, как она ушла на Запад. В то время, когда, так сказать, произошла эта утечка, с ним контактировал, с югославским военным атташе контактировал будущий маршал Мерецков. И не случайно его на второй день после войны, так сказать, его арестовали. Что-то из него, так сказать, пытались, от него что-то пытались выяснить. Ну, что, что да как, все до сих пор закрыто. Никогда не узнал.
1: А это закрыто почему? Это есть где-то все-таки какая-то синограмма?
2: Наверняка ему этот вопрос задавали, потому что именно в тот период, на который указали сами немцы, а, кстати говоря, до того, как это указал Гитлер, ГРУ официально сообщила, что югославский генеральный штаб располагает информацией о наших стратегических планах.
1: Но все-таки, читая, вот наш зритель, он пишет, что и Сталин несет эту ответственность. Ему на стол были положены эти донесения, Зорге, так сказать, известная история.
2: Что касается Зорге, Зорге никогда ничего толком не сообщал, что касается, так сказать, даты нападения. У него очень часто, так сказать...
1: Это зыбкая информация.
2: Зыбкая информация, да, в общем, он и не был нацелен на это. Это его резидентура, это вообще уникальнейший случай, когда изначально создавалась, хотя тогда такой термин не был принят, резидентура влияния.
1: Агентура влияния.
2: Да, а здесь резидентура. Потому что, когда он начал давать показания, он прямо сказал, что моя главная задача была отвести войну от СССР. А как ее отвести? Значит, ее куда-то в другое место направить, а это уже вопрос влияния. То есть его задача была главная в этом. Конечно, что касается немецкого нападения на нас, он тоже немалую лепту внес, и немало, так сказать, очень интересной информации, в частности, так сказать, о их стратегических ошибках писал, о том, что какую стратегическую ошибку допускало наше командование, о том, что немцы врежут именно левым крылом, для нас это было правое, для них левое, вот, но наши-то никак не реагировали. Наоборот, его все время подозревали именно в дезинформации. Кончилось это дело тем, что Сталин затребовал материалы Зорге. Это впоследствии уже, так сказать, генералы ГРУ признали, уже будучи в отставке, признали, что Сталин в 1941 году запрашивал личное дело Зорге. Ну что, сколько можно тыкать, что он такой-сякой, так сказать, немазанный. Оказывается... А он ему доверял. Что касается Японии, он ему абсолютно доверял.
1: Арсен Иванович, вот только что Юлин сказал, что существовали такие крупные предпосылки, связанные с поражением первых месяцев, а именно не успели подготовиться.
2: Значит, что касается крупных предпосылок. Предпосылка была одна. Впоследствии, после войны, эту предпосылку маршал Тимошенко собственным языком, совместно с маршалом Жуковым, собственными языками они открыто обозвали очень нелицеприятным термином. Сами, не я, а они. Я на них ссылаюсь и четко указал, откуда взял. Что они вступили в войну с безграмотным сценарием. А безграмотный сценарий появился вот как. Вместо того, чтобы четко выполнять положение единственного официально утвержденного правительством СССР плана отражения агрессии от 14 октября 1940 года, они, не меняя ничего на бумаге, переставили акценты, и все. Значит, то, что должно было стать следствием, стало главным действием.
1: А именно?
2: Значит, предусматривалось... Первый удар сдержать активной обороной и активными действиями по сковыванию сил противника в целях обеспечения условий для отмобилизования и сосредоточения основных сил. И только после этого, как второй пункт, только после этого и только при наличии благоприятных условий перейти в решительное контрнаступление. Что сделали Тимошенко и Жуков? И на чем, собственно говоря, теперь базируются все теории Ледокола, Солонина и других? Там и даже этого Мельтюхов тоже оказался замешанным в этом деле. Войска ставили готовить к отражению агрессии немедленным, встречно-лобовым контрнаступлением по факту нападения. А войска, когда сосредотачивают именно таким образом, они оказываются с точки зрения обороны крайне уязвимые. И тот, кто первый влепил, ударил, тот оказывается в дамках. приведу элементарнейший пример. Посмотрите, что они сделали. На метр обороны выставили 1/10 бойца. А у нас по уставу положено было 1 человек на метр обороны. Ну, извините, 1/10 бойца. Что
1: они растянули, да, эти?
2: Крайне низкая оперативная плотность первого оперативного эшелона. Ну, естественно, проломят. Это же комар проломит. Что сделали, значит, товарищи Тимошенко и Жуков? Как они противотанковую оборону расставили до августа месяца? Какая она была в 41 году, пока Сталин не взял пример Рокоссовского? 3-4 ствола противотанковой артиллерии. Ну что, не знали вы, что, они, что немцы основную ставку делают на танковые механизированные войска? Что такое 3-4 ствола? Тем более, что в основном там 45-ки были. За 2-3 выстрела танковая армада, так сказать, запросто закопает эти, так сказать, 3-4 ствола. Ведь они же в первоначальном наступлении шли с плотностью от 30 до 50 танков на километр. Это 50 стволов. А против них 3-4 ствола. Ну, за один выстрел закопают живьем всех.
1: Вот у нас есть представитель этого направления, Марк Солонин. Он тоже дал нам комментарий. Он говорит о подготовке нашего военного партийного руководства к наступательной операции с лета 40-го года. Вообще поговорим про вот эту тенденцию, я имею в виду, так сказать, оценки тех событий, но для начала послушаем комментарий Марка Солонина.
4: Советское руководство, военно-политическое, включая, конечно, товарища Сталина, включая наркома Тимошенко, начальника генштаба Жукова и прочих лиц, готовили проведение крупномасштабной стратегической наступательной операции. Операция должна была начаться от западных границ Советского Союза. Основное направление удара было по Южной Польше, то есть Краков-Катовица, вспомогательный удар на Люблин и на Варшаву. С глубиной наступления на этапе решения первой стратегической задачи, есть такой термин, примерно 250-300 километров. Эти планы разрабатывались, по крайней мере, с лета 40-го года. А в настоящий момент существуют, они сохранились, рассекречены, я их держал в руках. В архиве Генерального штаба они многократно опубликованы. 13 текстовых документов, то есть 5 вариантов общего плана наступления Красной Армии. И по 2 документа, то есть директивы на разработку плана, и в ответ на директивы разрабатывается план действий каждого из 4 фронтов. Никаких сомнений, малейших сомнений в том, что разрабатывался план наступательной операции, и что никакого другого плана не было, потому как, ну, за, по крайней мере, 25 лет, как у нас в стране началась перестройка, некое раскрытие архивов, никто ни одного другого документа не нашел, то, ну, с вероятностью 99% можно сказать, что никакого другого плана никогда и не было. То есть Красная Армия во второй половине июня находилась в стадии стратегического развертывания. И именно в этот момент, когда она находилась в состоянии стратегического развертывания, немцы, опередив ее на 1-2 недели, нанесли удар. Причем я хочу обратить ваше внимание, что это не моя личная субъективная оценка. Я вам буквально процитировал оперативную сводку номер 1, подготовленную Генеральным штабом Красной Армии в 10 часов утра 22 июня 1941 года.
1: Да, ну вот Марк Солонин, он выдвинул версию, которая в унисон идеям билетриста и беглого разведчика Виктора Резуна-Суворова. И это тоже имеет острый, конечно, политический контекст. Может быть, даже об этом не стоит отдельно так специально говорить, но получается, что Советский Союз хотел напасть на Германию, а Германия нанесла упреждающий удар, и 5-10.
2: Значит, что касается заявления уважаемого Марка Семеновича Солонина, значит, на все его эскапады давным-давно ответило германское гитлеровское командование. Они до самого 22 июня выли, скулили и вообще, так сказать, жалобились, что Советский Союз никак не дает никаких поводов для нападения. Все, достаточно этого. И на Нюрнбергском процессе они тоже открытым текстом, сами эти генералы сказали, не было никаких предпосылок для того, чтобы нападать на Советский Союз. Ну сколько можно объяснять

0: Тихую пристань, в эту тихую гавань, где самый лучший водитель рулевой, это Христос Спаситель. Он наставит, как скан, наставит каждого человека Дух Святой на всякую истину и на всякую правду. А Господь говорит, что ищите прежде Царствие Божие и правду Его. Правду Господню мы только можем получить по благодати Духа Святаго. Потому что Дух Святой наставит каждого человека на правду. Теперь, возлюбленные братья и сестры, мы часто говорим, батюшка, и молитва-то наша слаба. И изнемогает тело, и изнемогает дух. И мы часто бываем расслаблены. От жара мы уже прячемся в тенек, и чайку лишнюю чашечку выпьем, и того, и другого, нежим себя. А молиться-то не разим, потому что жарко. Верующему Господь помогает. Помните, вам приводил два мужичка? Они были тот, а другой портной. Но один постоянно в воскресную службу брал свою всю семью и отправлялся в церковь. И жил очень, не так сказать, что богато, как купцы или князья, но жил в довольстве, что и хлебец был, и коробки были, все, и он благодарил Господа. А другой выбивался, все, не было у него ни дня, ни покоя, даже праздничный воскресный день он на липке своей сидел, стукал, это сапоги чинил, все. И он говорит, где ж ты берешь-то? Как-то встретились они. Такую семью еще ты кормишь. А говорит, я иду в церковь, и Господь мне подает. Вот невидимо, вот как подает. Дай-ка и я пойду с твоей семьей. Значит, по дороге кто-то рассыпает ему золото, что, наверное, подает кто-то ему. Раз сходил, и другой раз сходил. Ничего. А в доме все как будто бы хорошо, и стало лучше. Да. Проходит месяц-два, и этот человек зажил так, как и этот. Вот Василий, действительно, Господь подает. Я вот думал, что тебе посылается ты клад какой. А вот где лад, там и не надо клад. Поэтому Господу надо самое основное, как вы слышите, очи мои ко Господу. То есть наше зрение, наш слух, все должно направлено куда? Господу. Правильно вы говорите. Вот, возлюбленный, куда мы должны направлять свое зрение, свой ум и все свое стремление. А то мы часто, часто стремление свое направляли куда? К греху, к порокам. Забывали о молитве, забывали о постах. Да, что там эти верующие не постятся? Они изнуряют себя. И вот мы видим, пост он помогает, очищает шлаки, изгоняет то, что ненужные соли какие в организме. Господь все делает так, чтобы было для пользы человека. Потому что все старцы делали, где мудренные были люди-то. И сейчас сама медицина говорит, действительно, пост и молитва – это два крыла для человека. Когда постимся, то тело наше делается уточненным, легким. И как хорошо, возлюбленные братья и сестры, говорит русская пословица, да, сытое брюхо к молитве глухо. Вот видите, вы как все знаете. Да. Вот так часто и бывает. А молитва-то дается трудом, подвигом. Вот как говорят старцы общинские о молитве. Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знания, искусство, культура обогащают душевные качества человека. Молитва же раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его существа. Бог любит свое творение, любит каждого из нас. Он есть наш Отец Небесный. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должно быть свойственным радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним.
1: Благовейная беседа человека с Богом называется молитва.

0: Душа соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека, христианина, странника и пришельца на земле с миром духовным, коего он член, паче всего с Богом, источником жизни. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения, крестным знаменем, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима и без слов, и без других внешних проявлений. Это внутренняя и углубленная молитва, которая знакома по опыту многим усердным христианинам. А эта молитва, вы все знаете, какая, братья и сестры, молитва Иисусова. Сейчас, как мы всегда, трижды повторим эту молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот, действительно, помилуй меня грешного. Помилуй меня, Боже, как говорит Андрей Крицкий, помилуй меня. Откуда начну плакать ища окаянного моего жития? Какое положу начало нынешнему руданию? Так великопостным чтением Андрея Крицкого мы всегда начинаем молитву, подвиги Великого Поста. И в этом возлюбленном посту тоже можно читать молитву преподобного Ефрема Сирина. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даст мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Часто, возлюбленные братья и сестры, нам тяжко прощать обиды своим близким, знакомым, родным. Сколько приходится другой раз чувствовать оскорблений, поношений, а Господь нам новую дал заповедь. Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас. Вот так. Все новое дает Господь нам. Для чего? Для того, чтобы мы приготовили себя к будущей жизни уже здесь, на земле, чтобы не было бы у нас злобы, не было бы у нас человека ненавистничества, а было бы любовь. Бог есть любовь, а пребывая в любви, пребывает в Боге. Верочка правильно сказала. Пребывает в Боге. Видите как? Вот. А если мы пребываем в злобе, а кто злоба? Враг. Корень-то всего кто? Враг рода человеческого. Значит, мы пребываем уже с тем темной силой. Поэтому страшитесь, страшитесь этого. Чудно, раба Божия, а невестка ее очень теснила, не могла кое-что прощать и оскорбляла. И она, когда умерла, эта оскорбительница, а это вот, я батюшка ей не буду прощать. Как же так, надо простить. Нет, как же я могу простить, она сколько мне зла-то сделала. А потом говорит, ну Господь, говорит, ей царство ей небесное. Я говорю, ну вот видишь, все же ты пожелала ей царства небесного, а не плохого. Вот так и мы должны, возлюбленные братья и сестры, хотя бывает нас зло, но желать, чтобы Господь дал бы прощение этому человеку, чтобы и он привел этого плохого человека к Христу. А что может привести? Злоба может привести ко Христу или любовь?
1: Любовь. Любовь.
0: Вот вы все знаете. Вот поэтому мы и должны стремиться к этой Христовой любви. Какой любовью были связаны апостолы, какой любовью были уязвлены преподобные, мученики, праведники. Они все любили Господа, и они стали святыми возлюбленные. В миру жили Кирилл и Мария, вырастили благочестивых детей, преподобного Сергия, и сами эти святые. Сколько мы знаем родителей, которые были святые, а некоторые дети были святые, отцы-язычники, которые не приняли христианство. Помните святой великомученицы Варвары, отец был Диаскор? Он стал христианином или нет?
1: Нет.
0: Не стал. А почему он не стал? Потому что он был язычник и поклонялся, что языческим богам. И вот видите, как было трудно переломить себя. Но святая великомученица Варвара, зная любовь ко Христу, пересилила родство. Самое страшное, что это надо было отказаться от всего. И от почести, и от женихов, от всего. И принять мученический венец. И от кого она приняла мученический
1: от
0: венец?
1: Отца.
0: От отца. Вот Валерия знает, хорошо читала великомученицу Варвару. Вот. А Екатерина, помните, сколько мудрецов было? И она всех что?
1: Победила.
0: Мудростью своей. Говорят, что у женщины ум нашей недалекой. А вот видите, какой высокой был у великомученицы Екатерины ум. И вот когда возлюбленные братья и сестры, я был на Синае, и когда прикладывался к мощам великомученицы Екатерины, потом к ее гробнице, ее же ангелы на Синае перенесли потом, в VI веке. И так монастырь этот очень древний, и его даже магометане не трогают, и охраняется он самой великомученицей Екатериной по милости Божией. Вот когда мы приходили, целовая десницу ее руку великомученицы, каждому нашему паломнику православному одевается перстень. Потому что помните, кто дал перстень великомученице Екатерине? Сам Господь Иисус Христос. Вот. И она как бы в знак обручения, что ты обручаешься с Господом, дается перстень святой великомученицы Екатерины каждому паломнику. К чему это, возлюбленные, говорю, что чтобы и мы были обручены Господу, чтобы и мы были с Господом, и мы возлюбили так, как вот и святые вот эти, великомученицы Екатерина, Варвара, Параскева. А Параскева, вы помните, мужескую крепость приемша, женскую же нему что?
1: Отвергши.
0: Дьявола победи и мучителя посрами. О, какая сила в женщины была. Имеем ли мы такую силу?
1: Нет.
0: Нет. Правильно говорить. Действительно не имеем. Вот. О, какая возлюбленная бывает любовь ко Христу. Все отвергается земное. И ищут горнего. Вот так должны искать горнего Иерусалима. Каждая христианин и христианка. Любить Господа, служить Господу в доброй совести и жить по Божьему закону. А Божий закон говорит, и научитесь от меня кротости и смирения, и обрящите покой душам вашим. Вот где покой-то. Мы думаем, что счастье в деньгах, счастье в материальных ценностях, счастье в пышных обедах, там кто пышный, там создают дворцы, палаты белокаменные. А оказывается, это счастье, это боги по любви. Вот пустынники Петра и Афонского, наверное, слышали пещеры. Его привезли на Афон, высадили, он нашел пещерку. И 40 с лишним лет он подвязался. Как дьявол искушал его. Как не прищал, но он шел за Господом, молился. И вот однажды, когда один охотник, охотясь, шел по следу оленя, он увидел не то человека, не то зверя, волосами обросшего, и он испугался. Кто же это такой? Кто за человек-то? Как это можно? 40 лет не видел этот Петр Афонский. И вот смотрите, он крикнул ему: вернись, я раб Божий. И вот потом, когда же мы приехали на лодке с братьями, с другими, чтобы побеседовать со старцем, они увидели лежащего и скрещенными руки на груди. Вот возлюбленные братья и сестры, ему не нужны были царские палаты. А как демон искушал его? Иди, ты там будешь проповедовать, там будет хорошо тебе. А зачем ты несешь такую тесноту? А когда он призывал Божью Матерь, то все, и юноши, которые приходили, сразу куда-то пропадали. Он видел, что это дьявольское наваждение, и не уходил никуда отсюда. Вот так часто бывает и нам. Да зачем ты это делаешь? Зачем ты творишь милостыню? Зачем ты творишь добрые дела? Это все бесполезно. Все равно они не примут, не зачтут это. А надо не смотреть, как... Помните, Господь говорит, не будьте как лицемеры, которые дают, и чтобы получать им награду. А вы когда делаете, чтобы пусть правая рука не знает, что делает левая. Это Господь говорит, что тайная. Тайная дает милостыня, она приносит плод старицы. Как он говорит, что тайная, то дает тайна, то будет явно для Господа. Да. Вот так, возлюбленный.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 14 июня по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, священномученика Николая Пресвитера, благоверного князя Мстислава во святом крещении Георгия Храброго Новгородского, преподобного Мефодия игумена Пешножского, преподобного Елисея Сумского

Братья и сестры, 14 июня по православному календарю или 27 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святого пророка Елисея. Святой пророк Елисей жил за 900 лет до Рождества Христова. Он силою Божией творил много чудес, наставляя народ и призывая его к поклонению истинному Богу. Однажды, когда великий пророк Божий Илия на горе Хариве беседовал с Богом, Господь велел ему помазать Елисея в пророки вместо себя. Илия тотчас же пошел за Елисеем, который тогда пахал поле, и, возложив на него свою милоть, одежда пророка, сообщил ему волю Божию. Елисей попросил позволения проститься с родителями, угостил в последний раз товарищей своих и потом пошел с Ильей, служил ему и внимал его наставлениям. Он уже не оставлял его до тех пор, когда великий пророк был взят на небо. Время это приближалось, и пророки, жившие в Израиле, говорили Елисею, что он скоро лишится учителя своего. Сам Илья знал, что приближается время отшествия его от земли. Он несколько раз убеждал Елисея оставить его, но Елисей хотел до конца быть с учителем своим. «Останься здесь», — сказал однажды Илья Елисею, — «Господь посылает меня к Иордану». «Я не оставлю тебя», — отвечает Елисей. Оба вместе дошли до Иордана. Илья ризой своею ударил по воде, и воды расступились, и они прошли посуху. Перешли на другой берег. Илья сказал ученику своему: «Проси у меня чего хочешь, прежде, нежели отойду от тебя». «Я желаю», — отвечал Елисей, — «чтобы духа пророческого, который в тебе, было вдвойне на мне». «Ты трудного просишь», — сказал Илья, — «но если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то это знак, что Господь исполнит желание твое». Пока они шли и беседовали, вдруг увидели огненную колесницу и огненных коней, и в этой колеснице Илья был вихрем взят на небо. Елисей успел только воскликнуть: «Отец мой, отец мой, колесница Израилева и кони его!» В это время одежда Ильи опустилась на него. Елисей принял ее с радостным благоговением и пошел обратно к Иордану. Он ударил одеждою по воде, воды расступились, и он прошел, как прежде. Видевшие это чудо воскликнули: «Дух Ильи почил на Елисее», и с тех пор благоговейно внимали его учению. Но были люди, которые не любили святого пророка за то, что он обличал их дурные поступки и укорял их за идолопоклонство. Они и детям своим не внушали уважения к служителям Божьим. Однажды Елисей, проходя через один город, был окружен злыми детьми, которые, смеясь над ним, кричали: «Иди, иди, плешивы!» Казнь тотчас же постигла их. Две медведицы выбежали из соседнего леса и растерзали 42 мальчика. Жители Иерихиона жаловались Елисею, что вода у них плоха, и потому земля бесплодна. Святой пророк тотчас помог им. Во время войны все войско изнемогало от жары. По молитве пророка все рвы и иссохшие потоки внезапно наполнились водою. У одной бедной женщины умер муж, оставив много долгов. Взаимодавец грозил взять двух сыновей ее в рабы себе, если она не заплатит ему. Вдова рассказала Елисею про свое горе. «Нет ли у тебя чего-нибудь в доме?» – спросил ее пророк. «У меня ничего нет, кроме маленького кувшина масла», – отвечала вдова. «Пойди же», – сказал пророк, – «займи у соседок твоих побольше сосудов и разливай масло по сосудам, пока они не будут полны». Женщина исполнила повеление пророка. Масла оказалось так много, что она, продав его, заплатила все долги и еще купила хлеба для семейства своего. Елисей, странствуя по городам и селам, останавливался у добрых людей, которые рады были принять его. Между ними была одна благочестивая женщина, которая оказывала ему особенное уважение и любила слушать его. Она устроила для пророка комнату, в которой он жил, когда приходил в эту страну. Елисей был очень благодарен этой женщине за ее заботу о нем. Узнав, что она печалится о том, что у нее нет детей, пророк однажды сказал ей, что Бог даст ей сына. Пророчество исполнилось. К великой радости доброй женщины у нее действительно родился сын. Прошло несколько лет, ребенок рос здоров и весел.
Но однажды, во время жатвы, он пришел к отцу своему, который работал со служителями, и стал жаловаться на головную боль. Его отнесли к матери, положили к ней на колени, и через несколько часов он умер на ее руках. Горько плакала бедная мать. Она отнесла умершего отрока в комнату, устроенную для Елисея, на случай его прибытия, положила его на одр, а сама пошла к святому пророку на гору Кармил. Узнав о ее великом горе, Елисей призвал служителя своего Гиезия и, дав ему свой посох, велел положить его на тело отрока. Но мать упросила самого пророка идти с ней в ее дом. Навстречу им попался Гиезий и сказал, что он клал посох, как повелел пророк, но что ребенок не показывает признаков жизни. Тогда Елисей сам вошел в комнату, где лежал отрок, затворил за собою дверь и, помолившись Господу, лег на отрока, положил уста свои к устам его, и по его молитве Бог возвратил умершему жизнь. Елисей призвал мать и сказал ей: «Возьми сына твоего». Обрадованная мать пала к ногам человека Божия, славя и благодаря Господа. В стране сирийской жил храбрый военачальник по имени Нееман. Он заболел проказою, и никакие врачи не могли исцелить его. У жены Неемана была в услужении маленькая израильтянка, взятая в плен во время войны. Жалея о Неемане, она сказала госпоже своей: «Если бы господин ваш съездил к пророку Божию в Самарию, то он, наверное, бы получил исцеление». Жена Неемана передала мужу слова маленькой израильтянки, и Нееман попросил у царя позволения ехать в Самарию. Царь отпустил его и дал еще письмо к царю израильскому. Нееман, взяв с собою много золота, серебра и богатых одежд в дар тому, кто исцелит его, отправился в землю израильскую. Приехав, он подал царю письмо от царя сирийского, который писал: «Посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты очистил его от проказы». Опечалился царь израильский, когда прочел это письмо. «Разве я Бог, могущий мертвить и живить?» – воскликнул он. «Царь сирийский только ищет предлога, чтобы объявить мне войну». Елисей узнал о печали царя и послал сказать ему: «Почему печалишься? Пусть придет ко мне Нееман, и он узнает, что есть пророк Божий в Израиле». Нееман с многочисленной прислугою своею подъехал к дому Елисея. Пророк выслал к нему служителя и велел сказать: «Пойди, окунись 7 раз в водах Иордана и исцелишься». Гордый полководец рассердился. Он обиделся, что пророк сам не вышел к нему. «Я думал, — говорил он, — что пророк выйдет ко мне и призовет надо мною имя Бога своего и возложит руки на меня, а он посылает меня к Иордану. Разве наши реки близ Дамаска не лучше Иордана и всех вод израильских?» С этими словами он отправился было уже назад. Но служители упросили его последовать совету пророка. И Нееман, погрузившись 7 раз в водах Иордана, очистился совершенно от проказы. Тогда он с благодарностью возвратился к Елисею и, предложив ему богатые дары, золото, серебро и дорогие одежды, сказал: «Ныне я уразумел, что нет Бога, кроме того, которому поклоняются в Израиле. Прими же от раба твоего дары, которые он принес тебе». Но Елисей отказался от даров, и Нееман поехал в обратный путь, дав обещание не поклоняться более идолам, а молиться Богу Всевышнему. Гиези, служитель Елисея, увидел богатые дары, которые Нееман предлагал пророку, и ему пришла грешная мысль присвоить себе часть этих сокровищ. Когда смущает нас грешная мысль, то мы должны стараться удалить ее и просить на то помощи у Бога, который даст нам силу победить искушение. Но Гиези не сделал этого, а тотчас исполнил свое дурное намерение. Он побежал за удалявшимся Нееманом. Нееман, видя его, оборотил назад колесницу свою и подъехал к нему. «Господин мой послал меня к тебе», — сказал Гиези. «К нему сейчас пришли 2 из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». Нееман с радостью дал вдвое против просимого. Гиези, возвратившись домой, спрятал эти дары, а сам пошел к господину своему. Но Бог открыл пророку лукавство и корыстолюбие служителя его. «Где был ты?» – спросил Елисей у Гиезия. «Я никогда не отлучался», – отвечал Гиези.
прибавив новый грех к первому, ибо почти всегда одно согрешение влечет вслед и другое. «Разве сердце мое не было с тобою, — сказал пророк, — и не видел ли я, как Неемон возвратился навстречу к тебе, и как ты взял от него серебро и одежды? Ты желаешь ценою их купить себе имение? Пусть проказа Неемона будет на тебе». Внезапно тело Гиезия покрылось трупьями и ранами. Какое страшное наказание постигло корыстолюбивого и лукавого Гиезия! Не всегда наказание так скоро следует за прегрешением. Но не забудем, что Господь видит все дела, даже все помышления наши, и накажет нас за те, которые достойны наказания, если не в этой жизни, то в будущей. Однажды, когда израильтяне воевали с сирийцами, донесли царю сирийскому, что пророк Елисей сообщает врагам его о всех его намерениях и тем вредит успеху его дела. Царь сирийский в гневе велел войску своему ночью окружить город, в котором он находился, чтобы взять пророка в плен. На рассвете один из служителей Елисея увидел множество неприятельского войска вокруг города, устрашился и сказал господину своему: «Что будем делать?» «Не бойся», — отвечал ему Елисей. «С нами более силы, чем против нас». И Елисей стал молиться. «Господи», — говорил он, — «отверзи очи ему, да видит». И вдруг служитель увидел, что вся гора покрыта конницей и всадниками. Он понял, что пророка охраняют непобедимые силы небесные. По воле Господней враги пришли в смятение и, пораженные слепотою, попали в руки царя Израильского. Царь хотел умертвить пленных, но Елисей сказал ему: «Не твое оружие пленило их», и убедил царя к милосердию. Царь послушался его и отпустил пленных, напоив и накормив их. Много и других чудес совершил святой пророк Елисей. Несколько раз предсказывал будущее. Пророчества его описаны подробно в Библии в 4 книге царств. Он скончался в глубокой старости при царе Иоасе, которому предсказал победу над сирийцами. Однажды воины хоронили мертвого близ гробницы Елисея. По случаю нечаянного нападения неприятелей, они повергли мертвое тело в гробницу пророка. Умерший, коснувшись костей святаго пророка, ожил. Святой пророк Елисей, моли Бога о нас!

0: Братья и сестры, 14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование Собора Дивеевских святых, в сонме которых яркими звездами сияют имена преподобных жен Дивеевских Александры Мельгуновой, Марфы Милюковой, Елены Мантуровой.
1: Под действием благодати, исходящей от святого угодника Божия Серафима, расцвела Дивеевская обитель, а в ней раскрылись на удивление всему миру два небесных цветка, две подвижницы, духовные дочери отца Серафима, дивные преподобные жены Дивеевские, Марфа и Елена. Батюшка Серафим не раз говорил, что четверо мощей будут со временем в Дивееве, то есть матушки-первоначальницы, батюшки Серафима и двух великих госпожей Дивеевских, схемонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой, и что будут они почивать у четырех низких столпов церкви Рождества Божией Матери. Причем батюшка говорил, что тела великих госпожей Дивеевских будут нетленными. И вот сбылось предсказание преподобного. 22 октября 2000 года наша православная церковь прославила в лике преподобных трех дивеевских жен – Александру, матушку-первоначальницу, Марфу и Марию. История Дивеева, этого благословенного града Царицы Небесной, начинается с матушки-первоначальницы, монахини Александры. Урожденная дворянка Нижегородской губернии Агафья Семеновна вышла замуж за полковника Мельгунова, богатого помещика, владевшего имениями в Ярославской, Владимирской и Рязанской губерниях. Но вскоре же после брака она овдовела, оставшись с младенцем девочкою. Будучи религиозную и желая сохранить в чистоте свое вдовство, она решила оставить мятежный соблазнительный мир и посвятить себя иноческой жизни. В Киеве, во Флоровском женском монастыре, раба Божья Агафья однажды после полуночной молитвы сподобилась в тонком видении узреть Пресвятую Богородицу и услышать от нее следующее: «Это я, госпожа и владычица твоя, которой ты всегда молишься. Я пришла возвестить тебе волю мою. Изыди отсюда и иди в землю, которую я тебе покажу. И прославлю имя мое там, ибо вместе жительства твоего я осную такую обитель великую мою, на которую низведу я все благословения Божии и мои со всех трех жребиев моих на земле, с Иверии, Афона и Киева. Иди же, раба моя, в путь твой». Агафья Семеновна, обходя многие места и монастыри, направилась к Сарову, где сподобилась вторичного видения Богоматери. «Вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе. Я сную здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во Вселенной. И благодать Всесвятаго Духа Божия и обилие всех благ земных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного». Еще во Флоровском монастыре Агафья Семеновна приняла тайный постриг с именем Александры. Почему тайный? Потому что в это время было сильнейшее гонение на монастыри, и бродить монахам и монахиням строжайше воспрещалось. Как раз в эти годы жизни матушки, то есть в 60-е годы 18-го столетия, в России были закрыты больше половины всех монастырей, то есть более 500. Это была Голгофа русского монашества. Нечем было жить из-за отобрания монастырских пахотных земель, а также Голгофа крепостного крестьянства. Поэтому голгофский дух отобразился и на молитве благословенного Дивеева. Он предвещал наступившую потом всероссийскую Голгофу всего русского народа. В эту страшную эпоху и жила матушка Александра. Каковы были ее подвиги, это тайна Божия. Внешне же она продолжала жить очень просто, а все свое огромнейшее имение и деньги раздала, оставив только несколько тысяч на постройку Казанского храма. В 1788 году помещица села Дивеева Жданова, почитавшая Агафью Семеновну и знавшая от нее о дивном предсказании Царицы Небесной, пожертвовала ей 1300 квадратных сажен земли своей рядом с выстроенным Казанским храмом. Вот на этой жертве мать Агафья и поставила три кельи с надворными постройками и обнесла все деревянную оградою. Так зародилась обитель. Туда же передала она до 40 тысяч рублей, все оставшиеся средства свои, перед кончиною. А вскоре после этого Агафья Семеновна стала слабеть, хотя ей было всего лишь приблизительно 55 лет. Летом 1789 года игумену Пахомию с иеродиаконом Серафимом пришлось проезжать через Дивеево. Мать Агафья, совсем уже больная, просила отца Пахомия, настоятеля Саровской обители, не оставлять своим душевным попечением и необходимую материальную помощью остающихся ее сирот. Отец-настоятель указал на молодого иеродиакона Серафима, которому было в то время всего 30 лет, как на преемника своего в деле попечения об уделе Божией Матери. Скончалась матушка Агафья в иноческом чине с именем матери Александры. Труднее всего написать житие схемонахини Марфы, так же трудно, как написать житие ангела. Что об ангеле можно сказать? Ангелы пребывают в непрестанной молитве, но как можно описать сокровенную молитву? Она никому не видна. Молитва — это плод чистоты и целомудрия. Молитва грешника — не столько молитва, сколько плач о грехах. Чистые и целомудренные девы пребывают в словословии Господу Богу, а это посторонним не видно. Все это можно сказать о схемонахине Марфе. Батюшка Серафим ее очень высоко ставил, говоря, что она будет на небесах в великой славе. В летописи и в записках современников о ней написано очень мало, что пробыла она в Дивееве только 6 лет, что умерла 19-летней схимницей, что подобного раннего схимничества история церкви не знает, хотя в деле спасения продолжительность времени не обязательна. Все же приведем крупицы сведений о ней, которые имеются в летописи. Отец Серафим дал ей наставление о непрестанной молитве, молчании, кротости и полной откровенности ему. При этом он дал ей еще одну особую заповедь – ни на кого не смотреть в Сарове. А для этого она должна была носить платок так низко, чтобы видеть лишь под ногами своими. И однажды Мария спросила сестру, детски невинно, «А какие видом-то монахи, Параша? На батюшку, что ли, похожи?» Удивленная сестра, в свою очередь, спрашивает, «Ведь ты так часто ходишь в Саров, разве не видела? Что спрашиваешь?» «Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим мне приказал никогда не глядеть на них». Эта монахиня-ребенок стала самым близким по духу другом, чадом праведного старца. Ей он поверял самые великие тайны свои о будущей судьбе обители и вообще о духовной жизни, заповедуя при этом хранить крайнее молчание, что она и делала. После ее отпевания отец Серафим говорил о ней. «Какой она милости сподобилась от Господа! В Царстве Небесном, у престола Божия, близ Царицы Небесной, со святыми девами предстоит. Бывая в Дивееве, никогда не проходите мимо, а припадайте к могилке, говоря, «Госпожа и мать и наша Марфа, помяни нас у престола Божия в Царстве Небесном». Житие великой госпожи Дивеевской Елены Васильевны Монторовой многогранно и являет собой пример для многих интеллигентных девушек, стремящихся к духовной жизни или даже жизни в монастыре. Прежде всего, такой поразительный пример. Происходя из дворянской семьи, она вела жизнь своего круга, собираясь выйти замуж, и даже имела жениха, а монастырской жизни не помышляла. И вот путями промысла Божия об избранниках, даже не ведающих о своем избрании, она сделалась высочайшей духовной подвижницей. Началось все с того, что когда она ехала в своей карете и, остановившись, ступила на подножку, как вдруг увидела огромного огненного дракона, который со страшной быстротой спускался как раз к ее карете. Она воскликнула: «Царица небесная, спаси меня, и уйду я в монастырь!» Дьявол с такой же быстротой взвелся вверх и улетел. Елена Васильевна упала в обморок, а придя в себя, она совершенно переродилась. Стала другой. Вся ее веселая светская жизнь отлетела от нее совершенно. С этого времени она всецело стремилась к монашеской жизни. Получив благословение от батюшки Серафима, Елена Васильевна поселилась в келье матушки-первоначальницы Александры и оставалась там до самой своей смерти. Хотя батюшка Серафим назначил ее начальницей только что образованной киновии внутри канавки, но Елена Васильевна решительно отказалась быть начальницей. Однако отец Серафим все время считал ее начальницей и всем говорил о ней, как о начальнице. Таково было ее смирение. Однажды Елене Васильевне предстояло умереть рано, в 27 лет, и быть, по словам батюшки Серафима, постоянно около Царицы Небесной. Однажды батюшка спросил ее: «Исполнишь ли ты мое послушание, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, — «и всегда готова вас слушать. Михаил Васильевич, братец твой, болен у нас, и пришло время ему умереть, а он мне очень нужен для обители нашей, для сирот-то. Так вот, послушание тебе, умри за брата». «Благословите, батюшка, я боюсь смерти». «Что нам бояться смерти, радость моя? Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Вернувшись домой, она заболела и слегла в постель и сказала: «Теперь я уже больше не встану». Елена Васильевна скончалась, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Батюшка Серафим говорил о ней: «Ах, как бы видели, как душа ее летела, как птица спорхнула! Херувимы расступились! Она прислужница Матери Божией, фрейлина Царицы Небесной она». В жизни Серафима Дивеевской обители, как и в жизни государства и даже отдельных людей, были периоды большого подъема и периоды упадка. Этот общий закон не был чужд и благословенному Дивееву. Еще в далекие времена матушки-первоначальницы ей были даны Царицей Небесной великие обетования о будущей славе и величии этого четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве. Эта молитва матушкина наложила отпечаток абсолютно на весь дух жизни дивеевских сестер. Молитва на мысленной Голгофе. Сострадание распятому Христу – самая глубокая молитва, отблески которой видят все православные христиане в Страстной четверг вечером и в пятницу на Плащанице. Как только была построена Вторая монастырская церковь Рождества Божией Матери, еще при жизни батюшки Серафима на Царских вратах, по-видимому, по его указанию, было большое распятие во всей величине Царских врат, перед которым день и ночь горела лампадка и читалась псалтирь. С этого начиналось. Когда же был построен Большой Летний Свято-Троицкий собор, то всю алтарную стену занимало на фоне черного сукна очень большое распятие, и больше ничего на заалтарной стенке не было. Это была Голгофа. Она была видна со всех мест собора. Такого никогда нигде не было во всей России. Это было, как некогда, предстояние на Голгофе Божьей Матери Иоанна Богослова, равноапостольной Марии Магдалины и других жен мироносец. Матушка умерла в 1789 году, когда только начала утихать страшная Екатерининская эпоха, во время которой было закрыто 500 монастырей, после еще недавнего указа сумасшедшего Петра III о введении в России лютеранства вместо православия. Многие монастыри были заброшены. Нищета всюду была страшная. С большими трудностями восстанавливалась Русская Православная Церковь при Павле I и Александре Благословенном, достигнув своего рассвета при великом Николае I. в начале его царствования наступило благословенное время и для Дивеева. Этот короткий период с 1825 года по 1833 год был вершиной. Батюшка Серафим прекратил свой затвор. Схимонахиня Марфа и Елена Васильевна жили в Дивееве именно в эти годы. С кончиной этих двух великих госпожей Дивеевских, а также со смертью самого батюшки, начался период больших испытаний для монастыря. Митрополит Филарет Московский писал, что трудно поверить в то, что бедным сестрам пришлось испытать. Плач стоял в Дивееве, пока государь Александр II не приказал синоду разобрать дело и прекратить беззаконие. В том 1862 году правда восторжествовала. Произошло объединение общинки матушки Александры и Киновии, и был утвержден монастырь. Началось благоденствие Дивеева. Затем пришли большие торжества 1903 года, прославление преподобного Серафима и посещение Дивеева их императорскими величествами. 14 лет после прославления Дивеев процветал. В 1927 году благословенный Дивеев, как и все остальные монастыри, был закрыт, и начался полный разгром церкви. Людям начало казаться, что близок конец света. Дивеев ушел в мир, продолжал существовать там, в Москве, в Нижнем Новгороде, Арзамасе и, конечно, главным образом в Муроме, во главе с матушкой-игуменьей Марией. Дивеев полвека был в миру. Теперь возрождается былая слава Дивеевского Свято-Троицкого женского монастыря. Четвертый избранный удел Божьей Матери есть последний перед концом мира. И от него по воскресении России засияет свет по многим местам возрождающейся России. Россия ведь дом Пресвятой Богородицы была, есть и будет до скончания века, только формы ее меняются. По окончании гонений и воскресении России будет великое возрождение. Первохристианская церковь была преимущественно молодежной. Большинство мучеников и мучениц были в молодых годах. Последняя христианская церковь будет такой же. Пламенной, самопожертвованной. Нет, не подвигами и народным благочестием прославится эта эпоха, а огненным духом. Великое значение в этом будет иметь Серафимо-Дивеевская лавра, которая должна прославиться так же, как Афон и Киевская лавра в свое время. Великие духовные токи проистекут из этого благословенного града Царицы Небесной.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, во еже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощаврящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому. Погубите страну нашу, церковь русскую,

0: Евангелие от Луки, 14 зачало.
1: Премудрость прости, услышим Святого Евангелия.

И все свидетельствуху Ему, и дивляхуся во славе всех благодати, исходящих из уст Его, и глаголаху, не сели и сын Иосифов, и рече к ним, всяко речите ми притчу сию, врачу исцелися сам, елико слышахом бывше в Капернауме, сотвори изде в отечестве своем, рече же, аминь глаголю вам, яко некоторый пророк приятен есть в отечестве своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беша в одни или иные во Израиле, егда заключися небо 3 лета и месяц 6, якобы изглад велик по всей земли, и нико единый их послан бысть Илья Токма в Сарепту Сидонскую к жене вдовице, и мнозе прокаженни беху пригили сей пророцы во Израиле, и ни един же от них очистися токма, ни иман сирианина, и исполнишася все ярости в сонмище, слышавшиеся я, и восставши, изгнаши его вон из града, и ведоши его до верху горы, на ниже град их создан бяше, дабыши его не зринули, он же прошед посреди их,

И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, и в твоем отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился».

Назаретяне дивились слову Господа, а все же не веровали. Помешала зависть, как открыл сам Господь, и всякая страсть противна истине и добру. Зависть же больше всех, ибо существо ее составляют ложь и злоба. Эта страсть самая несправедливая и самая ядовитая и для носящего ее, и для того, на кого она обращена. В малых размерах она бывает у всякого, коль скоро равный, тем более худший брат берет верх. Эгоизм раздражает.

И зависть начинает точить сердце. Это еще не так бывает мучительно, когда и самому открыта дорога, но когда она заграждается и заграждается тем, к кому уже зачалась зависть, тогда стремлением ее нет удержу. Тут мир невозможен. Зависть требует свержения с горы своего противника и не успокоится, пока как-нибудь не достигнет этого или не сгубит самого завидующего. Доброхоты, у которых симпатические чувства преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, доброжелательность, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом. Тотчас зависть и стихнет. Несколько повторений в том же роде, и с Божьей помощью она совсем уляжется и уйдет. Но так оставить ее, зависть, и измучит, и сушит, и в гроб вгонит, когда не одолеешь себя и не заставишь делать добро завидуемому. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

14 июня, 27 июня по гражданскому календарю. Отвори дверь сердца. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. Не будем отчаиваться в появлении Христа и в нашем ожесточенном сердце. Доступ к Нему как бы закрыт. Мы сами упорно запираем двери сердца нашего ко всему хорошему и в безумной гордости отклоняем от себя единое на потребу и стараемся заглушить голос нашей совести, который не дает нам покоя. Но даже в этом упорном отчуждении, в этой, по-видимому, неприступной крепости, в которой мы запираемся, Господь может явиться неожиданно для нас среди всех наших себялюбивых, лукавых чувств, среди суетных помышлений и сказать нам: «Мир вам!» Господь хочет нашего спасения, и, покрывая все наши бесчисленные беззакония, Он стучится у двери нашего сердца. Найдя дверь эту закрытой, Он все-таки входит в нее и озаряет своим светом мрак нашей души. Господи Иисусе, проникни и в мое сердце. Ты, воскресивший мертвого, Ты сам воскресший Христос, воскреси и во мне заглохшее семя добра, и даже сквозь затворенную дверь войди в мое сердце, озари слепоту мою светом Твоего присутствия и дай мне услышать священное слово Твое. Мир вам!

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому 1899 года в царском селе родилась третья дочь государя-императора Николая II Александровича и государыни-императрицы Александры Федоровны Романовых, великая княжна Мария Николаевна Романова. В день тезаименитства ее, 4 августа по гражданскому календарю, в празднование памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В своих воспоминаниях Петр Жильяр пишет: «Мария Николаевна была красивой девочкой, несколько большой для своего возраста, отличалась цветущим здоровьем и обладала чудными, серыми, большими глазами. Будучи простой в обращении, отличалась сердечной добротою, но не без некоторого упрямства. Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, типичная русская, добродушная, веселая, с ровным характером, приветливая девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке она часто заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли в хозяйстве и другое. У нее находилось всегда много общих тем для бесед с ними. За открытость и простоту Марии ее сестры и цесаревич часто называли ее просто Машка. Говорили, что наружностью и силой она уродилась в своего дедушку, императора Александра III. И действительно, она была очень сильна. Когда больному младшему брату Алешеньке была нужна помощь, и он не мог передвинуться, он часто ее звал: «Машка, неси меня!» Она легко его подымала и несла. Мария заболела корью последней из семьи вследствие простуды в исторический вечер 27 февраля. Болезнь приняла особо тяжелую форму, перейдя в крупозное воспаление легких. И только сильный организм великой княжны помог в конце концов побороть тяжелую болезнь. Во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не исключая и комиссаров. А в Екатеринбурге охранники рабочие обучали Машу готовить лепешки из муки без дрожжей. До последних дней жизни она оставалась искренней, открытой для всех. Мученический венец приняла Мария в 18 лет, расстреляна вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1 час 15 минут ночи с 16 на 17 июля 1918 года. Прославление для общецерковного почитания совершилось на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. Память святой царевны мученицы Великой Княжны Марии совершается 17 июля, а также в первое воскресенье после 7 февраля соборного мучеников и исповедников российских. День ангела 4 августа. Память святой равноапостольной Марии Магдалины. День рождения Марии Николаевны Романовой 14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому 1899 года.

Братья и сестры, наша передача посвящена 127-й годовщине со дня рождения святой царевны-мученицы Марии Николаевны Романовой, третьей дочери венценосной семьи святых царственных мучеников, которая родилась 14 июня по православному, 27 июня по гражданскому календарю 1899 года. Взошла на мученическую Голгофу Великая княжна Мария в 19 лет. Прославлена в лике святых всей семьей царственных страстотерпцев в 2000 году.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга доцент Северо-Западной академии государственной службы президенте Российской Федерации, кандидат философских наук, ваша покорная слуга Трушина Ирина Александровна. Сегодня царский день в России, день рождения святой царевны Марии. В лики святые нельзя наглядеться, в них чистота древнерусских икон. Свято хранятся в трепетном сердце буквы начальные ваших имен. Смотрите кротко, и ясно и прямо русским святым воплощением мечты. Ангелам быть в этом мире опасно, здесь не выносят такой чистоты. Вы с православным царем победили, Божьих святых подарив высоту. В белых одеждах при жизни ходили, в алых одеждах предстали Христу. Великая княжна Мария, ангел любви. Мария – самое красивое женское имя на земле. Это имя Царицы Небесной. Это любимое и самое распространенное русское имя. Сколько у нас ласковых его форм, сколько былин, сказок, песен сложено, где героинями были Маши, Машеньки, Маруси. И вот такой Марии, вобравшей в себя и любовь к Деве Марии, Царице Небесной, и ко всему истинно русскому, уходящему вглубь веков древней Святой Руси, и мужество верной спутницы Христа Марии Магдалины, вот такой Марии стала царевна Мария Николаевна, день рождения которой мы сегодня и отмечаем. Из дневника государя императора Николая II. «Счастливый день! Господь даровал нам третью дочь Марию, которая родилась в 12:10 благополучно. Ночью Алекс почти не спала, к утру боли стали сильнее. Слава Богу, все окончилось довольно скоро. Весь день моя душка чувствовала себя хорошо и сама кормила детку. Третья дочь царевна Мария родилась 14 июня 1899 года в Петергофе по старому стилю. Беременность у императрицы проходила тяжело, с обмороками. Последние месяцы она вынуждена была передвигаться в кресле-каталке. Тяжелыми были и роды. «Какое счастье, что все благополучно закончилось», – писала великая княжна Ксения Александровна. «Все волнения и ожидания, наконец, позади. Роды проходили тяжело, опасались за жизнь обеих, но мать и дочь удалось спасти. Малышка родилась здоровой, крепкой, не уступая в этом старшим детям». Родилась царевна Мария, как мы уже сказали, 14 июня по старому стилю, а на 14 день, как положено, 27 июня в церкви Большого Петербургского дворца было совершено крещение новорожденной, согласно церемониалу. Как это было красиво и торжественно! Как величественно и боговдохновенно была Россия в этом таинстве! Крещение младенцев из царской семьи, будущих наследников самодержца в императорской России, было прежде всего сакральным таинством для всей Святой Руси, ибо благодать, сходящая на царственных младенцев, была благословением для всего народа. Это был древний торжественный ритуал, повторяющийся из века в век, одновременно и важное событие для всего мира, ибо тогда, в те времена, от России зависела его судьба. Была в этих крестинах и политическая составляющая. Потому, кто был приглашен на крестины, можно было определить политический расклад в мире. В крестные приглашались представители европейских королевских родов, дипломаты, посланники, российские иностранные министры. Утром из Нового дворца в Александрию отправился парадный кортеж. Его высочество, царевну Марию, везли на крещение в парадной золоченой карете, запряженной цугом 6 белоснежных лошадей. Их сопровождали отряды собственного его императорского величества конвоя, лейб-гвардии кубанские, терские казачьи сотни, одетые в парадные мундиры. Мать царевны императрицу Александру Федоровну и крестную, мать вдовствующую императрицу Марию Федоровну, сопровождали 500 молодых девушек, одетых одинаково в алые, расшитые золотом бархатные платья со шлейфом, а темно-зеленые золотом платья для дам более старшего возраста. А маленькая царевна Мария была одета в коротенькую крестильную рубашку, которая перешла ей по наследству от отца императора Николая II. Всех дочерей императора крестили в той же рубашке, что и самого государя в 1868 году. Но вот беда, после крещения младшей дочери Анастасии рубашка в тот же день куда-то пропала. Ее так больше не смогли найти. Но сейчас было все в порядке. Маленькая царевна лежала на подушке из золотой парчи, накрытой золотым покрывалом. Ее внесли в храм, и несла ее первая по статусу придворная дама. Церковь была забита людьми.
Народ стоял и вокруг церкви. По совершении таинства был дан пушечный салют, 101 выстрел, и при пении «Тебе, Бога, хвалим» и колокольном звоне церквей. От благодатной радости, любви, которые наполнили сердца, на глазах присутствующих были слезы. «Господь с нами, Царь с нами, и значит, все будет хорошо, Великая Святая Русь». А по совершении таинства император Николай II и императрица Александра Федоровна, которые на время крещения находились в ближайшем покое дворца, так как присутствие родителей по плоти не дозволялось во время совершения таинства крещения, вошли в церковь, и началась литургия, во время которой крестная мать императрица Мария Федоровна поднесла царевну ко причащению святых тайн Христовых. Когда запели «Да исполнится уста наша», канцлер российских императорских и царских орденов поднес на золотом блюде орден святой Екатерины, который Мария Федоровна возложила на княжну. Так начался путь святой великомученицы царевны Марии Николаевны в Царствие Небесное. Эта юная царевна была для всех светлым ангелом любви. Она была на редкость красивой, а доброта и любовь были главными чертами ее характера. Однажды малышку хотели наказать за то, что она стащила несколько обожаемых ванильных булочек с родительского чайного стола. Тогда те, кто пили чай, а это были государь Николай II и императрица, облегченно вздохнули. И государь сказал: «Не нужно наказывать. Я очень рад увидеть, что она человеческий ребенок. Я боялся, что у нее скоро вырастут крылья, как у ангела». Красавица царевна пользовалась всеобщей любовью. Ее смело можно назвать русской красавицей, писали о ней современники. Высокая, статная, с соболиными бровями, ярким румянцем на открытом лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на нее и представляешь ее одетой в русский боярский сарафан. Вокруг ее рук чудятся белоснежные кисейные рукава, на высоко вздымающейся груди самоцветные камни, а над высоким белым челом кокошник с самокатным жемчугом. Ее глаза освещают все ее лицо особенным лучистым блеском. Они по временам кажутся черными, длинные ресницы бросают тень на яркий румянец ее нежных щек. Она весела и жива, но еще не проснулась для жизни. В ней верно таятся необъятные силы настоящей русской женщины. И характер этой девочки был истинно русский, любвеобильный, сострадательный и миролюбивый. Никогда она никого не оскорбляла и старалась всегда всех примирить. Это была юная миротворица. Не зря же те заименитство ее было в день святой мироносицы Марии Магдалины. Но в семье было у кого перенять дар нести мир людям. Дед, на которого была Мария Николаевна очень похожа, мы знаем его как императора Александра III, миротворца. И если бы он был жив, Мария Николаевна наверняка была бы его любимицей. Но у нее был еще один пример для миротворчества. Это ее отец. Государя Николая II в мире знали как царя-миролюбца. Именно с таким определением звучало его имя на многих европейских газетах. Этого не могло заглушить даже то давление, которое оказывали масонские иудейские круги на общественность. Царь-миролюбец Николай II. Как прекрасно и точно. А главное – это правда. Ибо титул этот был дан государю за беспрецедентные заслуги в деле мира на планете. Он сделал все, что можно было сделать в это время для предотвращения войн. Именно государь созвал впервые в мире первую и вторую Гаагские конференции, а третья готовилась, но помешала Первая мировая война. На их основе позже возникнет Организация Объединенных Наций. Именно император Николай II создаст Гаагский трибунал. Этому противились все мировые элиты, все правители, особенно Германия и Англия. Но царь продавил, заставил их сесть за стол переговоров и подписать документы, которые давали надежду на мирное решение конфликтов. И благодаря государю, миролюбцу, в мире заговорили о мире как главной и безусловной ценности человечества. Человечество оценило этот шаг и выдвинуло русского царя Николая II на Нобелевскую премию, причем именно для него, открыв новую номинацию «Премия за мир». Но этот шаг оценили и слуги врага народа человеческого. Сделали все, чтобы этого не произошло. А затем сделали так, чтобы об этом забыли, и продолжают это дело и поныне.
Отца миролюбца царевна Мария любила больше всех на свете. Об отношении великой княжны Марии к отцу вспоминали. Когда она только научилась ходить, она всегда пыталась сбежать из детской комнаты к своему папе. Где бы она ни видела его, в саду или в парке, она всегда звала его. И он всегда, как только видел или слышал ее, ждал ее и немного нес на руках. А на руках у папа это было высшим счастьем. С этим временем связан забавный эпизод. В очередном порыве добраться до папа маленькая Мария однажды удрала из ванны, как есть голенькая, помчалась по дворцовым коридорам, в то время как няня, увлекшись политикой, с увлечением обсуждала очередные политические сплетни. Маленькую царевну перехватила на полдороги великая княжна Ольга Александровна. И когда вместе со своей ношей на руках она появилась в помещении ванной, няня так и не заметила бегство своей подопечной, увлеченно продолжая спорить. Когда государь в 1900 году заболел в Крыму, а точнее он был отравлен, ее горе не видеть своего отца не знало границ. Тревога взрослых, видимо, передалась и ей. Приходилось запирать дверь детской, иначе она пробиралась в коридор и предпринимала попытки добраться до него. Первый вечер болезни императрица пришла навестить детей, и на ней была брошка с миниатюрным портретом императора. Малышка Мария, заметив брошку, забралась на колени к матери, всхлипывая и плача, покрывала нарисованное лицо поцелуями. И ни один вечер во время его болезни она не пожелала идти спать, если не поцелует эту миниатюрку. Сколько любви, нежности к отцу было в сердце этого маленького ангела с голубыми глазами. Государь Николай II и государыня Александра подарили своему отечеству великое духовное богатство. Воспитанных в православной вере, исполнивших беззаветно свое служение в царстве земном и всем сердцем и помышлением устремленные в царствие небесное четырех прекрасных дочерей и цесаревича-наследника. Все дети императора Николая II и императрицы Александры Федоровны были парфирородными. Парфирородный или багрянородный? Это ребенок уже царствующих миропомазанных родителей, которые уже явились носителями божественной сакральной власти, особая благодать для страны. Если ребенок рождался от императора и императрицы, то на нем было больше власти, Божьего благословения. То есть он был уже не обычный, а благословенный, соврожденный священной властью в крови. Святой равноапостольный император Константин Великий даже издал однажды указ, дававший право на престол только парфирородным. Название идет от императорского дворца в Константинополе, одна из комнат которого была целиком отделана парфиром. В ней и рождались царевичи и царевны. Михаил Псел говорил, что для новорожденных детей императоров использовались особые багряные пеленки. Царевна Анна Комнина, говоря о своем детстве, употребляет выражение «самых, как говорится, парфирных пеленок». Первая православная византийская царевна Анна, ступившая на русскую землю Крыма и ставшая женой великого князя Владимира, первая русская правительница, тоже была парфирородной. Вот и парфирородная царевна Мария Николаевна была православной царевной, что называется, самых парфирных пеленок. Она с самого рождения была частью мира вселенских царей, призванных хранить православную веру во всем мире до второго пришествия Христа Спасителя. Эта вера была для нее чем-то естественным, просто выросшим из младенчества, воспитания, примера родителей. В беседе с матерью, еще совсем юная, царевна Мария говорит: «Знаешь, это очень странно, но когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, будто я пришла с исповеди. Такое приятное небесное ощущение. И не было в этой вере ничего искусственного, придуманного. Искренность и простота великой княжны Марии была необыкновенна и вела на себя просто, как простая русская девушка, видя в каждом человеке брата и сестру». Предстательство парфирородных царей и их детей имело особую силу. Приведу один пример. Среди различных проектов государя-императора Николая II было и создание в России подводного флота. У нас был самый большой в мире подводный флот и самый результативный. Среди кораблей, которые спускались на воду, был один уникальный корабль. Его спустили в 1912 году. Это был катамаран по подъему затонувших подводных кораблей. Название у него было древнерусское – Волхов. И покровительницей его стала царевна Мария Николаевна. Так вот, катамаран Волхов пережил две мировые войны. Он пережил переворот, он пережил гражданскую войну. И до сих пор служит в Черноморском флоте.
Но что самое удивительное, что он вообще не ржавеет. У него не потекла ни одна заклепка, не поплыл ни один болт. В настоящее время это уникальное свидетельство великой эпохи государя-императора. И покровительницей его была царевна Мария. Государь все свое правление старался убрать преграды, которые масонские круги возводили между царем и народом, противопоставляя их друг другу. И царевна Мария стала воплощением мечты об этом единстве. Она была истинно народная русская девушка. В своих воспоминаниях игумен Серафим приводит один случай, который очень ярко подтверждает это. Во время царского юбилейного путешествия в 1913 году в одном из посещаемых государем монастырей Владимирской епархии Мария Николаевна заметила больную старушку-схемонахиню, сидящую в кресле далеко в стороне. Во время молебна царевна попросила отца подойти к этой страдалице и утешить ее. Кончился молебен. Государь пошел из храма и вдруг неожиданно для всех сворачивает с дороги в сторону и подходит к больной схемонахине, которая от нечаянной радости заплакала. Государь поговорил с больной, ободрил и попросил от нее благословения и молитв. По его примеру поступили и дети. Старица от духовного восторга умильно плакала слезами радости. А виновница всего Мария Николаевна торжествовала, что имела возможность порадовать больную страдалицу скорби беспросветных. Так эта юная царевна жизнерадостным лицом и любвеобильным сердцем всюду вносила радость и мир, являясь для всех ангелом утешения. Но и в жизни этого земного ангела были свои тяжелые моменты. Несколько раз положение цесаревны Марии было столь трудным, что опасались за ее жизнь. И даже совсем было прощались с ней. Так, в августе 1913 года великая княжна Мария Николаевна заболела. Ей потребовалось срочно удалить миндалины. В царском селе поднялась паника. Доктор Скляров рассчитывал, что предстоит обычная несложная операция. Но едва она началась, как у юной великой княжны обильно хлынула кровь. Доктор испугался и растерялся. В этой экстремальной ситуации императрица Александра Федоровна проявила свой характер и свою способность в экстренных ситуациях контролировать не только свои эмоции, но и окружающих. Она спокойно взяла трясущегося от страха доктора за руку и тихо, но твердо проговорила: «Прошу вас, закончить операцию, доктор». Несмотря на то, что кровотечение продолжалось, ему удалось успешно завершить операцию, и царевна Мария скоро выздоровела. А вот второй раз это было в марте 1917 года, в охваченном огнем Петрограде. Когда все дети слегли с корью, великая княжна Мария держалась дольше всех и была опорой матери. Она слегла с этой болезнью последняя, и болезнь приняла очень тяжелую форму. Царевна Мария уже принимала последнее причастие из рук священника. Мать еженочно, тихой тенью сидела у постели дочери, отказываясь, чтобы ее сменили. И даже в дневнике всегда крайне сдержанного императора Николая II появляется несколько раз очень тревожные записи, отмечающие температуру дочери, ее слабость, потерю сознания. Когда стало немного легче, император, вернувшись из Могилева, не оставлял вниманием свою любимую больную. Читал ей вслух книги, рассказывал веселые истории и молился, молился. Поздравление как чудо. Господь не оставил. Мария Николаевна медленно поправлялась. Очень сильно исхудала, потеряла свои роскошные волосы. Их пришлось остричь. Осталось на лице только огромные голубые глаза. И взгляд все больше напоминал отцовский. Сияние царских глаз. Но чаще в своей короткой жизни великая княжна Мария Николаевна сама ухаживала за больными. Во время войны царевны Мария и Анастасия посещали раненых солдат в госпиталях. Но особое место в этом ряду принадлежит госпиталю в Федоровском городке. Этому лазарету по обычаю были присвоены имена обеих великих княжон – Марии и Анастасии. В лазарете Федоровского городка в Царском селе трудились сама императрица, ее старшие дочери царевны Ольга и Татьяна. Они присутствовали на операциях, перевязывали раненых, ухаживали за ними. Государина принимала даже участие при оперировании тяжело раненых. Великая княжна Мария и Анастасия помогали им, заботясь о раненых. Федоровский русский городок, в палатах которого разместился госпиталь, был частью государева проекта возрождения Руси. Городок был построен императором как духовный центр Святой Руси, ее Малый Китежград. Его цель – сохранение и воссоздание художественных народных традиций Руси. Архитектурный ансамбль
обнесенные Кремлевской стеной со сторожевыми башнями, бойницами, каменными оградами с богатой резьбой, воротами, воссоздавал архитектуру Древней Руси. По инициативе государя в Федоровском городке появилось общество возрождения художественной Руси. Здесь собирались русские представители искусства. Достоевский как-то говорил о предназначении образа русского инока, что минуют годы искушений, люди устанут проливать кровь, захотят вспомнить лик Христа, будут искать и увидят лик Христов в русском иноке. И предназначение русского городка состояло в том, что когда нечисть сгинет с русской земли, люди захотят увидеть облик Святой Руси и найдут его в образах, созданном в Федоровском городке царского села. В росписях одной из палат «Отдохновенной» мы можем найти удивительную икону позднего письма конца XVIII века «Душа чистая», в которой чистота души человеческой представлена как царевна с крыльями ангельскими за плечами. Как близко был этот образ по своим смыслам святым царственным дочерям с их чистой душой. В Федоровском русском городке для раненых нередко устраивались концерты при поддержке великих княжон и императрицы. На одном из таких концертов произошло удивительное событие. В госпитале проходил службу русский поэт Сергей Есенин. В апреле 1916 года Сергея Александровича призвали на армейскую службу. По ходатайству Григория Ефимовича Распутина его назначили санитаром царско-сельский военно-санитарный поезд номер 143 ея императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны, который причислялся к царско-сельскому лазарету Федоровского городка. 22 июля 1916 года, в день святой равноапостольной Марии Магдалины, в Федоровском городке отмечали те за именинство царевны Марии Николаевны. Ее честь в лазарете в этот день был организован особый концерт. Современники пишут, часов около 4 к лазарету подъехал императорский автомобиль. В машине императрицы 4 великих княжны. Осмотрев сначала лазарет, побеседовав с ранеными офицерами, все вместе отправились на концерт. Вели концерт Сергей Есенин и актер Владимир Сладкопевцев. Есенин вначале прочитал приветствие императрицы. Сергей Есенин как раз выпустил свой первый сборник стихов «Радуница». В этом сборнике все самые чистые, светлые произведения о красоте Божьего мира, о вере в бессмертие, о Христе, который по русским дорогам ходит простым странником, о любви к родной земле. Сами эти произведения были больше похожи на дивные русские духовные стихи, которые Сергей любил слушать с детства, когда вместе со своей бабушкой ходил на богомолье. Стихи произвели на Александру Федоровну огромное впечатление. «Зашумели под затоном тростники, плачет девушка царевна у реки. Погадала краснодевица в седьмик, расплела внук исповелик. Ах, не выйти в жены девушки весной! Запугал ее приметами лесной. Ходит девушка по бережку грустна, ткет ей саван, нежно-пенная волна». «Красивые стихи», — сказала императрица. «Но очень грустные». «Да, как и сама Россия», — ответил поэт. И попросил благоизволения подарить сборник царице. Сделал на нем надпись в древнерусском стиле. «Ея императорскому величеству, богохранимой царице-матушке Александре Федоровне, от боярышника соломенных суемов, слова молитвенного раба рязанца Сергия Есенина». А затем он попросил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге «Голубень». Поздравляя с именинами царевну Марию Николаевну, он прочел пророческое стихотворение, которое называлось «Молодым царевнам». В этом стихотворении он царевин увидел русскими березками в венцах, но березками почему-то горящими. В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевин и кротость юную в их ласковых сердцах, где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за вас, протягивают царственные руки, благословляя их в грядущий час. На луже белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь. В
все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. Ну, помолись, святая Магдалина, за их судьбу. Багровое зарево заката. Этот свет, с одной стороны, был символом царской власти, с другой — на иконах знака мученичества. Как он угадал? За 2 года до гибели всех царевень, предчувствуете их участь, которая их постигнет в печально известном Патевском доме. Мария Магдалина, царевна Мария Николаевна. «Ключи Марии», которые Есенин считал главным произведением, и в котором, как в глади озера Светлояр, где находится невидимый Китежград, отразились образы Святой Руси и всего того, что было пето и говорено на заседаниях и встречах в Федоровском городке, и неизгладимый образ истинно русской, почти сказочной царевны Марии и ее сестер. Императрица услышала это пророчество и настолько растрогалась, что сняла со своей руки перстень и вручила его юному поэту. Долгое время поэт с ним не расставался, этот перстень сохранился родственниками поэта и хранится до сих пор. Есенин помнил о своих встречах с дочерьми царя всю свою оставшуюся жизнь. Мать Сергея, Татьяна Федоровна, говорила в деревне сестре Кате: «Никому не болтай, что Сергей у царицы был. Все равно не поверят. Где им?» Сборник стихотворений Есенина «Голубень», который он решил посвятить императрице Александре Федоровне, вышел уже после февральского предательства союзников. Посвящение цензурой было снято. И, как утверждает Георгий Иванов, некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубеня» с роковым: «Благоговейно посвящаю я императорскому величеству, богохранимой царице-матушке Александре Федоровне». Анна Ахматова, вспоминая посвящение Есениным сборника стихов императрицы, писала: «Да, он принес сборник, который готовил издать. На этом сборнике он написал посвящение Александре Федоровне». Тираж стихов сборника «Голубень» с посвящением императрицы, как я уже сказала, был изъят и уничтожен через год после переворота, и стихотворение «Молодым царевнам» будет запрещено большевиками. Последний раз Есенин читал стихи в Федоровском городке 19 февраля 1917 года после богослужения в Федоровском соборе в трапезной палате. Царская семья в это время была в Тобольске. И там они вспоминали трапезную палату. Особое место в Федоровском городке – это двухэтажный дом из белого камня, отделанный узорами, напоминавшим грановитую палату Московского Кремля. В нем было много сводчатых палат, расписанных старинным русским орнаментом, узорчатых лестниц с переходом. Он был обставлен специально сделанной мебелью в русском старинном стиле. Сама палата расписана была древними русскими гербами. Там было огромное деревянное блюдо с изображением витязя, принимающего у бояр хлеб-соль. Оно было покрыто красивым орнаментом с вделанными в него уральскими самоцветами. А своды соседней столовой были расписаны текстами из русских пословиц. «Добрая весть, коли говорят, пора есть. Русский аппетит ничему не вредит. Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова. Что там ни говори, а на русской черной каше выросли богатыри». Царевна знала все эти поговорки. Русские сказки, русские смыслы были неотъемлемой чертой ее самой сути, ее характера. И этот древнерусский мир в царевне Марии Николаевне нашел свое наиболее полное выражение. И во внешнем облике русской красавицы, и в ее умении легко общаться с простыми людьми, находить ключик к сердцу простого русского человека, качество, которое выделяло ее среди сестер. Сергей Александрович Есенин в феврале 17 года не нарушил свою клятву, данную царю по уставу того времени на кресте Спасителя и Святом Евангелии. В одной из своих заметок того времени он с сожалением отметил, что на смену царской власти пришло царство хаоса. Писатель Левин писал, что только Есенин заметил в февральские дни, что произошла не великая бескровная, а началось время темное и трагическое. Он напишет в 17 году поэму «Товарищ», в которой будут такие строки: «Но вдруг огни сверкнули, залаял медный груз и пал сраженной пулей младенец Иисус. Слушайте, больше нет воскресенья, тело его предали погребению». Есенин отказался присягать временному правительству Керенского и дезертировал из армии. А 14 декабря 1917 года поэт принимает в царском селе Федоровском городке на монархическом собрании клятвенное обещание на верность службы царю Николаю II.
спустя несколько дней напишет пророческое стихотворение памяти императора Николая II. «Лишь пред тобой немеет лира, наш царь, наш мученик, герой, сраженный злобой всемирной, святой наш Николай II». По сути, первое прославление государя. Это понимает поэт-хулиган, но не понимает священство. А ведь царю Николаю II приносили присягу не только военные, но и духовенство. Ведь согласно законам российского государства, император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов государствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви в святой благочиния. В всем смысле император именуется главой церкви. Однако на защиту интересов христианского государя столичное духовенство почему-то не встало. Хотя товарищ оберпрокурора Святейшего Синода князь Живахов обратился сразу к Синоду с просьбой выпустить воззвание к народу о недопустимости беспорядков, прочитать его в церквах, расклеить на улицах. Но предложение было отвергнуто. И даже в ссылку царская семья поехала без священника. Свой арест и ссылку семья приняла с удивительным смирением. Сколько было провокаций в это время, но ни одной вспышки гнева, ни крика, ни плача, ни желания мстить. Великая княжна Мария Николаевна здесь оставалась миролюбивой, кроткой, любящей. Она могла найти подход и договориться даже с охранниками, которые с особым уважением и почтением относились к ней, выделяя ее из всей семьи. Из письма Марии из Тобольска Зинаиде Толстой Мария Николаевна пишет: «Мы живем тихо, гуляем по-прежнему 2 раза в день, погода стоит хорошая. Эти дни были довольно морозны. А у вас, наверное, еще теплая погода. Завидую, что вы видите чудное море. Сегодня в 8 часов утра мы ходили к обедне. Как всегда, радуемся, когда нас пускают в церковь. Конечно, эту церковь нельзя сравнить с нашим собором, но все-таки лучше, чем в комнате. Сейчас все сидим у себя в комнате, сестры также пишут, собаки бегают и просятся на колени. Часто вспоминаю царское село и веселые концерты в лазарете. Как все это кажется давно было, правда? Но мне пора окончать. Всего хорошего желаю вам, крепко вас обнимаю. Всем вашим сердечный привет». Когда в апреле 1918 года императора должны были увезти из Тобольска, Александра Федоровна приняла решение сопровождать супруга. Вместе с ними поехала дочь Мария. Уже из Екатеринбурга она писала сестрам: «Скучаю по тихой, спокойной жизни в Тобольске. Здесь почти ежедневно неприятные сюрпризы. Только что были члены областного комитета и спросили каждого из нас, сколько мы имеем денег. Мы должны были расписаться. Так как вы знаете, что у папы и мамы с собой не было ни копейки, то они подписали ничего, а я 16 рублей, которые Анастасия мне дала на дорогу. В остальных все деньги взяли комитет на хранение и оставили каждому понемногу. Выдали им расписку, предупреждают, что не гарантируют нас от новых обысков. Кто бы мог подумать, что после 14 месяцев заключения так с нами будут обращаться. Надеемся, что у вас лучше, как было и при нас». И продолжение. «Трудно написать что-нибудь хорошее, так как здесь этого слишком мало. Зато Бог не оставляет. Солнышко светит, птички поют», — писала Мария брату Алексею из Екатеринбурга 2 мая 1918 года. 14 июня 1918 года Мария отметила в доме Ипатьева свой последний 19-й день рождения. Царевна Мария очень любила детей. Она постоянно возилась с маленькими детишками, будь то дети великих князей, или дети повара, или крестьян в Могилеве. Она мечтала быть матерью. И в детстве говорила, что хотела бы иметь не менее 20 собственных детей. Кто ответит за неродившихся царских детей? И когда мы покаемся, что допустили, чтобы Россию лишили царских деток, этих прекрасных парфирородных дочерей? Вернемся к началу нашего рассказа. Помните, на крещение царевну Марию сопровождали отряды собственного императорского величества конвоя, лейб-гвардии кубанские, терские, казачьи сотни, одетые в парадные мундиры. А где они были, когда царевны молились, томились в заточении? И не пришло ли время принести покаяние в том, что в том далеком Тобольске и страшном Ипатьевском доме эти хрупкие чистые царевны остались без защиты казаков, гвардейцев, клявшихся им тоже верно?

быть, малышу игрушку смастерит или варежки свяжет, то старушке-соседке продукты из магазина принесет. Она и сама как подарок. Смотришь на нее, и мир становится светлее. Таких охрана в небесное царство охотно пропустит. Других радовала. Теперь лети, сама радуйся. Дари людям радость, милая.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Никифора, иерея Евгения, иерея Александра, монаха Соофиила, монахини Херувим.

тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Григория со сродниками, заключенного Сергия, болящей Марии, болящей Натальи, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Иулии со сродниками, болящей Натальи со сродниками.

Надежда со сродниками, болящего Олега со сродниками, тяжко болящей Натальи, воина Германа, заключенного Алексея, заключенного воина Иоанна, Александра, болящей Нины, Кирилла, Киры с очадами, болящей Валентины, Дмитрия, болящей Нины, болящей Галины, болящей Ольги, болящей Александры,

болящего Петра, болящей Елены, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Елены, Анастасии.

0: Андрея со сродниками, Людмилу с очадами, Андрея, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Пробился луч, едва заметный, в моей израненной душе. Внезапно небо стало светлым, молился кто-то обо мне. Где темнота пугать пыталась, лишив покоя и тепла, вдруг солнце в небе показалось. Молился кто-то за меня. И где, казалось, нет надежды, в душе невея стена, молился кто-то, как и прежде, за недостойного меня. Отняло горе и ненастье, и стало радостно душе. Забились вновь потоки счастья, молился кто-то обо мне. Легко решились вдруг задачи, вновь вера крылья обрела. Дух воспарил в мольбе горячей, молился кто-то за меня. Молитва горы переставит, проблемы тысячи невзгод. Бог ходатайство принимает, ответ душе уставший шлет. Молитесь, люди, друг за друга, ведь в самой трудной жизни час, прорыв из замкнутого круга, получит кто-нибудь из нас. Внезапно небо стало светлым, молился кто-то о тебе. Молитва луч едва заметный, противостать способен тьме.

птицы поют, так в неволе не спеть. Ублажают себя Божье слово, свобода. Соловьи, соловьи, я б хотел умереть под акафист подобного рода. Соловьи, соловьи, я б хотел умереть под акафист подобного рода. Не ищите во мне злоязычество, суть. Кто ж меняет Творца на творенье? Отложите пока человеческий суд, распахните сердца на мгновенье. Отложите пока человеческий суд, распахните сердца на мгновенье. Так ликуй же, ликуй, непогоде назло.

0: прославление без слов. Призывай благодать на кругу, совершай до утра прославление без слов. Призывай благодать на кругу. Что вас манит сюда из заморских широт? Там гораздо сытней и красивей. Или воля не та, или воздух не тот. Знать и вам не прожить без России. Или воля не та, или воздух не тот. Знать и вам не прожить без России. Где ж вы, судьи мои? Я пред вами стою и готов головой заручиться, что покуда у нас так пред Богом поют, ничего на Руси не случится, что покуда у нас так пред Богом поют, ничего на Руси не случится.
1: Братья и сестры, в субботу, 27 июня, исполняется 40 дней, как почил о Господе иеромонах Роман Матюшин Правдин, автор православного радио Санкт-Петербурга, духовный поэт, песни которого звучат в эфире православного радио Санкт-Петербурга с первых дней вещания, вот уже 30 лет. Свою кончину батюшка Роман в поэтической форме предсказал именно в песне «Ах, как птицы поют». Он говорил: «Я б хотел умереть под акафист подобного рода». Именно в светлые послепасхальные весенние дни, когда поют акафист соловьи, отлетела в мир горний, в вечность, легкой птицей светлая душа дорогого батюшки Романа Матюшина Правдина. Батюшка почил о Господе 19 мая на 72-м году жизни. И в одном из последних своих стихотворений он оставил нам завещание в поэтической форме, просьбу о молитве. Чем больше слов, тем меньше правды в них. Молитв прошу. Прошу молитв одних. Светлой памяти иеромонаха Романа Матюшина Правдина посвящена наша передача. Слушая, помолимся об упокоении души иеромонаха Романа Матюшина Правдина в селениях праведных, где нет ни болезни, ни печали, не воздыхание, но радость, свет, мир, любовь бесконечные. Дорогие братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга литературно-музыкальная передача «О слово», подготовленная по произведениям иеромонаха Романа Матюшина Правдина. Передачу подготовила Ольга Сергеевна Надпорожская, редактор книг отца Романа и сайта Ветрова.
2: О слово! Запечатанная тайна! Какой силой рушишь ты печать?
0: Благорастворение воздухов, благодать под небом, благодать

Буду я присыщенному люду языком полынным говорить. На углах, на площадях повсюду ересь и

Христе. Слушайте, у правды нет секретов, не смотрите, что сошел с ума. Срезанный цветок

0: старая накидка греет плечи. Молча за околицей стою. Что ж вы думаете в этот чудный вечер? Душу растревожили мою.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы хотим познакомить вас со стихотворениями иеромонаха Романа о России, написанными в последнее время. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, говорится в Евангелии. Не всегда Россия была богата хлебами, но была богата Словом Божиим, которое доносили до народа служители Христовы, священники, монахи. Иеромонах Роман – один из них. Он доносит до нас слово Священного Писания в своих стихотворениях, песнопениях и, как и подобает священнику, добавляет к нему собственный призыв к покаянию, отрезвлению, мужеству. И когда приходят в голову грустные мысли о нашей Родине, лично я говорю себе – что одно из ее настоящих богатств – это стихи отца Романа. Часто слово отца Романа помогает понять, как относиться к тому, что происходит не только в нашей душе, но и в нашей стране, в мире. Помню, в 2014 году мне помогло нащупать почву под ногами его стихотворение «Возвращение Крыма», которое заканчивалось словами: «Не знаю радостней минуты, чем возвращение домой». И сейчас мне бы хотелось прочитать вам стихотворение отца Романа «Испокон веков», которое было написано в октябре 2022 года. Многим оно помогло обрести понимание происходящего, стало для них поддержкой и утешением. «Испокон веков. Эпиграф. Мужайтеся, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа». Псалом 30, стих 25. «Шел на Москву с огнем играться, с французом европейский сброд. Не говорил, за что сражаться, мой замордованный народ. Халуйской знать была и ранее, не озираясь на молву. Пока гундосили дворяне, Наполеон спалил Москву. Власть и тогда была немилой, но ради веры очага хватали крепостные вилы и шли на смертного врага. А после дружбой германской верхушка наша увлеклась, и хоть была не христианской, Москва фашисту не сдалась. Перед войной одни сидели, других отправили в расход, но песни горделиво пели про наш советский огород. И правили, куда деваться, тиран и богомерзкий сброд. Но не сказал, за что сражаться, мой обезбоженный народ. Теперь повсюду птичий учат, чураясь языком своим. Ну что же, и от них получат. Увы, не только Халуи. И ничего не изменилось. Измена, трусость и обман. И снова впали мы в немилость. И снова в недругах Иван. Варьё торопится податься на сытый Запад от невзгод. Но скажет ли, за что сражаться, мой обворованный народ? А теперь давайте послушаем еще три стихотворения отца Романа о России, написанные в конце 2022 года. Читает заслуженный артист России Сергей Надпорожский.
2: Святорусья! Приходит бо образ мира сего. Первое послание Коринфянам, глава 7, стих 31. Стоят в деревне старые дома. По споре мало, клюква да черника. Одна утеха — русская зима. Немного для Россиюшки великой. Искрится снег, белым-белы леса, заснежены помойки, нету грязи. Зима желает отвести глаза от нами сотворенных безобразий. Отходит свет, за ним крадется тьма, не потому ли всюду веет грустью? Кресты, церквушки, русская зима, щемящие осколки святорусья. Русь, яко ты, Господи, упование мое. Псалом 90, стих 9. Не выжить нам, от Бога отрешась. Не просто так мы выглядим недужно. Россия — плоть, святая Русь — душа, а плоть смердит, когда она бездушна. На эшафот взойду, не устрашусь, как сын родной сказать, не как прохожий. Когда Россию не питает Русь, тогда она на скотный двор похожа. Родина одна, и яко приближися, видев град, плакася о нем. Евангелие от Луки, глава 19, стих 41. В век удовольствий, алчности, утрат, предательства неистовых идей не рассуждай, кто прав, кто виноват. Не отвернись от матери своей. Когда неправдой вздыблена страна и за наветом следует навет, не забывай, что Родина одна, и матери другой на свете нет. Ее клеймят, обходят стороной, хотят всем миром пригвоздить к кресту. Кто сострадает Родине больной, тот подражает самому Христу.
3: А мне в России места не нашлось. Такое, впрочем, не с одним бывало. Не со времен ли оно повелось? Немногих ли чужбинушка смиряла? О, Родина, ты, как и мать, одна, и потому не требую отчета за ту свободу, что даешь сынам, свободу восходить на эшафоты. Распятая, уже ли это ты? Встаю, на все взирая изумленно, и узнаю в знаменах лоскуты хламиды Иисусовой червленой. Страна моя, туда ли ты глядишь? В земное тычут каверзные пальцы, и ты к земному на погост спешишь, поводыри призвав христопродавцев. По что от неба лик отворотив, позарилась на западные блестки, и все свое родное осудил, родишься в лилипутские обноски. И, потешая скопище разяв, иное избираешь направление. Стезя чужая, не твоя стезя, чужой и не уместить твое стремление. О время, о смятении без конца, и стыд и честь, позорище и храмы, все выше, выше пьедестал тельца, все четче зрак насильника и хама. И многие у гроба твоего хотят застыть в почетном карауле и злобствуют, не ведая того, что в слепоте на Божье посягнули. Да судит Бог, не указую нань, речь не о них, не об иудах слова. Кто пышет злобой, пожинает брань, все было ранее, ничего не ново. Россия, Русь, Куда б ты ни неслась, оборванной, поруганной, убогой, ты не погибнешь, ты уже спаслась, имея столько праведных у Бога.
1: Все стихотворения, которые прозвучали сегодня в нашей передаче, можно найти на сайте Ветрова, посвященном творчеству иеромонаха Романа. Они пока не вошли ни в одну из книг, но если Бог благословит, к осени мы издадим еще один выпуск сборника Ветрова, куда войдут стихотворения 2022-2023 годов. Напоминаем, что книги отца Романа всегда можно заказать на сайте Ветрова в разделе «Витрина» или по телефону 8 950 044 74 04 8 950 044 74 04.
4: Дорогие братья и сестры, вы слушали музыкально-поэтическую передачу «О слово», подготовленную по произведениям иеромонаха Романа Матюшина-Правдина. Над передачей работала Ольга Сергеевна Надпорожская, редактор книг отца Романа и сайта Ветрова. В передаче прозвучали песнопения иеромонаха Романа в исполнении автора. Стихотворение батюшки Романа читал заслуженный артист России Сергей Надпорожский. Братья и сестры, наша передача была посвящена светлой памяти иеромонаха Романа Матюшина-Правдина, автора православного радио Санкт-Петербурга, песнопения которого вот уже 30-й год звучат в эфире нашего радио. 27 июня исполняется 40 дней, как почил о Господе иеромонах Роман. Царство небесное и светлое, благодарная память вам, досточтимый Отче Романе.

что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселья полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. В моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтоб воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблаженнее обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово.

восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестью живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. А семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. О, семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствие из бедствий. Святы твои слова, Экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, Экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится вся творящий злое.

daj Bog, pod krestom

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, далее житие святого пророка Елисея, рассказ о праздновании собора Дивеевских святых, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Записки дневника священника. Рубрика «День в истории России». Беседа кандидата философских наук Ирины Александровны Трушиной, посвященная 127-й годовщине со дня рождения святой царевны-мученицы Великой Княжны Марии Николаевны Романовой. На предстоящей седмице 29 июня будет совершаться память преподобного Феофана, затворника Вышинского, день перенесения его честных мощей в 2002 году. Мы предложим вашему вниманию беседу Владимира Алексеевича Михайлова из цикла «Завещание пастырей добрых по духовному наследию святителя Феофана Затворника». Затем пасторская беседа протоиерея Александра Проченко, магистр богословия, на тему «Как в наши дни сохранить душевное спокойствие». Рассказ для детей «Подарок», читает автор Борис Ганага. А в завершении передача, посвященная светлой памяти автора православного радио Санкт-Петербурга иеромонаха Романа Матюшина-Правдина. 27 июня в субботу исполняется 40 дней, как отошел в мир иной иеромонах Роман, поэт, автор духовных песнопений, иконописец.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Часто-часто, возлюбленные братья и сестры, мы нуждаемся в поддержке, как в телесной, так и в духовной. Особенно, когда страдает душа, как вы слышите, изнемогает тело, изнемогает и душа моя. Поэтому Господь и дает нам очистительное время, покаянное время постов, Великого поста, Рождественского поста, Петрового поста, Успенского поста. Четыре поста, возлюбленные братья и сестры, дается для того, чтобы христианин осознал свою греховность, свою жизнь проверил, потому что часто мы падаем в грех. И сегодня, открывая Евангелие, я читаю, апостол Петр спрашивает: «Господи, сколько прощать ближнему, 7 ли раз?» И Господь отвечает: 77. То есть постоянно. Раз человек встает, кается, значит, поднять мы должны его. Как-то мне здесь стали укор ставить, что я всех немощных, больных, убогих, которые уже и головкой немножко помешаны, батюшка все это принимает, и как будто бы мне это вину. А я сказал: а кто же тогда примет этих обездоленных? Кому они нужны? Они и врачам-то уже не нужны. А если еще церковь отбросит их, конечно, дьявол только может схватить этих людей и погубить. Поэтому мы должны стараться каждого человека, который идет за Христом, какой бы он ни был. Я вот читаю старца, один он немощный был, болезненный, а он призывал всех вот детей убогих, идиотов, которые были совершенно бессмысленны. В царское время был специально здесь, в Петербурге, построить для них дом, приют был под таких больных детей. Вот видите, церковь призревала даже не только душевно больных, но и совершенно, которые не знали и не могли познать Бога. Но когда приближался батюшка к ним, они тянулись, как цветы к солнцу. Значит, душа у них была жива, даже у этих бессмысленных идиотов. И вот, возлюбленные братья и сестры, поэтому будем стараться помогать друг другу, потому что Господь говорит, где двое или трое собрано во имя Мое, там и Я посреди вас. Самое дорогое, что у нас остается, это прославлять Господа, прославлять того, который отдал жизнь. И вы слышите, как Иоанн Богослов говорит, «Такого возлюби Бог мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот вы все знаете. Значит, как мы должны любить Господа? Как мы должны идти к Нему? Какое горение наше сердце? Как помните, шли Лука и Клеопа в Эммаус. Не сердце бебенаю, горя бенаю. Сердце горело, но они не могли узнать Господа Иисуса Христа. А когда Господь преломил хлеб, они увидели, что это Господь. Вот так часто, возлюбленные братья и сестры, и мы не узнаем Господа, а Господь с нами. Господь любит нас. Он вот приду и вселюся, и очищу всякого человека, который желает получить благодать Духа Святаго. Поэтому, как бы ни трудно, пока есть движение у нас тела, мы должны стараться идти в эту тихую пристань, в эту тихую гавань, где самый лучший водитель рулевой – это Христос Спаситель. Он наставит, как сказано, наставит каждого человека Дух Святой на всякую истину и на всякую правду. А Господь говорит, что ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Вот. Правду Господню мы только можем получить по благодати Духа Святаго. Потому что Дух Святой наставит каждого человека на правду. Теперь, возлюбленные братья и сестры, мы часто говорим, батюшка, и молитва-то наша слаба. И изнемогает тело, и изнемогает дух. И мы часто бываем расслаблены. Вот жара, мы уже прячемся в тенек, и чайку лишнюю чашечку выпьем, и того, и другого, нежим себя. А молитва-то не родим, потому что жарко. Верующему Господь помогает. Помните, я вам приводил два мужичка? Они были тот, а другой портной. Но один постоянно в воскресную службу брал свою всю семью и отправлялся в церковь. И жил очень, не так сказать, что богато, как купцы или князья, но жил в довольстве, что и хлебец был, и коробки были, все. И он благодарил Господа. А другой выбивался, все, не было у него ни дня, ни покоя, даже праздничный воскресный день он от налипки своей сидел, стукал от сапоги, чинил, все. Он говорит, где ж ты берешь-то? Как-то встретились они. В такую семью еще ты кормишь. А говорит, я иду в церковь, и Господь мне подает. Вот невидимо, вот как подает. Дай-ка и я пойду с твоей семьей. Значит, по дороге кто-то рассыпает ему золото, что, наверное, подает кто-то ему. Раз ходил,

0: там у нее надо клад. Поэтому Господу надо самое основное, как вы слышите, очи мои ко Господу. То есть наше зрение, наш слух, все должно направлено куда?
1: Господу.
0: Господу. Правильно вы говорите. Вот, возлюбленные, куда мы должны направлять свое зрение, свой ум и все свое стремление. А то мы часто, часто стремление свое направляли куда? К греху, к порокам. Забывали о молитве, забывали о постах. Да, что там эти верующие не постятся? Они изнуряют себя. И вот мы видим, пост он помогает, очищает шлаки, изгоняет то, что ненужные соли какие в организме. Господь все делает так, чтобы было для пользы человека. Потому что все старцы делали, где мудренные были люди-то. И сейчас сама медицина говорит, действительно, пост и молитва – это два крыла для человека. Когда постимся, то тело наше делается утонченным, легким. И как хорошо, возлюбленные братья и сестры, говорит русская пословица, да, сытое брюхо к молитве глухо. Вот видите, вы как все знаете. Да. Вот так часто и бывает. А молитва-то дается трудом, подвигом. Вот как говорят старцы общинские о молитве. Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знания, искусство, культура обогащают душевные качества человека. Молитва же раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его существа. Бог любит свое творение, любит каждого из нас. Он есть наш Отец Небесный. Как детям свойственно желание видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам должно быть свойственным радость беседовать с Богом и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам святого Иоанна Кронштадтского, молитва есть золотая связь человека, христианина, странника и пришельца на земле с миром духовным, коего он член, паче всего с Богом, источником жизни. Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения, крестным знаменем, коленопреклонением, поклонами и другими знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима и без слов, и без других внешних проявлений. Это внутренняя и углубленная молитва, которая знакома по опыту многим усердным христианинам. А эта молитва, вы все знаете, какая, братья и сестры, молитва Иисусова. Сейчас, как мы всегда, трижды повторим эту молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот, действительно, помилуй меня грешного. Помилуй меня, Боже, как говорит Андрей Крицкий, помилуй меня. Откуда начну плакать еще окаянного моего жития? Какое положу начало нынешнему руданию? Так, великопостным чтением Андрея Крицкого мы всегда начинаем молитву, подвиги Великого Поста. И в этом возлюбленном посту тоже можно читать молитву преподобного Ефрема Сирина. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даст мне. Дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй мира Богу твоему.

0: Господи царю, даруй медречи моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Часто, возлюбленные братья и сестры, нам тяжко прощать обиды своим близким, знакомым, родным. Сколько приходится другой раз чувствовать оскорблений, поношений, а Господь нам новую дал заповедь. Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас. Вот как. Все новое дает Господь нам. Для чего? Для того, чтобы мы приготовили себя к будущей жизни уже здесь, на земле. Чтобы не было бы у нас злобы, не было бы у нас человека ненавистничества, а было бы любовь. Бог есть любовь, а пребывая в любви, пребывает в Боге. Верочка правильно сказала. Пребывает в Боге. Видите как? Вот. А если мы пребываем в злобе, а кто злоба? Враг. Корень-то всего кто? Враг рода человеческого. Значит, мы пребываем уже всем темной силой. Поэтому страшитесь этого. Чудно, раба Божия, а невестка ее очень теснила, не могла кое-что прощать и оскорбляла. И она, когда умерла, эта оскорбительница, а это вот, я батюшка ей не буду прощать. Как же так? Надо простить. Нет, как же я могу простить, она сколько мне зла-то сделала? А потом говорили, ну Господь, говорит, ей Царство ей Небесное. Я говорю, вот видишь, все же ты пожелала ей Царства Небесного, а не плохого. Вот так и мы должны, возлюбленные братья и сестры, хотя бывает у нас зло, но желать, чтобы Господь дал бы прощение этому человеку, чтобы и он привел этого плохого человека к Христу. А что может привести? Злоба может привести ко Христу? Или любовь?
1: Любовь.
0: Вот вы все знаете. Вот поэтому мы и должны стремиться к этой Христовой любви. Какой любовью были связаны апостолы? Какой любовью были уязвлены преподобные, мученики, праведники? Они все любили Господа. И они стали святыми, возлюбленные. В миру жили Кирилл и Мария, вырасти благочестивых детей, преподобного Сергия, и сами, видите, святые. Сколько мы знаем родителей, которые были святые, а некоторые дети были святые, отцы-язычники, которые не приняли христианство. Помните святой великомученицы Варвары, отец был Диаскор? Он стал христианином или нет?
2: Нет.
0: Не стал. А почему он не стал? Потому что он был язычник и поклонялся, что языческим богам. И вот видите, как было трудно переломить себя. Но святая великомученица Варвара, зная любовь ко Христу, пересилила родство. Самое страшное, что это надо было отказаться от всего. И от почести, и от женихов, от всего. И принять мученический венец. И от кого она приняла мученический венец?
2: От отца.
0: Вот Валерия знает, хорошо читала великомученицу Варвару. Вот. А Екатерина, помните, сколько мудрецов было? И она всех что?
2: Победила.
0: Мудростью своей. Говорят, что у женщины ум даже недалекий. А вот видите, какой высокий был у великомученицы Екатерины ум. И вот когда возлюбленные братья и сестры, я был на Синае, и когда прикладывался к мощам великомученицы Екатерины, потом к ее гробнице, ее же ангелы на Синае перенесли потом, в VI веке. И так монастырь этот очень древний, и его даже магометане не трогают, и охраняется он самой великомученицей Екатериной по милости Божией. А когда мы приходили, целовая десницу ее руку, великомученицы, каждому нашему паломнику православному одевается перстень. Потому что помните, кто дал перстень великомученице Екатерине? Сам Господь Иисус Христос. Вот. Она как бы в знак обручения, что ты обручаешься с Господом, дается перстень святой великомученице Екатерины, каждому паломнику. К чему это, возлюбленные, говорю, что чтобы и мы были обручены Господу, чтобы и мы были с Господом, и мы возлюбили так, как вот и святые вот эти, великомученицы Екатерина, Варвара, Параскева. А Параскева, вы помните, мужескую крепость приемша, женскую же нему что? Отвергся. Дьявола победи и мучителя посрами. О, какая сила у женщины была. Имеем ли мы такую силу?
1: Нет.
0: Правильно говорить. Действительно не имеем. Вот. О, какая возлюбленная бывает любовь ко Христу. Все отвергается земное и ищут горнего. Вот так должны искать горнего Иерусалима каждая христианин и христианка. Любить Господа, служить Господу в доброй совести и жить по Божьему закону. А Божий закон говорит, и научитесь от меня кротости и смирения, и обрящите покой душам вашим. Вот где покой-то. Мы думаем, что счастье в деньгах, счастье в материальных ценностях, счастье в пышных обедах, там, кто пышные там создают дворцы, палаты белокаменные. А оказывается, это счастье это Боги по любви. Вот пустынники Петра и Афонского, наверное, слышали пещеры. Его привезли на Афон, высадили, он нашел пещерку. И 40 с лишним лет он подвязался. Как дьявол искушал его, как не прищал. Он шел за Господом, молился. И вот однажды, когда один охотник, охотясь, шел по следу оленя, он увидел не то человека, не то зверя, волосами обросшего, и он испугался. Кто же это такой? Что за человек-то? Как это можно? 40 лет не видел этот Петр Афонский людей. И вот смотрите, он крикнул ему, вернись, я раб Божий. И вот потом, когда уже приехали на лодке с братьями, с другими, чтобы побеседовать со старцем, они увидели лежащего и скрещенными руки на груди. Вот. Вот возлюбленные братья и сестры, ему не нужны были царские палаты. А как демон искушал его? Иди, ты там будешь проповедовать, там будет хорошо тебе. А зачем ты несешь такую тесноту? А когда он призывал Божью Матерь, то все, и юноши, которые приходили, сразу куда-то пропадали. Он видел, что это дьявольское наваждение, и не уходил никуда отсюда. Вот так часто бывает и нам. Да зачем ты это делаешь? Зачем ты творишь милостыню? Зачем ты творишь добрые дела? Это все бесполезно. Все равно они не примут, не зачтут это. А надо не смотреть, как... Помните, Господь говорит, не будьте как лицемеры, которые дают, и чтобы получать им награду. А вы когда делаете, что пусть правая рука, не знаете, что делает левая. Это Господь говорит, что тайное. Тайное дает милостыня, она приносит плод старицы. Как он говорит, что тайное, то дает тайна, то будет явно для Господа. Да. Вот так возлюбленный.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 14 июня по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, священномученика Николая Пресвитера, благоверного князя Мстислава во святом крещении Георгия Храброго Новгородского, преподобного Мефодия игумена Пешножского, преподобного Елисея Сумского

Братья и сестры, 14 июня по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святаго пророка Елисея. Святой пророк Елисей жил за 900 лет до Рождества Христова. Он силою Божией творил много чудес, наставляя народ и призывая его к поклонению истинному Богу. Однажды, когда великий пророк Божий Илия на горе Хариве беседовал с Богом, Господь велел ему помазать Елисея в пророки вместо себя. Илия тотчас же пошел за Елисеем, который тогда пахал поле, и, возложив на него свою мелодь, одежда пророка, сообщил ему волю Божию. Елисей попросил позволения проститься с родителями, угостил в последний раз товарищей своих и потом пошел с Ильей, служил ему и внимал его наставлениям. Он уже не оставлял его до тех пор, когда великий пророк был взят на небо. Время это приближалось, и пророки, жившие в Израиле, говорили Елисею, что он скоро лишится учителя своего. Сам Илья знал, что приближается время отшествия его от земли. Он несколько раз убеждал Елисея оставить его, но Елисей хотел до конца быть с учителем своим. «Останься здесь», — сказал однажды Илья Елисею, — «Господь посылает меня к Иордану». «Я не оставлю тебя», — отвечает Елисей. Оба вместе дошли до Иордана. Илья ризой своею ударил по воде, и воды расступились, и они прошли посуху. Перешли на другой берег. Илья сказал ученику своему: «Проси у меня чего хочешь, прежде, нежели отойду от тебя». «Я желаю», — отвечал Елисей, — «чтобы духа пророческого, который в тебе, было вдвойне на мне». «Ты трудного просишь», — сказал Илья, — «но если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то это знак, что Господь исполнит желание твое». Пока они шли и беседовали, вдруг увидели огненную колесницу и огненных коней, и в этой колеснице Илья был вихрем взят на небо. Елисей успел только воскликнуть: «Отец мой, колесница Израилева и кони его!» В это время одежда Ильи опустилась на него. Елисей принял ее с радостным благоговением и пошел обратно к Иордану. Он ударил одеждою по воде, воды расступились, и он прошел, как прежде. Видевшие это чудо воскликнули: «Дух Ильи почил на Елисее», и с тех пор благоговейно внимали его учению. Но были люди, которые не любили святого пророка за то, что он обличал их дурные поступки и укорял их за идолопоклонство. Они и детям своим не внушали уважения к служителям Божьим. Однажды Елисей, проходя через один город, был окружен злыми детьми, которые, смеясь над ним, кричали: «Иди, иди, плешивый!» Казнь тотчас же постигла их. Две медведицы выбежали из соседнего леса и растерзали 42 мальчика. Жители Иерихона жаловались Елисею, что вода у них плоха, и потому земля бесплодна. Святой пророк тотчас помог им. Во время войны все войско изнемогало от жары. По молитве пророка все рвы и иссохшие потоки внезапно наполнились водою. У одной бедной женщины умер муж, оставив много долгов. Заимодавец грозил взять двух сыновей ее в рабы себе, если она не заплатит ему. Вдова рассказала Елисею про свое горе. «Нет ли у тебя чего-нибудь в доме?» – спросил ее пророк. «У меня ничего нет, кроме маленького кувшина масла», – отвечала вдова. «Пойди же», – сказал пророк, – «займи у соседок твоих побольше сосудов и разливай масло по сосудам, пока они не будут полны». Женщина исполнила повеление пророка. Масла оказалось так много, что она, продав его, заплатила все долги и еще купила хлеба для семейства своего. Елисей, странствуя по городам и селам, останавливался у добрых людей, которые рады были принять его. Между ними была одна благочестивая женщина, которая оказывала ему особенное уважение и любила слушать его. Она устроила для пророка комнату, в которой он жил, когда приходил в эту страну. Елисей был очень благодарен этой женщине за ее заботу о нем. Узнав, что она печалится о том, что у нее нет детей, пророк однажды сказал ей, что Бог даст ей сына. Пророчество исполнилось. К великой радости доброй женщины у нее действительно родился сын. Прошло несколько лет, ребенок рос здоров и весел.
Но однажды, во время жатвы, он пришел к отцу своему, который работал со служителями, и стал жаловаться на головную боль. Его отнесли к матери, положили к ней на колени, и через несколько часов он умер на ее руках. Горько плакала бедная мать. Она отнесла умершего отрока в комнату, устроенную для Елисея, на случай его прибытия, положила его на одр, а сама пошла к святому пророку на гору Кармил. Узнав о ее великом горе, Елисей призвал служителя своего Гиезия и, дав ему свой посох, велел положить его на тело отрока. Но мать упросила самого пророка идти с ней в ее дом. Навстречу им попался Гиезий и сказал, что он клал посох, как повелел пророк, но что ребенок не показывает признаков жизни. Тогда Елисей сам вошел в комнату, где лежал отрок, затворил за собою дверь и, помолившись Господу, лег на отрока, положил уста свои к устам его, и по его молитве Бог возвратил умершему жизнь. Елисей призвал мать и сказал ей, «Возьми сына твоего». Обрадованная мать пала к ногам человека Божия, славя и благодаря Господа. В стране сирийской жил храбрый военачальник по имени Нееман. Он заболел проказою, и никакие врачи не могли исцелить его. У жены Неемана была в услужении маленькая израильтянка, взятая в плен во время войны. Жалея о Неемане, она сказала госпоже своей, «Если бы господин ваш съездил к пророку Божию в Самарию, то он, наверное, бы получил исцеление». Жена Неемана передала мужу слова маленькой израильтянки, и Нееман попросил у царя позволения ехать в Самарию. Царь отпустил его и дал еще письмо к царю израильскому. Нееман, взяв с собою много золота, серебра и богатых одежд в дар тому, кто исцелит его, отправился в землю израильскую. Приехав, он подал царю письмо от царя сирийского, который писал, «Посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты очистил его от проказы». Опечалился царь израильский, когда прочел это письмо. «Разве я Бог, могущий мертвить и живить?» – воскликнул он. «Царь сирийский только ищет предлога, чтобы объявить мне войну». Елисей узнал о печали царя и послал сказать ему, «Почему печалишься? Пусть придет ко мне Нееман, и он узнает, что есть пророк Божий в Израиле». Нееман с многочисленной прислугою своею подъехал к дому Елисея. Пророк выслал к нему служителя и велел сказать, «Пойди, окунись 7 раз в водах Иордана и исцелишься». Гордый полководец рассердился. Он обиделся, что пророк сам не вышел к нему. «Я думал, — говорил он, — что пророк выйдет ко мне и призовет надо мною имя Бога своего и возложит руки на меня, а он посылает меня к Иордану. Разве наши реки близ Дамаска не лучше Иордана и всех вод израильских?» С этими словами он отправился было уже назад. Но служители упросили его последовать совету пророка. И Нееман, погрузившись 7 раз в водах Иордана, очистился совершенно от проказы. Тогда он с благодарностью возвратился к Елисею и, предложив ему богатые дары, золото, серебро и дорогие одежды, сказал, «Ныне я уразумел, что нет Бога, кроме того, которому поклоняются в Израиле. Прими же от раба твоего дары, которые он принес тебе». Но Елисей отказался от даров, и Нееман поехал в обратный путь, дав обещание не поклоняться более идолам, а молиться Богу Всевышнему. Гиези, служитель Елисея, увидел богатые дары, которые Нееман предлагал пророку, и ему пришла грешная мысль присвоить себе часть этих сокровищ. Когда смущает нас грешная мысль, то мы должны стараться удалить ее и просить на то помощи у Бога, который даст нам силу победить искушение. Но Гиези не сделал этого, а тотчас исполнил свое дурное намерение. Он побежал за удалявшимся Нееманом. Нееман, видя его, обратил назад колесницу свою и подъехал к нему. «Господин мой послал меня к тебе», — сказал Гиези. «К нему сейчас пришли 2 из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». Нееман с радостью дал 2 против просимого. Гиези, возвратившись домой, спрятал эти дары, а сам пошел к господину своему. Но Бог открыл пророку лукавство и корыстолюбие служителей его. «Где был ты?» – спросил Елисей у Гиезия. «Я никогда не отлучался», – отвечал Гиези.
прибавив новый грех к первому, ибо почти всегда одно согрешение влечет вслед и другое. «Разве сердце мое не было с тобою?» — сказал пророк. «И не видел ли я, как Неемон возвратился навстречу к тебе, и как ты взял от него серебро и одежды? Ты желаешь ценою их купить себе имение? Пусть проказа Неемона будет на тебе». Внезапно тело Гиезия покрылось трупьями и ранами. Какое страшное наказание постигло корыстолюбивого и лукавого Гиезия! Не всегда наказание так скоро следует за прегрешением. Но не забудем, что Господь видит все дела, даже все помышления наши, и накажет нас за те, которые достойны наказания, если не в этой жизни, то в будущей. Однажды, когда израильтяне воевали с сирийцами, донесли царю сирийскому, что пророк Елисей сообщает врагам его о всех его намерениях и тем вредит успеху его дела. Царь сирийский в гневе велел войску своему ночью окружить город, в котором он находился, чтобы взять пророка в плен. На рассвете один из служителей Елисея увидел множество неприятельского войска вокруг города, устрашился и сказал господину своему: «Что будем делать?» «Не бойся», — отвечал ему Елисей, — «с нами более силы, чем против нас». И Елисей стал молиться. «Господи», — говорил он, — «отверзи очи ему, да видит». И вдруг служитель увидел, что вся гора покрыта конницей и всадниками. Он понял, что пророка охраняют непобедимые силы небесные. По воле Господней враги пришли в смятение и, пораженные слепотою, попали в руки царя Израильского. Царь хотел умертвить пленных, но Елисей сказал ему: «Не твое оружие пленило их», и убедил царя к милосердию. Царь послушался его и отпустил пленных, напоив и накормив их. Много и других чудес совершил святой пророк Елисей. Несколько раз предсказывал будущее. Пророчества его описаны подробно в Библии в 4 книге царств. Он скончался в глубокой старости при царе Иоасе, которому предсказал победу над сирийцами. Однажды воины хоронили мертвого близ гробницы Елисея. По случаю нечаянного нападения неприятелей, они повергли мертвое тело в гробницу пророка. Умерший, коснувшись костей святаго пророка, ожил. Святой пророк Елисей, моли Бога о нас!

0: братья и сестры, 14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает празднование Собора Дивеевских святых, в сонме которых яркими звездами сияют имена преподобных жен Дивеевских Александры Мельгуновой, Марфы Милюковой, Елены Мантуровой.
1: Под действием благодати, исходящей от святого угодника Божия Серафима, расцвела Дивеевская обитель, а в ней раскрылись на удивление всему миру два небесных цветка, две подвижницы, духовные дочери отца Серафима, дивные преподобные жены Дивеевские, Марфа и Елена. Батюшка Серафим не раз говорил, что четверо мощей будут со временем в Дивееве, то есть матушки-первоначальницы, батюшки Серафима и двух великих госпожей Дивеевских, схемонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой, и что будут они почивать у четырех низких столпов церкви Рождества Божией Матери. Причем батюшка говорил, что тела великих госпожей Дивеевских будут нетленными. И вот сбылось предсказание преподобного. 22 октября 2000 года наша православная церковь прославила в лике преподобных трех дивеевских жен – Александру, матушку-первоначальницу, Марфу и Марию. История Дивеева, этого благословенного града Царицы Небесной, начинается с матушки-первоначальницы, монахини Александры. Урожденная дворянка Нижегородской губернии Агафья Семеновна вышла замуж за полковника Мельгунова, богатого помещика, владевшего имениями в Ярославской, Владимирской и Рязанской губерниях. Но вскоре же после брака она овдовела, оставшись с младенцем девочкою. Будучи религиозную и желая сохранить в чистоте свое вдовство, она решила оставить мятежный соблазнительный мир и посвятить себя иноческой жизни. В Киеве, во Флоровском женском монастыре, раба Божья Агафья однажды после полуночной молитвы сподобилась в тонком видении узреть Пресвятую Богородицу и услышать от нее следующее: «Это я, госпожа и владычица твоя, которой ты всегда молишься. Я пришла возвестить тебе волю мою. Изыди отсюда и иди в землю, которую я тебе покажу. И прославлю имя мое там, ибо вместе жительства твоего я основаю такую обитель великую мою, на которую низведу я все благословения Божии и мои со всех трех жребиев моих на земле, с Иверии, Афона и Киева. Иди же, раба моя, в путь твой». Агафья Семеновна, обходя многие места и монастыри, направилась к Сарову, где сподобилась вторичного видения Богоматери. «Вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе. Я сную здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во Вселенной. И благодать Всесвятаго Духа Божия и обилие всех благ земных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного». Еще во Флоровском монастыре Агафья Семеновна приняла тайный постриг с именем Александры. Почему тайный? Потому что в это время было сильнейшее гонение на монастыри, и бродить монахам и монахиням строжайше воспрещалось. Как раз в эти годы жизни матушки, то есть в 60-е годы 18-го столетия, в России были закрыты больше половины всех монастырей, то есть более 500. Это была Голгофа русского монашества. Нечем было жить из-за отобрания монастырских пахотных земель, а также Голгофа крепостного крестьянства. Поэтому голгофский дух отобразился и на молитве благословенного Дивеева. Он предвещал наступившую потом всероссийскую Голгофу всего русского народа. В эту страшную эпоху и жила матушка Александра. Каковы были ее подвиги, это тайна Божия. Внешне же она продолжала жить очень просто, а все свое огромнейшее имение и деньги раздала, оставив только несколько тысяч на постройку Казанского храма. В 1788 году помещица села Дивеева Жданова, почитавшая Агафью Семеновну и знавшая от нее о дивном предсказании Царицы Небесной, пожертвовала ей 1300 квадратных сажен земли своей рядом с выстроенным Казанским храмом. Вот на этой жертве мать Агафья и поставила три кельи с надворными постройками и обнесла все деревянную оградою. Так зародилась обитель. Туда же передала она до 40 тысяч рублей, все оставшиеся средства свои, перед кончиною. А вскоре после этого Агафья Семеновна стала слабеть, хотя ей было всего лишь приблизительно 55 лет. Летом 1789 года игумену Пахомию с иеродиаконом Серафимом пришлось проезжать через Дивеево. Мать Агафья, совсем уже больная, просила отца Пахомия, настоятеля Саровской обители, не оставлять своим душевным попечением и необходимую материальную помощью остающихся ее сирот. Отец-настоятель указал на молодого иеродиакона Серафима, которому было в то время всего 30 лет, как на преемника своего в деле попечения об уделе Божией Матери. Скончалась матушка Агафья в иноческом чине с именем матери Александры. Труднее всего написать житие схемонахини Марфы, так же трудно, как написать житие ангела. Что об ангеле можно сказать? Ангелы пребывают в непрестанной молитве, но как можно описать сокровенную молитву? Она никому не видна. Молитва — это плод чистоты и целомудрия. Молитва грешника — не столько молитва, сколько плач о грехах. Чистые и целомудренные девы пребывают в словословии Господу Богу, а это посторонним не видно. Все это можно сказать о схемонахине Марфе. Батюшка Серафим ее очень высоко ставил, говоря, что она будет на небесах в великой славе. В летописи и в записках современников о ней написано очень мало, что пробыла она в Дивееве только 6 лет, что умерла 19-летней схимницей, что подобного раннего схимничества история церкви не знает, хотя в деле спасения продолжительность времени не обязательна. Все же приведем крупицы сведений о ней, которые имеются в летописи. Отец Серафим дал ей наставление о непрестанной молитве, молчании, кротости и полной откровенности ему. При этом он дал ей еще одну особую заповедь – ни на кого не смотреть в Сарове. А для этого она должна была носить платок так низко, чтобы видеть лишь под ногами своими. И однажды Мария спросила сестру, детски невинно: «А какие видом-то монахи, Параша? На батюшку, что ли, похожи?» Удивленная сестра, в свою очередь, спрашивает: «Ведь ты так часто ходишь в Саров, разве не видела? Что спрашиваешь?» «Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим мне приказал никогда не глядеть на них». Эта монахиня-ребенок стала самым близким по духу другом, чадом праведного старца. Ей он поверял самые великие тайны свои о будущей судьбе обители и вообще о духовной жизни, заповедуя при этом хранить крайнее молчание, что она и делала. После ее отпевания отец Серафим говорил о ней: «Какой она милости сподобилась от Господа! В Царстве Небесном, у престола Божия, близ Царицы Небесной, со святыми девами предстоит. Бывая в Дивееве, никогда не проходите мимо, а припадайте к могилке, говоря: „Госпожа и мать наша Марфа, помяни нас у престола Божия в Царстве Небесном“». Житие великой госпожи Дивеевской Елены Васильевны Монторовой многогранно и являет собой пример для многих интеллигентных девушек, стремящихся к духовной жизни или даже жизни в монастыре. Прежде всего, такой поразительный пример. Происходя из дворянской семьи, она вела жизнь своего круга, собираясь выйти замуж, и даже имела жениха, а монастырской жизни не помышляла. И вот путями промысла Божия об избранниках, даже не ведающих о своем избрании, она сделалась высочайшей духовной подвижницей. Началось все с того, что когда она ехала в своей карете и, остановившись, ступила на подножку, как вдруг увидела огромного огненного дракона, который со страшной быстротой спускался как раз к ее карете. Она воскликнула: «Царица небесная, спаси меня, и уйду я в монастырь!» Дьявол с такой же быстротой взвился вверх и улетел. Елена Васильевна упала в обморок, а придя в себя, она совершенно переродилась. Стала другой. Вся ее веселая светская жизнь отлетела от нее совершенно. С этого времени она всецело стремилась к монашеской жизни. Получив благословение от батюшки Серафима, Елена Васильевна поселилась в келье матушки-первоначальницы Александры и оставалась там до самой своей смерти. Хотя батюшка Серафим назначил ее начальницей только что образованной киновии внутриканавки, но Елена Васильевна решительно отказалась быть начальницей. Однако отец Серафим все время считал ее начальницей и всем говорил о ней как о начальнице. Таково было ее смирение. Однажды Елене Васильевне предстояло умереть рано, в 27 лет, и быть, по словам батюшки Серафима, постоянно около Царицы Небесной. Однажды батюшка спросил ее: «Исполнишь ли ты мое послушание, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, — «и всегда готова вас слушать. Михаил Васильевич, братец твой, болен у нас, и пришло время ему умереть, а он мне очень нужен для обители нашей, для сирот-то. Так вот, послушание тебе, умри за брата». «Благословите, батюшка, я боюсь смерти». «Что нам бояться смерти, радость моя? Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Вернувшись домой, она заболела и слегла в постель и сказала: «Теперь я уже больше не встану». Елена Васильевна скончалась, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Батюшка Серафим говорил о ней: «Ах, как бы видели, как душа ее летела, как птица спорхнула! Херувимы расступились! Она прислужница Матери Божией, фрейлина Царицы Небесной она». В жизни Серафима Дивеевской обители, как и в жизни государства и даже отдельных людей, были периоды большого подъема и периоды упадка. Этот общий закон не был чужд и благословенному Дивееву. Еще в далекие времена матушки-первоначальницы ей были даны Царицей Небесной великие обетования о будущей славе и величии этого четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве. Эта молитва матушкина наложила отпечаток абсолютно на весь дух жизни дивеевских сестер. Молитва на мысленной Голгофе. Сострадание распятому Христу – самая глубокая молитва, отблески которой видят все православные христиане в Страстной четверг вечером и в пятницу на Плащанице. Как только была построена Вторая монастырская церковь Рождества Божией Матери, еще при жизни батюшки Серафима на царских вратах, по-видимому, по его указанию, было большое распятие во всей величине царских врат, перед которым день и ночь горела лампадка и читалась псалтирь. С этого начиналось. Когда же был построен Большой Летний Свято-Троицкий собор, то всю алтарную стену занимало на фоне черного сукна очень большое распятие, и больше ничего на заалтарной стенке не было. Это была Голгофа. Она была видна со всех мест собора. Такого никогда нигде не было во всей России. Это было, как некогда, предстояние на Голгофе Божией Матери Иоанна Богослова, равноапостольной Марии Магдалины и других жен мироносец. Матушка умерла в 1789 году, когда только начала утихать страшная екатерининская эпоха, во время которой было закрыто 500 монастырей, после еще недавнего указа сумасшедшего Петра III о введении в России лютеранства вместо православия. Многие монастыри были заброшены. Нищета всюду была страшная. С большими трудностями восстанавливалась Русская Православная Церковь при Павле I и Александре Благословенном, достигнув своего рассвета при великом Николае I. В начале его царствования наступило благословенное время и для Дивеева. Этот короткий период с 1825 года по 1833 год был вершиной. Батюшка Серафим прекратил свой затвор. Схимонахиня Марфа и Елена Васильевна жили в Дивееве именно в эти годы. С кончиной этих двух великих госпожей Дивеевских, а также со смертью самого батюшки, начался период больших испытаний для монастыря. Митрополит Филарет Московский писал, что трудно поверить в то, что бедным сестрам пришлось испытать. Плач стоял в Дивееве, пока государь Александр II не приказал синоду разобрать дело и прекратить беззаконие. В том 1862 году правда восторжествовала. Произошло объединение общинки матушки Александры и Киновии, и был утвержден монастырь. Началось благоденствие Дивеева. Затем пришли большие торжества 1903 года, прославление преподобного Серафима и посещение Дивеева их императорскими величествами. 14 лет после прославления Дивеев процветал. В 1927 году благословенный Дивеев, как и все остальные монастыри, был закрыт, и начался полный разгром церкви. Людям начало казаться, что близок конец света. Дивеев ушел в мир, продолжал существовать там, в Москве, в Нижнем Новгороде, Арзамасе и, конечно, главным образом в Муроме, во главе с матушкой-игуменьей Марией. Дивеев полвека был в миру. Теперь возрождается былая слава Дивеевского Свято-Троицкого женского монастыря. Четвертый избранный удел Божьей Матери есть последний перед концом мира. И от него по воскресении России засияет свет по многим местам возрождающейся России. Россия ведь дом Пресвятой Богородицы была, есть и будет до скончания века, только формы ее меняются. По окончании гонений и воскресении России будет великое возрождение. Первохристианская церковь была преимущественно молодежной. Большинство мучеников и мучениц были в молодых годах. Последняя христианская церковь будет такой же. Пламенной, самопожертвованной. Нет, не подвигами и народным благочестием прославится эта эпоха, а огненным духом. Великое значение в этом будет иметь Серафимо-Дивеевская лавра, которая должна прославиться так же, как Афон и Киевская лавра в свое время. Великие духовные токи проистекут из этого благословенного града Царицы Небесной.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушаться козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Луки, 14 зачало.
1: Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем.

И все свидетельствуху Ему, и дивляхуся во славе всех благодати, исходящих из уст Его, и глаголаху, не сели и сын Иосифов, и рече к ним, всяко речите ми притчу сию, врачу исцелися сам, елико слышахом бывше в Капернауме, сотвори изде в отечестве своем, рече же, аминь глаголю вам, яко некоторый пророк приятен есть в отечестве своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беша в одни гирины во Израиле, егда заключися небо 3 лета и месяц 6, якобы изглад велик по всей земли, и нико единый их послан бысть Илья токма в Сарепту Сидонскую к жене вдовице, и мносе прокаженни беху пригили сей пророцы во Израиле, и ни един же от них очистися токма, Нейман, сирианин, и исполнишася все ярости в сонмище, слышавшиеся я, и восстали беху пригили сей пророцы во Израиле, и ни един же от них очистися токма, Нейман, сирианин, и исполнишася все ярости в сонмище, слышавшиеся я, и восставши, изгнаша его вон из